Сегодня мы поговорим на тему «Молитва в тайной комнате». Призыв к молитве в эти тревожные времена. У меня есть к вам вопрос. Что может сделать Божий народ во времена надвигающего суда, чтобы тронуть сердце Божье? Мы видим сейчас природные бедствия таких масштабов, каких никогда не бывало раньше. Это и цунами, и ураганы, и пожары, и наводнения, и засухи. Я думаю сейчас о потрясших весь мир опустошениях, которые оставили после себя цунами, ураган Катрина, землетрясение в Индии и Пакистане. Я также думаю о том ужасе и отчаянии, которые вызвали у людей рукотворные бедствия, события 11 сентября 2001 года, конфликт между Израилем и Ливаном, приобретение ядерного оружия обезумевшими лидерами. Даже самые скептические комментаторы говорят, что мы уже стоим на пороге начала Третьей мировой войны. Сейчас почти в каждой стране звучат угрозы исламистов уничтожить христианство. Когда недавно я был в Лондоне, я слышал, как два молодых исламиста говорили в одном интервью на радио: «Наша вера не такая, как христианская. Мы не подставим другую щеку. Мы отрежем вам голову». И я спрашиваю вас, неужели в такие опасные времена, как сейчас, церковь бессильна сделать что-либо? Должны ли мы сидеть сложа руки и ждать, пока вернется Христос? Или же мы должны предпринять какие-то радикальные меры? Когда весь окружающий нас мир дрожит и сердца людей истаивают от страха, призваны ли мы брать духовное оружие и вести войну с врагом? По всему земному шару растет убеждение в бесполезности попыток справиться с нарастающим комом проблем. У многих есть ощущение того, что мир достиг самой нижней точки безнадежности. Алкоголизм сейчас на подъеме по всему миру, и сейчас пьющих молодых людей больше, чем когда-либо. Я наблюдаю не менее тревожную тенденцию и в церкви, когда все больше и больше христиан обращаются к материализму. Своей жизнью они как бы говорят: «Надежды больше нет, Бог не действует». Скажите мне, так ли должен вести себя Божий народ в мрачные времена? Неужели последователи Христа должны сообразовываться с остальным миром, лишь бы урвать свой кусок пирога? Нет, никогда. Пророк Иоиль предвидел, как на Израиль надвигается подобный день, день тьмы и мрака. В книге пророка Иоиля день тьмы и мрака, который надвигался на Израиль, будет таким, какого еще никогда не было за всю его историю. Пророк восклицал: «О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет он». Каков же был совет Иоиля израильскому народу в этот мрачный день? Он дал им такое слово: «Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем вашим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли Он и не оставит ли благословения». Когда я читаю это место, то больше всего меня поражают такие слова: «И ныне еще». Когда глубокая тьма покрыла Израиль, Бог взывал к своему народу: «Ныне еще, даже в этот самый час моего мщения, когда вы вытолкнули меня из своего общества, когда милость кажется уже невозможной, когда человечество посмеялось над моими предостережениями, когда страх и мрак покрывают землю, ныне еще я призываю вас обратиться ко мне. Я медлен на гнев. Я часто могу откладывать суды мои на определенное время, как я сделал для Осии. Мой народ может молиться и тем самым ублажать мою милость, но мир не покается, если вы говорите

видите, что милости уже нет? Видите ли вы, что Бог говорит нам в этих словах? Как Его народ, мы можем ходатайствовать перед Ним в молитве, и Он услышит нас. Мы можем умилостивить Его, зная, что Он непременно ответит на искренние, действенные и страстные молитвы Его святых. У меня есть слово предупреждения к церкви в данный момент. Берегитесь! Сатана приходит именно в такой мрачный час, когда ядерная угроза витает над землей и когда язычники метутся и терроризируют народы. Дьявол знает, что мы ранимы, и преднамеренно подсовывает нам эту ложь. Что доброго ты можешь сделать? Зачем пытаешься евангелизировать исламистов, если они хотят убить тебя? Ты не в силах ничего изменить. Можешь махнуть рукой на весь этот пропитанный грехом мир. Нет смысла молиться за излияние духа. Все твое покаяние тщетно. Но Бог приходит к нам с таким словом от Иаиля. Есть надежда и милость. Даже сейчас. Я милостив и медлен на гнев. И сейчас пора тебе обратиться ко мне в молитве. Я могу удержать суды мои и даже дать тебе благословение. Прямо сейчас, во времена кровавого исламского экстремизма, воинствующего гомосексуализма, когда наша страна утратила свои нравственные ориентиры, когда суды вытравливают Бога из общества, когда страх захватывает всю землю, это время обратиться к Господу в молитве. Несмотря на то, что Его суды повсюду поражают землю, несмотря на то, что изливаются сосуды гнева, Дух Святой все еще зовет и взывает к человечеству и будет взывать вплоть до последней минуты самого последнего дня. О чем конкретно мы должны молиться в такие времена, как эти? Вот рекомендация Иаиля для Израиля в тот день тьмы и мрака. «Вострубите трубою на Сионе». Назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни и говорят: «Пощади, Господи, народ Твой, и не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их?» Вот каков был призыв к церкви. Не падайте духом и не предавайтесь отчаянию. Вы не должны верить всей этой дьявольской лжи о том, что нет никакой надежды на пробуждение. Наоборот, согласно Иаилю, молитвой Божьего народа должно быть: «Господи, прекрати это поругание Твоего имени. Не позволяй больше, чтобы так насмехались над Твоей церковью. Сделай так, чтобы язычники не могли больше господствовать над нами, издеваться и спрашивать: ну же, и где ваш Бог?» Вы можете подумать, то, что Бог обещает, это не более чем возможность, то есть возможно да, а возможно и нет. Все, что Он призывает свой народ делать, может оказаться напрасным. Я не думаю, что Бог издевается над своей церковью. И Он не пошлет свой народ на бесполезную миссию. Когда Авраам молился Богу о том, чтобы он пощадил Содом, где жил его племянник Лот, Божье сердце уже было расположено спасти этот город, даже если в нем найдется всего только 10 праведников. Причем Авраам молился об этом как раз в то время, когда ангелы-губители уже входили в город. Я убежден, что Божий народ сегодня должен умилостивлять Господа таким же образом. Захария говорит нам, что Бог назначил 3 места, где Его народ должен предстоять перед Ним в молитве. Согласно Захарии, есть 3 места, в которых следует совершать молитву. Первое – это Божий дом, церковь. Второе – у себя дома. И третье – в тайной комнате. Господь сказал Захарии: «А на дом Давида и залью дух благодати и умиления, и будет рыдать земля, каждое племя особо, племя Давида особо, то есть церковь, племя дома Левина особо, то есть семья или дом, и жены их особо, то есть отдельные члены». Когда Захария говорил это, Израиль был окружен врагами, полными решимости уничтожить их.
Они все находились в большом страхе и трепете, однако именно в то самое время пришло это удивительное слово от Господа. «Бог идет, чтобы расправиться с теми злыми силами, которые восстают на вас. Поэтому начните искренне молиться в церкви, начните молиться у себя в домах и молитесь в ваших тайных комнатах. Идет Дух Святой, и Он даст вам дух умиления и благодати, дав вам способность молиться». Видите ли вы, что Бог говорит нам в этом отрывке? Он говорит своей церкви во все времена. Во времена страха и трепета я хочу излить Дух Святой на вас. Но для этого мне нужны молящиеся люди, на кого бы я смог излить его. Итак, первое. Молитва начинается в Доме Божьем. Все ветхозаветные пророки призывали Божий народ к общей молитве. Сам Иисус провозглашал, написано: «Дом мой, домом молитвы наречется». Фактом является то, что вся мировая история формировалась по молитвам Церкви Христовой. Посудите сами. Дух Святой впервые излился в Доме Божьем в горнице. Там ученики, как написано, единодушно пребывали в молитве. Мы читаем, что Петр был выведен из темницы ангелом, когда, как написано, многие собрались и молились. Общая молитва об освобождении Петра возносилась постоянно. Очевидно, Бог высвобождает большую силу благодаря молитвам своей церкви. Таким образом, призывом к такой молитве нельзя пренебрегать. Мы знаем, что церковь была поставлена для того, чтобы спасать души, благотворить, служить местом для собрания и проповеди Слова Божьего. Но прежде всего, эта церковь должна быть домом молитвы. В этом ее важнейшее призвание, поскольку все прочие аспекты церковной жизни зарождаются в молитве. Однако общая молитва имеет ограничения. Она ограничена временем, а также теми видами молитвы, к которым нас призывает Бог. К примеру, церковь не то место, где мы можем произносить наши слезные молитвы скорби и душевных мук, где мы можем называть перед Господом наши похоти своими именами и каяться в них. Иногда общая молитва может стать даже предлогом для избежания такой личной молитвы, при которой происходит анализ состояния сердца. Некоторые могут с чувством удовлетворения заявить: «Я только что вернулся с двухчасового молитвенного служения», или «Я пощусь с моей церковью уже третий день подряд». Но это не единственный вид молитвы, который Бог желает от нас слышать. Второе. Наш дом также должен быть местом молитвы. «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Некоторые христиане называют это молитвой согласия. Вы благословенны, если у вас есть благочестивый брат или сестра, с которым вы можете молиться вместе. Действительно, самые сильные молитвенники из тех, кого я знаю, молятся по двое или по трое. Если Бог благословлял меня в этой жизни, если Он использовал меня для своей славы, то я знаю, это все происходило по молитвам нескольких сильных молитвенников, которые ежедневно молятся за меня. Местом, где этот вид молитвы наиболее действенен, является дом. Мы с женой Гвен молимся вместе ежедневно, и я верю, что это держит нашу семью. Мы молились за каждого из наших детей, когда они росли, и о том, чтобы ни один из них не погиб для вечности. Мы молились за их друзей и знакомых, чтобы Бог отводил их от таких друзей и подружек, которые могли бы быть для них сетью. Мы также молились за их будущих супругов, и сейчас даже делаем то же в отношении наших внуков. Печально, но очень мало христианских семей уделяют время для молитв дома. Я лично могу засвидетельствовать, что я сегодня могу нести служение только благодаря силе семейной молитвы. Каждый день, где бы мы с моими братьями и сестрами не играли, в переднем дворе или на улице, моя мама выходила на крыльцо нашего дома и звала нас: «Давид, Джерри, Джуниата, Руфь, пора молиться». Вся округа знала, что в нашей семье наступило время молитвы. Иногда я ненавидел этот призыв и с ворчанием и досадой шел домой. Но что-то явно происходило во время этих молитв, когда Дух Святой двигался посреди нашей семьи и касался наших душ. Возможно, вы даже не представляете себя в роли ведущего семейной молитвы.
Возможно, вы имеете несговорчивого супруга или непослушного ребенка. Возлюбленные, это совсем не важно, если кто-то не желает участвовать в молитве. Вы всегда можете зайти на кухню, склонить свою голову и помолиться. Это и будет вашей семейной молитвой, так как каждый член семьи будет знать о том, что вы молитесь. Третье место молитвы – это то место, которым пользовался Иисус Христос и которое рекомендовал своим ученикам – молитва в тайной комнате. Уединенная молитва происходит тогда, когда мы находимся одни у себя в комнате. Как написано, ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Недавно Дух Святой говорил со мной об этом в виде молитвы. В прошлом я проповедовал, что из-за постоянной необходимости зарабатывать себе на жизнь, мы можем устраивать себе тайную молитвенную комнату где угодно. В машине, в автобусе, во время перерыва на работе. В какой-то мере это правильно. Однако это еще не все. Греческое слово, переведенное здесь как «комната», означает «личная комната», «тайное место». Это слово было понятно служителям Иисуса, так как дома у них в те времена имели внутреннюю комнату, которая служила им своего рода кладовкой. Повелением Иисуса было войти в эту тайную комнату и закрыть за собой дверь. И эти слова обращены каждому конкретному человеку, а не к церкви или к молитвенной группе. Иисус дал пример такой молитвы, когда уходил в тайные места помолиться. Снова и снова мы находим в Писании, что Он удалялся, чтобы проводить время в молитве. Более занятым, чем Он, не было никого, так как Он постоянно был тесним нуждами окружающих Его, и так мало у Него оставалось времени для Себя, и тем не менее мы читаем. Утром, встав весьма рано, пошел и удалился в пустынное место, и там молился. И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А вспомните повеление, которое было дано Савлу в Деяниях, когда Христос остановил этого гонителя церкви. Савл не был послан на какое-то общее молитвенное собрание или к Анании этому великому молитвеннику. Нет. Савл должен был пробыть 3 дня один в молитве и познание Иисуса. У нас у всех есть предлоги, чтобы не молиться в тайне, в специальном уединенном месте. Мы говорим, что у нас нет такого уединенного места или нет времени на такую молитву. Томас Ментон, благочестивый пуританский писатель, говорит по этому поводу следующее. Мы говорим, что у нас нет времени молиться в тайне. Однако на все остальное мы находим время, на еду, на питье, на детей, но только не на то, что поддерживает все это. Мы говорим, что у нас нет уединенного места, но Иисус находил гору, Петр – крышу, пророки – пустыню. Если вы кого-то любите, вы непременно найдете место, чтобы побыть с ним наедине. Давид свидетельствует, прежде страданием моего я заблуждался, а ныне слово твое храню. Он признавал, что когда все спокойно и тихо, и проблем у нас мало, мы склонны охладевать к молитве. Мы говорим, что мы любим Бога, однако в благополучные времена мы можем даже отступить от Господа, пренебрегая общением с Ним, и поэтому время от времени Бог допускает, чтобы острые стрелы скорби нас пробуждали. Многие благочестивые отцы церкви обращались к этой теме. Джон Кальвин говорил, что мы никогда не будем являть послушание Богу, если не будем принуждаемы к этому Его наказаниями. Клайв Льюис писал, «Бог шепотом говорит к нам в наших удовольствиях, но громогласно взывает в нашем страдании. Страдание – это Его мегафон для пробуждения глухого мира. Боль удаляет препятствия». Когда все хорошо, мы молимся, ну так, изредка. Во времена же скорби мы исправно каждый день предстоим перед Господом в молитве до тех пор, пока не убедимся в нашем духе, что Он все держит под контролем. Чем больше мы хотим напоминания об этом для нашей уверенности,
тем чаще мы идем в нашу молитвенную комнату. Истина в том, что Бог никогда не допускает скорбей в нашей жизни по какой-либо другой причине, кроме любви. Мы видим это на примере колена Ефремова в Израиле. Народ впал в большую скорбь, и они стали взывать Господу в своей тесноте. Он ответил: «Слышу Ефрема плачущего». Подобно Давиду, Ефрем свидетельствовал: «Ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый. Обрати меня, и обращусь, ибо Ты, Господь, Бог мой». Другими словами, Господи, Ты наказал нас за дело. Мы были как молодые, неукрощенные тельцы, полные энергии, но Ты наказал нас, чтобы укротить нас для Твоего служения. Ты наше буйство взял под контроль. Видите ли, у Бога были большие планы для Ефрема. Планы, как его использовать плодотворно и для его удовлетворения. Но сперва их нужно было обучить и научить. Так Ефрем говорит: «Я каялся и после того был вразумлен». Они говорили, по сути, следующее. В прошлом, когда Бог обучал нас в школе, готовя к своему служению, мы не принимали вразумления. Мы убегали от него, крича: «Это очень трудно, мы не можем». Мы были упрямы и постоянно вырывались из того ярма, которое он надевал на нас. Тогда Бог надел на нас более тугое ярмо и применил свою любящую розгу, чтобы сломать нашу упорную волю, и теперь мы поддаемся его ярму. Мы также подобны Ефрему. Мы, как те молодые, сосредоточенные на самих себя волы, которые не хотят стать прямо под ярмо. Мы всячески избегаем дисциплинирующей тяжести пахоты, не хотим терпеть боль, получать удары розги. Но мы же желаем получить все и сразу. Победу, благословение, плоды, просто притязая на Божьи обетования или беря их верой. Мы досадуем на то, что нас учат пребывать в уединенной молитве, что нас заставляют пребывать в долгом молитвенном борении с Богом, прежде чем Его обетование реализуется в нашей жизни. А потом, когда приходят скорби, мы удивляемся. Мы же Божий народ. Так почему же это происходит со мной? Молитвенная комната – это наша учебная комната. И если мы не будем иметь этого уединения с Иисусом Христом, если нас освободят от близости с Ним, тогда мы будем не готовы, когда враг придет как река. Не все скорби в нашей жизни являются наказанием от Бога. У наших скорбей есть и другие причины, выходящие далеко за рамки нашего понимания. И все же мы не знаем, что Его любовь всегда в действии, даже когда мы скорбим. Бог говорит нам: «На протяжении всего твоего страдания я помню о тебе. Ты – мое драгоценное дитя. Я чувствую твою боль, и я вскоре помилую тебя». Что еще важнее, в наших самых тяжелых испытаниях Он посылает к нам своего Утешителя. Утешитель же, Дух Святой, напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Каким путем Господь дает нам свой мир и покой в нашей скорби? Он ведет нас в тайную комнату уединения с Ним. Именно там Иисус напоминает нам: «Отец касается лично нас». Когда вы молитесь, войдите в комнату вашу и закройте дверь, молитесь Отцу вашему, который видит вас в вашем уединении, и Он воздаст вам открыто. Не так давно один мой близкий друг, епископ пятидесятнического движения в Венгрии, трагически погиб в результате очень страшного несчастного случая. Кухонная печь, на которую он готовил пищу, внезапно загорелась, и он получил сильные ожоги. Он прошел лечение и думал, что все уже прошло, когда через несколько дней внезапно умер от образовавшихся сгустков крови. Его друзья по всему миру стоят сейчас вместе с его вдовой в молитве за нее. Однако истинное утешение для нее придет только свыше. Никакой советник не сможет облегчить тяжесть ее боли, только утешитель прибудет с ней и утешит ее в ее тайном уединении с ним. Я знаком с одним дорогим служителем и его женой, который содержит приют в Центральной Америке. Несколько лет назад они приняли мальчика, который почти уже умирал. Этот драгоценный мальчик стал всеми любимым «маленьким принцем», как его называл весь приют.
Затем недавно, и тоже в результате странного несчастного случая, этот ребенок погиб. Его переехал припаркованный фургон, в котором сместилась шестерня коробки передач, и он поехал. Эта семейная пара сейчас в отчаянии от утраты. Также и другие дети, на глазах у которых произошел этот несчастный случай, сейчас безутешны. Что можно сказать им сейчас, когда все это произошло? Какие подобрать слова, чтобы утешить их в таком большом горе? Несмотря на все мои 50 лет служения, я не знаю, что можно им сказать, что коснулось бы нужной струны их сердца и утешило бы их. Они окружены заботой, находятся в любящих объятиях, но истинное утешение придет только от Отца, который видит их боль в тайне. Я осознаю, что не в силах дать утешение тысячам страждущим верующих, которые пишут нам. Мы получили письмо от одной беременной женщины, которая замужем за одним пастором. Она недавно обнаружила, что ее муж педофил. Она пишет: «Я не знаю, что делать. Я думаю, что мне нужно развестись с мужем. Я не хочу, чтобы он развратил нашего ребенка». Есть одно средство, которое может употребить всякий страждущий брат или сестра. Представить все это Иисусу Христу. Закройтесь с Ним в вашей молитвенной комнате и ищите утешение в Его присутствии. Господь говорит: «Я напою душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую». Но как Бог делает это? Он встречается с нею в тайном месте, то есть под покровом, живущий под покровом Всевышнего, а в английском переводе «в тайном месте Всевышнего» под сенью Всемогущего покоится. Вы видите теперь, как важно настраивать свое сердце на молитву в тайном месте. Тут дело не в законничестве или в наложении каких-то дополнительных уз, а в любви, в Божьей благости к нам. Он видит, что впереди, и знает, что нам нужны будут огромные силы, причем с ежедневным обновлением. Все это можно обрести, только находясь с Ним в тайном месте, под Его покровом. Возможно, вы сейчас думаете о том, что не знаете, как молиться и о чем говорить. Но вы можете начать просто с хвалы. С хвалы Ему. Важно лишь, чтобы вы приходили туда с верой, в послушании и любви. И ваш Отец придет к вам туда. Он откроет вам тайну своей любви и вознаградит вас явно плодом своего царства. Дух Святой будет молиться в вас и наполнять вас молитвой. Аминь.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

О тайнах сердца будем говорить. О тайнах сердца, никому не видных. Ведь сердце может быть источником добра, а также дел ведь незавидных. Рождаются в нем помыслы и грех, и зависть, корость и прелюбодеяние. От этого зависит, друг, в каком ты будешь одеянье. Оно ведь может быть источником добра, а также зла и клеветы и лести. От этого зависит, друг, где проведешь ты вечность. Дни жизни нашей очень коротки, поэтому спеши просить прощенье у всех, кому когда-то сделал зло, а может даже поношенье. Открой ему ты сердце грех, доверь ему свои желания, и не смотри же ты на всех, чтоб не было в конце печально. В свое лишь сердце загляни, подумай, что живет в нем ежечасно. Подумай, друг мой, и остановись, чтоб жизнь ты не прожил напрасно. И он очистит, он омоет, и о грехах твоих не вспомнит. Источник веры и добра да будет сердце навсегда.

благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Притчи 11:25.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вам послушать выдержки из воспоминаний о жизни Якова Левина. «Мои родители с юности были верующими. Отец обратился к Богу у церковных менонитов, а мама относилась к братским менонитам. Когда отец сделал матери предложение, то сказал: «Будем во всем едины, чтобы жить мирно, и я тоже приму крещение». Они прожили 17 лет вместе, а затем его арестовали во время войны. Мама умерла через 30 лет, так и не увидев отца. Хотя всегда верно ждала и настолько усердно, слезно молилась за него, что однажды ночью во время молитвы увидела отца, а над ним руку Божью, и услышала: «Так я сохраню твоего Давида». С тех пор она успокоилась за него. Прошло много лет. Уже будучи в Германии, я получаю однажды телеграмму, что отец болеет. Прилетев к нему в Канаду, зайдя в дом, я увидел умирающего старика, но его глаза говорили о чем-то мне неведомом. Приподнявшись, он сказал: «Я полечу с тобой назад в Германию». Что это значит? К моему удивлению, он начал оживать и становился все жизнерадостнее. Через 2 недели отца еще возили в коляске. Мы сели в самолет и полетели в Германию. Здесь он открылся родственникам, что хочет креститься. В день, когда ему исполнился 81 год, его внук и я крестили его. Это было 21 августа 1987 год. Прошло 60 лет, пока он исполнил то, что хотел сделать в молодости. После этого события он прожил еще 2 года, и его дух вернулся к тому, кто его дал.

Однажды у нас было назначено братское общение руководителей молодежи всей Прибалтики. Рано утром я направился пешком через лес километра 3-4 до автобусной остановки, но там скопилось множество людей. Пришел автобус, к моей радости все уместились. Неожиданно кондуктор начал раздраженно и на латышском языке меня ругать. Я ничего не понимал и потому спросил стоящего рядом пассажира, что она говорит. Она говорит, что автобус переполнен и чтобы вы вышли из автобуса. Но почему я? К тому же я был в середине автобуса. Да, но она хочет, чтобы именно вы вышли. Я молча протиснулся к дверям автобуса и вышел. Чувство обиды давило грудь. Автобус ушел, а я остался один. Следующего автобуса нет смысла ждать. Он появится часов через 5-6. И тут опять знакомый голос. «А ты благодари». Такое уже случалось, когда Бог меня от чего-то спасал. Помолившись, я пошел пешком. Путь не короток, километров 8-10. Не прошел я и полкилометра, смотрю, из-за поворота появляется машина. Поднял руку. Может, подвезут? Машина остановилась. Подвезите, пожалуйста, пока вам по пути. Садитесь. Достал я 20 копеек. Тогда это был получасовой заработок. И дал ему. В это время у него потухли фары. Затем включились. И вскоре опять потухли. Мы подъехали к остановке, где стояло четверо мужчин. «И им не хватило места», — сказал я. Еще перед этим я объяснил шоферу, где мне было бы удобно выйти. Я не хотел доставлять ему лишних забот и готов был покинуть машину на этой остановке. Но шофер довез меня туда, куда я попросил. Со стороны совхозного гаража ярко светил прожектор. Я зашел в дом. Там мне сообщили, что братское общение перевели в другое место. Я вышел и удивился. На улице было темно. Прожектор не освещал окрестность. Пошел по знакомой тропе.

тропинке туда, где собрались братья. Только я прибыл на место, и еще не началось служение, как прибежал сосед из дома, куда я заходил, и рассказал, что кругом полно милиции. Она вот-вот нагрянет сюда, и нам следует побыстрее скрыться. Мы перешли дорогу. Наступило утро. Густой туман ложился на землю. Мы встали кругом и помолились. Вдруг раздались голоса милиционеров. «Следы видать, но где их теперь в лесу и в тумане найдешь?» И они ушли, арестовав в доме троих, не успевших скрыться. Только позже прояснилась вся эта история. На остановке, где я должен был выйти из автобуса, меня как раз и должны были арестовать четверо мужчин, сотрудники милиции и КГБ. Вот почему Бог не разрешил мне ехать автобусом, а послал мне попутную машину. То, что я зашел в дом при свете и вышел из него в темноте, тоже имеет свою историю. Четверо агентов видели при свете, что я вошел в дом. Но в этот момент сторож гаража выключил свет прожектора, и они кинулись туда, крича сторожу: «Включи свет!» Сторож удивился, но подчинился. Больше 30 сотрудников милиции и КГБ окружили дом. Все обыскали, но меня не нашли, поскольку я в темноте незаметно исчез. Они кричали: «Где тот человек, который к вам зашел?» И на месте молитвы преследователи тоже нас не обнаружили. Мы видели сквозь туман, как они продвигались, а мы стояли как вкопанные и беззвучно молились. Только тогда я понял, почему должен благодарить и за что, что меня выгнали из автобуса. По этому поводу я однажды слышал: «Благодари, но при всяком воспоминании, да и теперь, когда пишу эти строки, я благодарю Бога за Его чудную заботу о детях своих». Да, верна народная пословица: «Хранимого Бог хранит». «Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит». Псалом 144:20.

Случай, о котором я сейчас расскажу, считаю для себя первым школьным классом. Через него я начал мало-помалу кое-что понимать. В Эстонии у нас было назначено молодежное общение, но перед этим, казалось, сам ад пришел в движение. Управляющий приехал к нам домой, залез на чердак, все проверил, накричал и уехал, запретив мне отлучаться из дома. Что делать? Не ехать? Я молился и не обретал внутреннего покоя и ясности. Наконец я пришел к выводу: если дьявол так бушует, значит, он боится чего-то. Зря кипятиться не будет. И я поехал с нашей молодежью. Было их 12 человек. Доехали мы до станции Тапа. Там следовало пересесть на поезд Таллин-Ленинград и ехать до Кивиили. Пришлось ждать несколько часов. Мы побродили немного и вернулись на вокзал. Спокойно расселись и запели христианские гимны. Нас тотчас окружили люди. Некоторые молча плакали. Было видно, что давно не слыхали они христианских гимнов. Наконец объявили о посадке, но мы продолжали петь. Люди не расходились. Прозвучало второе объявление, торопя всех. Мы побежали на поезд и поехали в Кивиили. Там провели благословенное служение. Первый раз в нашем служении 12 молодых людей привели свою жизнь в порядок, примирившись с Богом. Как тут было не радоваться? В воскресенье вся молодежь провожала нас в обратную поездку. Пели песни, посылали добрые пожелания друг другу. Я устроился в тамбуре, ожидая отправления поезда. И тут один из стоящих рядом спросил: «Вы являетесь их предводителем?» «Почему это вас интересует?» — спросил я. «И кто вы?» «Я председатель клуба атеистов». Подошли другие пассажиры. Началась оживленная беседа, которая длилась около 2 часов. Прервалась она только тогда, когда в вагоне среди пассажиров прозвучало слово «саксы», что по-эстонски означает «немцы». Оказалось, что мы за беседой проехали нашу станцию пересадки. Тогда атеист спросил: «Ну, где ваш Бог? Что же он вам не напомнил сойти на вашей станции?» «Верующему все содействует ко благу. Бог знает, как нам добраться до дому. У Него есть для нас самолеты, поезда. В этом вы убедитесь». Наконец наш поезд прибыл в Таллин. Не успели пассажиры дойти до здания вокзала, как мы уже сидели в поезде Таллин-Рига, который следовал через Тапа. Для пересадки нам пришлось пройти 10 метров по перрону. Это был тот поезд, на который мы должны были пересесть в Тапа. Мы полагали, что придется купить билеты, но кондуктор сказал: «Садитесь, это же ваш поезд». Мы, радостные и довольные, счастливо приехали домой. Все радовались, что на каждого члена нашей группы столько же человек в Эстонии нашли Христа. Можно было бы на этом поставить точку. Но на другой день мы узнали причину, почему мы проехали станцию пересадки. Не мы прозевали, а Бог позаботился о нас. Ведь кто-то из всей группы не мог не заметить, что нам пора выходить. Но нет, Бог всем закрыл глаза и усыпил внимание. И это было к нашему счастью, потому что около 40 милиционеров ожидали в Тапа, чтобы всех арестовать. Они точно знали, что мы сели на поезд, идущий в Таллин через Тапа, но никто не сошел. Милиция поудивлялась, но так и не смогла понять, куда подевались христиане. И опять мы избежали жестоких объятий атеистов в милицейской униформе. Кто знает, что они сделали бы с нашей молодежью. Но мы были в надежных руках Небесного Отца, который заботится о детях своих и поныне.

Совсем недавно в составе туристической группы под руководством Генриха Флорика мы совершили поездку в Израиль. Нашему удивлению не было конца. Столько новых впечатлений. Вначале из-за нехватки времени я не хотел ехать туда. Но шеф меня заставил. Он сказал, что это тебе нужно. Ощущение благостной радости не покидало меня с того момента, когда я ступил на бетонную полосу аэропорта Тель-Авива и до последних минут перед отъездом. Здесь я хочу задержать ваше внимание только на одном коротком событии. В Капернауме мы сели на маленький кораблик времен Иисуса Христа и поплыли к противоположному берегу. В это время я думал о замечательном гимне «Чудное озеро Генисарецкое» с чистой кристальной водой. Но мои размышления и созерцание чудного озера неожиданно прервались вдруг словами Генриха. Он попросил остановить корабль, встал посредине и начал проповедовать. «Ясно, здесь можно говорить о том, что произошло в этом месте в связи со служением Христа». Потом и мне он предложил поделиться мыслями. Не без внутреннего волнения я прочитал по-русски: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя» Марка 5:19. После этого стиха я напомнил о том, как Христос дал повеление некогда одержимому идти домой к своим и рассказать, что сотворил с ним Господь. Но одержимый пошел и проповедовал по всему Десятиградию. Когда Христос вновь вернулся, то на этот раз был принят. Едва я окончил говорить, как капитан громко сказал мне по-русски: «Вы читали из Библии по-русски». Только теперь у меня открылись глаза, и я понял, почему я должен был прочитать стих на русском языке. Я вскочил на мостик капитана. «Так это из-за вас я должен был прочесть по-русски». «Вы откуда?» «Из Калининграда». «Там вам не нравилось?» «Да». «А здесь?» «Тоже не особенно», — ответил он. Для этого Сын Божий приходил на землю, пролил свою божественную кровь и страдал на Голгофском кресте, чтобы ты мог приобрести лучшую родину, которой будешь в совершенстве доволен. С полчаса мы имели приятную беседу о Спасителе мира. Затем он дал мне подержать руль, и я пару минут вел корабль по Генисарецкому озеру. Мы обменялись адресами, а когда я вернулся домой, то первым делом выслал ему Новый Завет и трехтомник «Счастье потерянной жизни». Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Евреям 11 глава. Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Евреям 4:1. Когда я вернулся домой из армии, то обещал маме, что останусь с ней целых 5 лет, и мама не скрывала своей радости. Но вскоре я встретил девушку, у которой было великое достоинство. Она выросла сиротой, а я и мечтал получить в жены сироту. К счастью, такая девушка, рассуждал я, нахлебалась в жизни всякого несчастья. Такая сможет любить и столь неуклюжего, как я. Такой и невзрачный муж покажется солнцем жизни. Сомнения все больше охватывали меня, и я решил расстаться с ней и отправился с этой нелегкой мыслью на свидание с любимой. Всего-то и осталось до места встречи несколько десятков шагов. Мне осталось пересечь железнодорожные пути, как вдруг меня кто-то остановил. Мой разум, казалось, раздвоился, и каждая половина легла на свою сторону. Слева услышал первое предложение дьявола, но я ему не ответил. Справа говорил Бог. Я продолжаю молчать. Опять начал дьявол со своими обещаниями. Но, как и прежде, я не ответил ему.
заговорил второй раз: «Бог». Он сказал: «Это она». Я молчал. И снова Бог сказал: «Она от меня». Когда я услышал это, то поднял голову и сказал: «Ты знаешь, Боже, что я не верил и делал беззаконное. Но что Ты даешь, то и хорошо. Я знаю, что буду с ней счастлив. Я подчиняюсь Тебе, иду и беру ее». И все вдруг исчезло. Это было первое наставление в моей жизни, которое Бог дал мне. Я подошел к ней и спросил: «Где живет ваш пресвитер?» «На горе», — ответила она. «Пойдем к нему». «Зачем?» «Увидишь». Когда мы вошли к нему, а это был знаменитый и мудрый служитель Степан Герасимович Дубовой, я спросил: «Как мне вас называть? Брат Степан или Степан Герасимович?» «Брат Степан, брат Степан», — ответил он. «Мы, брат Степан, хотим вступить в брак». И тут он и моя невеста хором спросили: «Что?» «Да-да, мы хотим вступить в брак. А зачем ты хочешь бракосочетаться у верующих? Мир мне чужой, и туда меня уже не тянет. А у вас я пока тоже чужой». Я был в то время приближенным к вере. О том, что я пережил и что Бог мне указал, я никому не рассказывал лет 10, а то и больше. Думал, что это Бог велел мне взять Ирму в жены. Он все и устроит. Мне не о чем переживать. «Хорошо», — сказал пресвитер. «Церковь рассмотрит этот вопрос, и что решит, мы тебе сообщим». И церковь разрешила и даже устроила наш брак, хотя в то время подобные союзы не допускались. Кстати, тогда же еще одна подобная пара тоже просила разрешения, чтобы жениться, но им отказали. По букве надо было бы поступить с обеими парами одинаково, но по духу следовало решить так, как это сделала церковь, ибо буква убивает, а дух животворит. Впоследствии та пара распалась, что подтвердило правильность решения церкви. Да, дети верующих родителей святы, и даже в тех случаях, если только один родитель верующий. О таких Бог несет особую заботу. Позже я открылся будущей жене, сказав: «Я не умею долго любить, но 6 месяцев я буду тебя любить. Согласна ли ты за меня выйти замуж?» «Да», — ответила она. Через много лет я как-то спросил ее: «Как ты решилась выйти за меня замуж при таком ограниченном сроке?» «Знаешь», — сказала она, — «я выросла сиротой, и много горя выпало на мою долю. Мне казалось, что 6 месяцев счастья — это бесконечность». Вернулся я из армии 18 ноября 1961 года, а женился 18 марта 1962 года, ровно через 4 месяца. Вот так быстро пролетели обещанные матери 5 лет. Но мама была безмерно счастлива, что я женился именно на этой девушке. 18 марта 1998 года исполнилось 36 лет, как мы женаты. Мое прежнее обещание любить жену 6 месяцев я перевыполнил в 72 раза.

Однажды мысль ко мне пришла, и я задумалась тогда, что значит в Библии слова «Не уходите никогда из дома Божьего, друзья». Собрания не оставляйте, всегда в общении пребывайте, добром друг другу помогайте, в любви и мире пребывайте. Но в жизни нашей так бывает, что человек себя лишает, в гордыне сердца своего уходит с церкви далеко. Трапезу Божью пренебрегши, стал церковь Божью поносить, свои обиды раздувая, не хочет никого простить. И так в злобе негодовании уходит дальше от Христа, своих грехов не признавая, уходит спешно в мир греха. Так жизни он себя лишает в святых обителях Творца, ведь он судьбы своей не знает, не знает дней своих конца. Но тот, кто Библию читает и Слово Божье исполняет, тот знает, надо всех прощать, чужих грехов не замечать. Но если что-то и заметил, свои колени преклонив, он в кроткой искренней молитве его до Бога приносил. Ведь наша жизнь как пар, как ветер, что появился и исчез. И если мы Господни дети, у нас надежда в жизни есть. Те, кто исполнят Божью волю и веру в сердце сохранят, тому в небесный вечный город врата золотые отворят».

Момент творения. Царь Вселенной. Этот малыш в яслях, глаз Божий, обращенный ко всему человечеству. Он еще очень мал, но он царь Вселенной. 4000 лет мир ждал, что исполнится Божье обетование, и он вернет себе все народы. Это обещание сначала было дано нашим прародителям, Адаму и Еве, когда грехопадение разлучило их и все творение с Богом. С того момента на протяжении последующих 4000 лет верные Богу не оставляли надежду на исполнение Его слова. Сотни раз за это время Бог повторял свое обещание послать в мир Спасителя. Евангелие от Иоанна говорит, что Слово, ставшее плотью ради нас, это то самое Слово, через которое все начало быть. Это Слово стало орудием, создавшим на земле невероятное многообразие живых существ. Бог создал и человеческий мозг, и бутон розы. За один день, прежде чем приступить к более серьезным вещам, Он создал миллиарды звезд и зарядил их достаточным количеством энергии, чтобы они могли светить тысячелетия. А кто мы такие в сравнении с этим? Не способные даже измерить энергию, которую эти звезды тратят за одну секунду своей жизни. И вот мы видим Его, младенца, принявшего человеческий облик. Вот лежит Царь Вселенной. Не способный даже попросить о том, чтобы Его накормили. Почему? Ответ известен. Он был орудием, сотворившим нас. Мы нуждались в помощи, иначе мы могли бы оказаться навечно потерянными. Поэтому Он пришел, чтобы любой ценой стать инструментом нашего спасения. Мы можем лишь застыть в глубоком почтении перед этой любовью, которая пришла в мир, чтобы избавить его от греха. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

благотворительная душа будет насыщена. И кто напояет других, тот и сам напоен будет. Притчи 11:25.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте передачу «По страницам Библии».

меня, как муки рождающей. Я взволнован от того, что слышу, я смущен от того, что вижу. Сердце мое трепещет, дрожь бьет меня. Отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня. Приготовляют стол, расстилают покрывало, едят, пьют. Вставайте, князья, мажьте щиты, ибо так сказал мне Господь. Пойди, поставь сторожа, пусть он говорит, что увидит. И увидел он едущих попарно всадников на конях, всадников на ослах, всадников на верблюдах, и вслушивался он прилежно с большим вниманием, и закричал, как лев: «Господин мой! На страже стоял я весь день, и на месте моем оставался целые ночи, и вот едут люди, всадники на конях, попарно». Потом он возгласил и сказал: «Пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые. О, измолоченный мой и сын гумна моего! Что слышал я от Господа Саваофа, Бога Израилева, то и возвестил вам». Пророчество о Думе. Кричат мне с Сеира: «Сторож, сколько ночи! Сторож, сколько ночи!» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите». Пророчество об Аравии. В лесу Аравийском ночуйте, караваны деданские. Живущие в земле Фимайской, носите воды навстречу, несите воды навстречу жаждущим, с хлебом встречайте бегущих. Ибо они от мечей бегут, от меча обнаженного и от лука натянутого, и от лютости войны. Ибо так сказал мне Господь: еще год, равный году наемничьему, и вся слава Кидарова исчезнет, и луков у храбрых сынов Кидара останется немного. Так сказал Господь, Бог Израилев. Я читаю 22 главу книги пророка Исаии. Пророчество о долине видения. «Что с тобою, что ты весь взошел на кровли? Город шумный, волнующийся, город ликующий. Пораженные твоим не мечом убиты и не в битве умерли. Все вожди твои бежали вместе, но были связаны стрелками. Все найденные у тебя связаны вместе, как недалеко бежали. Потому говорю: оставьте меня, я буду плакать горько. Не усиливайтесь утешать меня в разорении дочери народа моего. Ибо день смятения и попрания и замешательства в долине видения от Господа Бога Саваофа. Ломают стену, и крик восходит на горы, и Елам несет колчан, люди на колесницах и всадники, и Кир обнажает щит. И вот лучшие долины твои полны колесницами, и всадники выстроились против ворот и снимают покров с Иудеи. И ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме Кедровом. Но вы видите, что много проломов в стене города Давидова, и собираете воды в нижнем пруде, и отмечаете дома в Иерусалиме, и разрушаете дома, чтобы укрепить стену. И устраиваете между двумя стенами хранилище для вод старого пруда. А на того, кто это делает, не взираете, и не смотрите на того, кто издавна определил это. И Господь, Господь Саваоф, призывает вас в этот день плакать и сетовать, и остричь волосы, и припоясаться вретищем. Но вот веселье и радость. Убивают волов, режут овец, едят мясо, пьют вино. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. И открыл мне в уши Господь Саваоф: не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрете, сказал Господь, Господь Саваоф. Так сказал Господь, Господь

Господь Саваоф, ступай, пойди к этому царедворцу, к Севне, начальнику дворца, и скажи ему, что у тебя здесь? И кто здесь у тебя, что ты здесь высекаешь себе гробницу? Он высекает себе гробницу на возвышенности, вырубает в скале жилище себе. Вот Господь перебросит тебя, как бросает сильный человек, и сожмет тебя в ком, свернул тебя в сверток, бросит тебя, как мяч, в землю обширную. Там ты умрешь, и там великолепные колесницы твои будут поношением для дома Господина твоего. И столкну тебя с места твоего, и свергнут тебя со степени твоей. И будет в тот день... Призову раба моего Елиакима, сына Хелкина, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его, и будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. И ключ дома Давидова возложу на рамена его. Отворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не отворит. И укреплю его, как гвоздь в твердом месте, и будет он, как седалище славы для дома отца своего, и будет висеть на нем вся слава дома отца его, детей и внуков, всей домашней утвари до последних музыкальных орудий. В тот день, говорит Господь Саваоф, пошатнется гвоздь, укрепленный в твердом месте, и будет выбит, и упадет, и распадется вся тяжесть, которая на нем, ибо Господь говорит. Я читаю книгу пророка Исаии, 23 главу. Пророчество о Тире. «Рыдайте, корабли Фарсиса, ибо он разрушен. Нет домов, и некому входить в дома». Так им возвещено из земли Китийской. «Умолкните, обитатели острова, который наполняли купцы сидонские, плавающие по морю. По великим водам привозились в него семена Сихора, жатва большой реки, и был он торжищем народов. Устыдись, Сион, ибо вот что говорит море, крепость морская. Как бы ни мучилась я родами, и не рождала, и не воспитывала юношей, не возвращала девиц». Когда весть дойдет до египтян, содрогнутся они, услышав о Тире. Переселяйтесь в Фарсис, рыдайте, обитатели острова. Это ли ваш ликующий город, которого начало от дней древних? Ноги его несут его скитаться в стране далекой. Кто определил это Тиру, который раздавал венцы, которого купцы были князья, торговцы, знаменитости земли? Господь Саваоф определил это, чтобы посрамить надменность всякой славы, чтобы унизить все знаменитости земли. Ходи по земле твоей, дочь Фарсиса, как река. Нет более препоны. Он простер руку свою на море, потряс царство. Господь дал повеление о Ханаане разрушить крепости его. И сказал, «Ты не будешь более ликовать, посрамленная девица, дочь Сидона. Вставай, иди в Киттим, но и там не будет тебе покоя. Вот земля халдеев. Этого народа прежде не было. Ассур положил ему начало из обитателей пустынь. Они ставят башни свои, разрушают чертоги его, превращают его в развалины. Рыдайте, корабли фарсисские, ибо твердыня ваша разорена. И будет в тот день, забудут Тир на 70 лет, в мере дней одного царя. По окончании же 70 лет с Тиром будет то же, что поют о блуднице. Возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница, играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе. И будет по истечении 70 лет Господь посетит Тир,
он снова начнет получать прибыль свою и будет благодействовать со всеми царствами земными по всей вселенной. Но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу, не будут заперты и уложены в кладовые, ибо к живущим пред лицом Господа будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели до сытости и имели одежду прочную». Читаю 24 главу книги пророка Исаии. «Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодною, изменяет вид ее и рассевает живущих по ней. И что будет с народом, то и со священником, что со слугою, то и с господином его, что со служанкою, то и с госпожою ее, что с покупающим, то и с продающим, что с заемщиком, то и с заимодавцем, что с ростовщиком, то и с дающим в рост. Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово сие. Сетует, уныла земля, поникла, уныла вселенная, поникли возвышающиеся над народом земли. И земля осквернена под живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Зато проклятие поедает землю, и несут наказание живущие на ней. Зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей. Плачет сок грозда, болит виноградная лоза, воздыхают все, веселившиеся сердцем. Прекратилось веселье с тимпанами, умолк шум веселящихся, затихли звуки гуслей. Уже не пьют вина с песнями, горька секер для пьющих ее. Разрушен опустевший город, все дома заперты, нельзя войти. Плачут о вине на улицах. Помрачилась всякая радость, изгнана всякое веселье земли. В городе осталось запустение, и ворота развалились. А посреди земли, между народами, будет то же, что бывает при обивании маслин, при обирании винограда, когда кончена уборка. Они возвысят голос свой, восторжествуют в величии Господа, громко будут восклицать с моря. Итак, славьте Господа на востоке, на островах морских имя Господа Бога Израилева. От края земли мы слышим песнь «Слава праведному!» И сказал я: «Беда мне, беда мне, увы мне! Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски. Ужас и яма, и петля для тебя, житель земли». Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму, и кто выйдет из ямы, попадет в петлю, ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся. Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена, шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней, она упадет и уже не встанет. И будет в тот день, посетит Господь воинство выспреннее на высоте, и царей земных на земле, и будут собраны вместе, как узники, в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и пред старейшинами его будет слава.

Он игроком был знаменитым, красивый, сильный, волевой. Не утруждал себя он бытом, не связывал себя судьбой. Добытые игрой банкноты в движимость он обращал и не знавал ни в чем заботы, но духом и душой нищал. Себя он возвышал над всеми, был мудрецом в своих глазах. Не понимал все то, что он сеет, придется в свое время жать. Однажды женщину он встретил, ее прекрасней не встречал, и в сердце ёкнувшим отметил, как видно, час и мой настал. Женился, но с игорной страстью он расставаться не спешил, держала казино со властью все фибры пленницы души. И вот уже рождение сына справляют в молодой семье, и говорит отец счастливый при всех красавице жене: «Тебе за дар спасибо этот, теперь я для него живу, и жизни и денежные секреты я передам сполна ему. Он будет горд и независим». Тут встала бабушка жены: «Приходит счастье к людям свыше, от родников святой весны», — смиренно молвила старушка. «Хочу сказать я всем, кто здесь, жизнь не театр, не игрушка, нам дарит жизнь благая весть. Я правнуку желаю мира и светлой радости небес, да не владеют им кумиры, но лишь Иисус, кто вечно есть». «Что?» — вдруг раздался голос грозный. «Мой сын баптист? Не допущу! Я с головы его и волос вовек Христу не посвящу!» 15 лет минуло, мальчик познал искусство игрока и опускался глубже, дальше, в пучину жадного греха. Своим игрок гордился сыном, отца достоин он во всем. Достаточно ума и силы ему стать первым игроком. Так мыслил юношей, любуясь, объятый тьмой греха отец. Но штиль порой сменяет буря, грядет беспечности конец. Случилось раз отцу и сыну взять выигрышем и гордый банк. В пути домой по их машине открылась жуткая стрельба. Ах, к счастью, не было ранений, и выигрыш остался цел. Но дрогнул сердцем старый гений, почуяв на себе прицел. «Кто нашей скорость смерти ищет?» — задумался отец-игрок. «Сочли нас в казино за лишних? Должно быть, кончился наш век». В душе сомнение поселилось, жизнь не прошла ли стороной? И мысль настойчивая билась: оставить нужно казино. Он видит сон. В лазури чистой стоит в одеждах золотых прекрасный муж с лицом лучистым, в руках с писанием святым. И слышен голос: «Остановка тебе дана в пути земном. Ты жил блистательно и ловко, и душу искалечил злом. Ты клялся, что и волос сына вовек Христу не посвятишь. Вот сын твой, молодой и сильный, в рассвете лет закончит жизнь». Отец-игрок в поту проснулся и в ужасе глаза открыл. К душе незримо прикоснулся Господь, что основал миры. Он вспомнил сон во всех деталях. «Мой сын, он должен умереть? Какая мне открыта тайна? Не смыть, не выжить, не стереть. Христос, ты сам ко мне явился. Тебя же я не признавал, ни разу в жизни не молился, а значит, с небом воевал». Скорбело сердце: «Боже святый, помилуй сына и меня. Я брошу все, вино и карты, молюсь и каюсь ныне я. От всей семьи свой сон в секрете скорбящий сохранить решил. А в воскресенье встал с рассветом и вдоль молитвы поспешил. И вскоре стал христианином.
Смеялся сын ему в лицо. «Что сделалось с тобой ныне? Ты был мне другом и отцом. Сейчас баптистом стал. Нелепость, стыжусь отцом тебя назвать. Иисус, молитвы, братство, небо, противно даже повторять». Закончив грубую тираду, сын удалился в казино. Отцу была одна отрада и утешение одно. Смиренно, преклонив колени, он сердце Богу открывал, а сыне скорбное топление перед Иисусом изливал. Шли годы, сын не отвлекался на увещевание отца и духом чуждым отрекался от светлой истины Творца. И вот свершилось сновидение на перекрестке трех дорог на 25-м дне рождения. Ушел из жизни сын игрок. Святой отец, спасенный грешник, утратив сына своего, рыдал над гробом безутешно, виня себя лишь одного. Оплакав вечную потерю, он перед церковью предстал и братству по единой вере свой горький опыт передал. Я был игрок, и этой страстью моя кружилась голова. Я сыну передал, к несчастью, секреты злого мастерства. Я клялся, что и волос сына не будет Богу посвящен. Не знал в словах, какая сила, был словом сын мой обречен. Слова, нужна нестрея. Что можем мы произносить? От них страдаем и болеем, и словом можем мы убить. Имел единственного сына и сам его же погубил. Словами, что произносились без мудрости и без любви. Отцы и матери, и дети, молю вас именем Христа, всего сильнее в мире этом сердца храните и уста. Я все сказала, пусть больше скажет нам всем святой Господень Дух. Пусть Божья мудрость в сердце ляжет во избавление наших душ. Сутулившись отец печальный, с тяжелым сердцем сел в рядах и каждым размышлял в молчании о скрытом таинстве в словах. Слава Богу!

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Иоанна 16:22-24. Ученики искренне любили Иисуса и потому были опечалены Его речами об Его скором отшествии. Они не вполне понимали, о чем Он говорит, и потому их печаль была вполне естественна. Иисус спешит предупредить их о том, что настанет день, когда снова увидит своих друзей, и тогда уже никто не сможет отнять у них радость общения с Ним. Иисус сразу же уточняет, что у них есть возможность иметь совершенную радость, то есть радость, которую ничто не может омрачить или уменьшить. Эта радость неприходящая, потому что имеет вечную природу. Хотя жизнь человека на земле весьма ограничена по времени, его душа вечна, и, соответственно, земному выбору человека наследует либо вечное мучение в аду, либо вечную радость жизни с Богом, которую уже сейчас имеют небожители, то есть жители неба, постоянно находящиеся в славе Божьей. Совершенная радость является неотъемлемой частью состояния небожителей, так как они никогда не разлучаются со святым Богом, который их сотворил, чье величие и милость они постоянно созерцают. Именно это является основой радости и всякого верующего человека, который спасен кровью Иисуса Христа. Радость — спасение от власти греха, и как следствие этого — возможность пребывать в общении со своим Спасителем. Ибо грех, который прежде стоял стеной между грешным человеком и святым Богом, был удален. Апостол Павел говорит нам, что мы должны всегда радоваться. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю, радуйтесь. Филиппийцам 4:4. «Всегда радуйтесь». Конкретизирует он послание Фессалоникийцам в 5 главе. Эта радость не зависит от внешних причин и обстоятельств и постоянно пополняется из неиссякаемого источника жизни вечной. И все же следует признать, что существует нечто, способное лишить верующего человека этой совершенной радости. Первой причиной потери радости является отсутствие молитвы или ее недостаточность. Как мы уже говорили, причиной радости является общение с нашим Спасителем. Вслед за словами Павла «всегда радуйтесь» следует «непрестанно молитесь». Если мы не молимся или молимся редко и мало, то, соответственно, лишаем себя полноты радости. Мало получаем, потому что мало просим. Второй причиной потери совершенной радости является грех. Да, тот самый грех, который был удален от нас через веру в кровь Иисуса Христа при нашем покаянии. Из Слова Божьего нам известно, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, так как избавлен, свободен от власти греха. Но если мы не бодрствуем, не храним себя и своего спасения, то можем, нечаянно или намеренно, совершить грех. Если вы потеряли радость, следует проверить себя, нет ли в нашей жизни какой-либо неправды. Грех, будь то явный или тайный, перекрывает канал, соединяющий нас с источником радости.
Мы понимаем, что грех не является нормой жизни христианина. Напротив, он противоестественен. Благодарение Богу, что все духовно возрожденные люди, исполненные Святым Духом, имеют силу жить свято и пребывать в совершенной радости, о которой говорит Иисус. Господь наш, мы смиренно приходим к Тебе в молитве. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа, веди нас по этой жизни до пришествия в небеса. Храни нас в чистоте, будь нашим наставником и утешителем, чтобы ничто не могло нарушить совершенной радости нашего пребывания в Тебе. Слава Тебе и Твоему Сыну ныне и вовеки. Тебе единому, мой Отче, принадлежит и слава, и хвала. Пускай она несется днем и ночью за все Твои великие дела. Я ими постоянно восторгаюсь, как Ты чудесно все предусмотрел, и мудростью Твоею восхищаюсь, которой ум бы не уразумел. Настолько бедным кажется сравнение, как с океаном капелька воды, Твоей любви великое откровение с моей любовью в мире суеты. Но хочется, чтоб в капельке кристальной Ты отражался образом своим, даятель жизни, чудный, безначальный, в могуществе своем непостижим. Пускай безмерной милости величие провозглашает суть Твоей любви, настолько к человеку безграничной, что люди и вместить бы не смогли. А Ты ко мне был милостив и нежен, и от невзгод различных укрывал. Хоть путь мой был опасен и заснежен, но Ты меня в руках своих держал. Не дал упасть, не дал поранить ногу, дыханием согревал меня своим и облегчал нелегкую дорогу, наставником и другом был моим. И я смотрю назад и удивляюсь, что было б, если б не Твоя рука, и трепетно к ногам Твоим склоняюсь. С Тобой дорога трудная, легка. И боль не боль, и горе как не горе, когда всю душу наполняешь Ты, и тонет вся печаль моя, как в море, и явными становятся мечты, и убегают прочь мои сомнения от дивного общения с Тобой. И нет преград, и в сердце утешение, и Твой целительный Господь покой. Пусть неизвестен путь мне предстоящий, но радует, что в каждой жизни миг Ты будешь мне опорой настоящей, и буду я всегда в руках Твоих. Не выпускай меня с Твоих объятий, я всю себя Тебе лишь отдаю. Благодарю за милость благодати и за великую любовь Твою.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Притчи 11:25.

наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «По страницам Библии». А в 9 часов слушайте чтение книги.

0: Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
1: Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас 335-я встреча, и мы возвращаемся к 4 главе книги Иисуса Навина. В прошлый раз мы с вами видели две поразительные вещи. Во-первых, ковчег Завета вошел в реку Иордан. Это уже не жезл Моисея, не жезл Аарона. Это ковчег Завета. И именно ковчег прошел через реку, прежде чем через нее прошли израильтяне. Интересно в связи с этим, что несли ковчег священники. Может быть, кто-то из вас помнит, я надеюсь, что помните, что носить ковчег и заниматься ковчегом должны были сыны Каафа, потомки Каафа. Об этом мы читали в книге «Чисел», 3 глава. Но здесь вот этот конкретный момент все-таки отличается от того, что было в книге «Чисел». Несут ковчег именно священники. Какой же смысл в этом ковчеге и в том, что он идет перед израильтянами? Дело в том, что Бог как бы входит через этот ковчег в землю обетованную вместе с израильтянами. Бог буквально ведет их за собой. Он проходит через смерть или погребение под этой водой и воскресение, выход из этой воды. Мы с вами говорили о том, что переход через Иордан – это некий прообраз смерти, но только не нашей смерти, как зачастую думают, а смерти и воскресения Иисуса Христа.

от закона и переход в благодать Иисуса Христа. Мы не можем исполнить закон. Только Бог мог дать этот закон, и только Бог может этот закон исполнить. Нам это недоступно. И всякое наше желание исполнить закон оказывается погребенным там, в водах реки Иордан. Закон мог исполнить лишь один Христос, и Он прошел этот путь для нас. И вот, обращаясь назад к этим памятникам невидимым, камням, которые оказались под водой реки Иордан, мы с вами задумываемся о смерти Иисуса Христа. 12 же памятников, 12 камней, которые стоят на западном берегу Иордана, это воскресение Иисуса Христа. То, что Он прошел до конца. Мы с вами можем вспомнить послание к римлянам апостола Павла, 6 главу с 3 стиха. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И так мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Мы отмечали с вами также, что израильтяне переходили Иордан в самый полноводный сезон. Тут было наводнение. Единственный способ перейти реку был Божьим чудом. Сам Бог устроил так, чтобы это стало возможным. Мы возвращаемся с вами к тексту книги Иисуса Навина, 4 глава, 18 стих и дальше. «И когда священники, несшие ковчег завета Господня, вышли из Иордана, то лишь только стопы ног их ступили на сушу, вода Иордана устремилась по своему месту и пошла, как вчера и третьего дня, выше всех берегов своих». Иными словами, потоп продолжается, вот это наводнение продолжается, и то, что было в природе обычным, возвращается на свое место. Вода Иордана пошла выше берегов своих. И, кстати говоря, тем из нас, кто знает и помнит Новый Завет, скорее всего, на память придут еще два эпизода. Один эпизод – это когда Иисус успокаивает бурю. Буря на озере успокаивается моментально. Обычно так не бывает. Но по слову Христа наступает покой. Другой эпизод – это когда Петр идет по воде за Иисусом. Правда, израильтяне шли по сухой земле. Но и Петр, имея он веру, мог бы пройти по воде, как по суху. Возвращаемся к 19 стиху. «И вышел народ из Иордана в 10-й день первого месяца и поставил стан в Галгале на восточной стороне Иерихона. И 12 камней, которые взяли они из Иордана, Иисус поставил в Галгале и сказал сынам Израилевым, когда спросят в последующее время сыны ваши отцов своих, что значат эти камни? Скажите сынам вашим, Израиль перешел через Иордан сей по суше, ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли его, так же, как Господь Бог ваш сделал с Черным морем, которое иссушил Господь Бог ваш пред нами, доколе ныне перешли его. Дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни». Это памятник для будущих поколений. Это возможность рассказать будущим поколениям о том, как действует Бог. Но, кстати говоря, это еще и сопричастность, начало сопричастности Израиля или нового поколения израильтян к тому, что Бог делал в прежнем поколении и что Он сделал во времена выхода Израиля из Египта. Порой говорят, ну вот Бог с нашими отцами делал такое-то, Он действовал среди них так-то, а у нас сейчас все по-другому. Нет, друзья, у нас не по-другому, у нас действует

0: Бог, тот же Бог, неизменный Бог. Да, способ его действия может быть несколько другим, но факт его действия от этого не изменился. Господь продолжает действовать в своем народе. Что касается Евангелия и важности рассказать об этом детям, это прежде всего дело родителей. Порою мы, родители, я говорю «мы», потому что я сам один из родителей, я сам зачастую бываю виновен в том, о чем сейчас говорю. Так вот, порою мы надеемся, что кто-то расскажет нашим детям. Это будет пастор, это будет священник, будет батюшка, будет преподаватель воскресной школы, наставник, учитель, кто угодно. Но Бог хочет, чтобы первыми рассказывали именно мы. Это наше дело, наша обязанность. И не следует пытаться передать эту обязанность кому-то другому. А теперь пятая глава книги Иисуса Навина, и в пятой главе происходят три важные вещи. Она про то, как жить за Иорданом. Вот мы перешли через Иордан, и что дальше? Происходят три вещи. Во-первых, израильтяне совершают обрезание. Во-вторых, прекращается манна, и израильтяне начинают питаться плодами земли, зерном, которое дает эта земля. И, наконец, Иисус Навин видит предводителя воинства Господня. Каждое из этих событий имеет особую важность. Каждое из этих событий мы сейчас с вами и увидим, и попытаемся разобрать. Пятая глава, первый стих. «Когда все цари аморейские, которые жили по эту сторону Иордана к морю, и все цари хананейские, которые при море, услышали, что Господь Бог иссушил воды Иордана пред сынами Израилевыми, доколе переходили они, тогда ослабело сердце их, они ужаснулись, и не стало уже в них духа против сынов Израилевых». Кстати, друзья, именно здесь и находится начало победы израильтян. Победа стала возможна, потому что цари ужаснулись, потому что не стало в них духа. Второй стих. «В то время сказал Господь Иисусу: сделай себе острые каменные ножи и обрежь сынов Израилевых во второй раз. И сделал себе Иисус острые каменные ножи и обрезал сынов Израилевых на месте, называемом холм обрезания». Давайте остановимся здесь на минутку. Вы помните завет между Богом и Авраамом? И вы помните об обрезании, о знаке завета? Почему же понадобилось второе обрезание? И зачем это было сделано? Дело в том, что люди, родившиеся в пустыне, не были обрезаны. Получается, Израиль игнорировал Божию заповедь. Четвертый стих. «Вот причина, почему обрезал Иисус сынов Израилевых, которые тогда родились на пути, и которые из вышедших из Египта не были тогда обрезаны. Всех их обрезал Иисус. Весь народ, вышедший из Египта, мужеского пола, все, способные к войне, умерли в пустыне на пути, по исшествии из Египта. Весь же вышедший народ был обрезан, но весь народ, родившийся в пустыне, на пути, после того, как вышел из Египта, не был обрезан. Ибо сыны Израилевы 40 лет ходили в пустыне, потому многие не были обрезаны, доколе не перемер весь народ, способный к войне, вышедший из Египта, которые не слушали гласа Господня, и которым Господь клялся, что они не увидят земли, которую Господь с клятвою обещал отцам их дать нам землю, где теперь молоко и мед». Смотрите, что получилось. Израильтяне, находясь в пустыне, оказались непослушными Божьему слову. Израиль решил, что здесь это не важно. Мы все равно в пустыне. Все равно Бог как будто отвернулся от нас. И это не важно. Знаете, друзья, повиновение, послушание всегда важно. И особенно оно важно, когда наступает разлад между Богом и нами. Я очень люблю семейные аналогии. Представьте себе ситуацию, в которой муж говорит жене: «Милая, ты знаешь, у нас тут с тобой как-то ссоры одна за другой, отношения у нас неважные, я не принесу тебе зарплату в этот месяц, и в следующий не принесу, и не буду приносить». Представьте себе другую ситуацию, когда жена говорит мужу: «Знаешь, мы тут с тобой ссоримся, мы ругаемся. Вот не буду я ужин готовить, и в доме убираться не буду, и в магазин ходить не буду». Предполагаю, что вы чувствуете что-то не то в этой ситуации. Да, есть ссоры, но и что теперь? Не приносить зарплату? Не убираться в доме? Не готовить еду? Не выполнять своего долга? Конечно, это не так. Вот здесь произошло примерно то же самое. Израильтяне понимали, что они в пустыне, и они перестали исполнять Божий закон, Божию заповедь.
1: По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
0: Седьмой стих. «А вместо их», то есть тех людей, которые умерли в пустыне, «воздвиг сынов их, сих обрезал Иисус, ибо они были не обрезаны, потому что их, как родившихся на пути, не обрезывали. Когда весь народ был обрезан, оставался на своем месте в стане, доколе не выздоровел. И сказал Господь Иисусу: ныне я снял с вас посрамление египетское». Почему и называется то место Галгал, даже до сего дня. Слово «галгал», этот глагол, буквально означает «катить». Вот Бог скатил позор с Израиля, скатил посрамление. Между Израилем и Богом восстанавливается мир. Мы с вами уже ответили на часть вопроса. Мы сказали о том, почему понадобилось обрезать израильтян. Вот потому что в пустыне они пренебрегали этим обрядом, этой Божьей заповедью. Но есть еще одна часть вопроса. Зачем нужно было обрезать израильтян? Для того, чтобы восстановить отношения с Богом. Для того, чтобы примириться с Богом. Для того, чтобы иметь силу, чтобы идти дальше. В свое время израильтяне пренебрегли Божьей заповедью. Сейчас эта заповедь оказалась исполнена. Они исполнили ее. Но в центре остается Бог. В нашей христианской жизни мы часто говорим о старой и новой природе. Апостол Павел понимал, что в ветхой природе нет ничего доброго. Но и новая природа без Бога оказывается бессмысленной, бессильной. Она и новая, это только потому, что обновляет ее сам Бог. Я знаю людей, которые радуются тому, что вот теперь мы освободились от закона, теперь мы освободились от формальности. И знаете, люди считают, что они пришли к Богу, а потом в жизни своей идут в такой разнос, что человек, живущий по закону, посмотрит и изумится. Новая природа, по сути своей, это природа, которую дает Бог. И только тогда, когда ее дает Бог, только тогда, когда Бог в центре нашей жизни, только тогда эта природа действительно имеет силу. Иначе получается у нас далеко не новая природа. Получается вседозволенность. Только Бог может даровать избавление. 10 стих 5 главы книги Иисуса Навина. «И стояли сыны Израилевы с станом в Галгале и совершили Пасху в 14-й день месяца вечером на равнинах Иерихонских». Вот поразительная история. Мы увидим с вами, на самом деле уже видели, но еще увидим немало параллелей между вот этими событиями и событиями, которые происходили раньше, событиями, которые происходили во времена выхода Израиля из Египта. Мы с вами видели параллели между тем, как Израиль перешел Красное море и как он переходил реку Иордан. Да, мы видели, конечно, и серьезные различия, но и параллели тоже. Мы видим с вами параллели в том, как Бог направляет Израиль. И вот еще одна параллель. Они совершают Пасху. Но эта Пасха совершается уже теперь в обетованной земле. Земля пока не завоевана, но они уже вошли в эту землю. Они уже перешли через Иордан. Обратного пути для них уже нет. Как для Моисея не было обратного пути в Египет. 11 стих. «И на другой день Пасхи стали есть из произведений земли сей, а пресноки и сушеные зерна в самый тот день. А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли. И не было более манны у сынов Израилевых. Но они ели в тот год произведения земли ханаанской». Они начинают питаться плодами земли. Пока они просто их едят, они находят сушеные зерна. Потом им придется еще и возделывать землю, между прочим. Задумайтесь на минутку. Они уходят от ситуации, когда Бог им просто давал манну. Они уходят от ситуации, когда все, что от них требовалось, это собрать манну. Теперь им надо будет еще и возделывать землю. И это проявление роста. Я знаю христиан, которые за 5, 10, 15 лет своей христианской жизни так и не изменились. Они читают те же книги для новообращенных, они ходят на те же занятия, они слушают те же курсы, они все так же восторгаются. Автор послания к евреям говорит своим слушателям о том, что теперь они должны бы питаться твердой пищей. Они продолжают питаться молоком. Так же и Бог. Он уводит израильтян от манны. Он показывает, что теперь нужно будет трудиться, теперь нужно будет работать. И плоды земли будут доставаться им тяжелым трудом. Но это должно произойти. Это происходило тогда, это происходит сегодня в жизни каждого человека. А вы растете духовно? Или вы продолжаете надеяться, что Бог и дальше будет давать вам всю ту же манну? Мы с вами говорили о параллелях между этими событиями и Пасхой, выходом из Египта. А вот еще одна параллель. 13 и следующие стихи. Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит пред ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Остановимся на минутку. Иисус сначала не понял, кто это такой, и он решает провести простую такую разведку. Кстати, интересная разведка. Подошел, спросил. Ну, все-таки да. Скорее тогда честности было побольше. Вот ты чей, наш или из неприятелей? Он должен был сказать: «Наш» или «из неприятелей». Но нет смысла рассуждать о том, почему Иисус избрал такой простой путь. Дело в том, что этот человек не дал ни того, ни другого ответа. 14 стих. Он сказал: «Нет, я вождь воинства Господня. Теперь пришел сюда». Иисус пал лицом своим на землю и поклонился и сказал ему: «Что господин мой скажет рабу своему?» Кто это такой? Кому поклонился Иисус Навин? Кто-то скажет, что это ангел, возможно, главный из ангелов. Но почему Иисус начинает поклоняться? Зачем он это делает? Я думаю, что Иисус понял, что происходит. И более того, я думаю, Иисус понял, кто стоит перед ним. Потому что вопрос Иисуса звучит: «Что господин мой скажет рабу своему?» Как Павел, Савл, будущий апостол Павел, потом скажет: «Что повелишь мне делать?» Здесь, кстати, отличие между Иисусом Навином и Моисеем. Моисей такого вопроса не задавал. Более того, Моисей пытался уйти от того повеления, которое дает ему Бог. Так вот, 15 стих показывает, что перед нами действительно сам Бог. Это не ангел, и даже не высший из ангелов, это действительно Бог. 15 стих. «Вождь воинства Господня сказал Иисусу, «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Как вы думаете, вспомнил ли Иисус Навин слова, которые сказал Бог Яхве, обращаясь к Моисею? Наверняка ведь Иисус от Моисея все это слышал. Он был в курсе. Пятикнижие Моисеева уже было написано. Не только Иисус, но и другие израильтяне должны были знать, что происходит. В конце 4 главы, после перехода через Иордан, израильтяне начинают принимать Иисуса Навина так, как они принимали Моисея. В конце 5 главы Бог показывает Иисусу Навину, что он действительно имеет призвание, аналогичное призванию Моисея. Бог сам лично в преддверии битвы является Иисусу Навину. И как вы думаете, после этого Иисусу будет сражаться? И как он сможет отступать, если он знает, что сам Бог идет с ним? Сними обувь свою, ибо место, на котором ты стоишь, свято. Ну и очень простой, такой краткий ответ. Иисус так и сделал. 16 стих. Иерихон заперся и был заперт от страха сынов Израилевых. Никто не выходил из него, и никто не входил. В этот момент, когда Иерихон боится, когда Иерихон закрыл свои ворота, когда Иерихон фактически на осадном положении, сами израильтяне еще не знали, что они будут делать. У них не было плана военной операции, но было подтверждение Божьего присутствия. Было ясно, что Бог находится с ними. Было ясно, что Иисус Навин – это действительно призванный Богом вождь Израиля. Но я хочу на минутку отвлечься и задать вам вот какой вопрос. Как вы получили свое призвание от Бога? Откуда вы знаете, к чему призывает вас Бог? Есть немало людей, и мне в моем пасторском служении доводится с ними встречаться, которые ничего не делают, а только сидят и ждут призвания. Бог не будет призывать вас, пока вы лежите на диване. Бог не будет призывать вас, пока вы просто сидите в церкви и ничего не делаете. Бог не будет призывать вас, пока вы не обратитесь к Нему в молитве и пока вы не начнете исполнять Его волю. Божие призвание происходит постепенно. К тому моменту, когда Иисус Навин увидел этого предводителя воинства Господня, они уже перешли через Иордан. До этого Иисус Навин уже собрал Израиль. До этого он уже получал указание от Бога оставаться верным Божьему Слову. До этого он уже получил призвание через Моисея, который был уже старым и немощным. Именно Иисус Навин занял его место. Бог открывает свое призвание постепенно, по шагам. Но как вы сможете сделать шаг, если продолжаете лежать на диване? Израильтянам нужно было идти вперед. Понимание Божьего призвания в этой ситуации было обязательным. Без этого дальнейший путь оказался бы невозможным. В следующий раз, друзья, продолжим. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.

Эта жизненная история потрясла меня до глубины души. Она небольшая, но говорит о многом. И мне хотелось бы поделиться ей с вами. Окно. Лежали в больнице, в палате одной, два тяжко больных человека. Один у окошка лежал, а другой у двери, где не было света.

знать захотел про жизнь за окошком другую. С готовностью первый больной рассказал, что видно ему из окошка. Там чистая речка, дощатый причал, и ходит по берегу кошка.

считая себя обделенным. Он мучился злобой, и зависть росла, его постепенно съедая. Не мог он понять, почему же была тут несправедливость такая. Однажды сосед у окна занемог, что не было сил разогнуться. Он стал задыхаться.

вызвать сестру милосердия, но он не нажал, а остался лежать, глаза закрывая усердно. Наутро сестра милосердия пришла постель поменять за покойным. Сосед попросил, и она помогла занять ту же самую койку. Когда ж он в окно наконец посмотрел, на шее задергалась вена. Увидел он вместо того, что хотел, глухую, высокую стену. Он был потрясен.

если б он видел, сказала сестра, всю жизнь он слепым оставался. Зачем же тогда? Тут больной прошептал. Да он вас утешить старался. Спешите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа. Аминь.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении Радио МВИ. Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Свое дитя от самого рождения Господь благословляет день за днем, чтобы душа с особым наслаждением могла его хвалить всегда во всем.

благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Притчи 11:25.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, мы рады вновь приветствовать вас на волнах Радио МВИ. И сейчас предлагаем вашему вниманию прослушать продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

Многие молодые люди в глубине своих сердец тоскуют по честности, искренности и чистоте. Наедине сам с собою, в одиночестве этих качеств не проявишь, они проявляются в обществе, на работе. Главное же – это общение с Богом, которому молодые люди могут посвятить силы и способности, да и всю свою молодость, потому что это единственный путь к полноценной жизни. Иосиф Армстронг совсем юным нашел эту связь с Иисусом Христом. Как часто он шел в пустующее школьное здание, чтобы в слезах и возмущении подчинить свои желания воле Божьей. Только его мать могла предполагать, какой внутренней борьбы ему это стоило. Будущее Иосифа никоим образом не выглядело светлым и многообещающим. Если другие мальчишки могли ходить в школу и учиться, как долго они захотят, и родители им при этом помогали и устраняли с пути всякие помехи, у него не было вообще никаких шансов учиться и получать образование, хотя он страстно об этом мечтал. И хотя вся его молодая жизнь состояла из надежд, которые приходилось себе подавлять, в нем постоянно жило желание, вопреки всем противодействиям, идти своим путем честно и твердо. С самого детства он тосковал по взаимопониманию с отцом. Еще маленьким ребенком он мечтал, как и другие дети, сидеть на коленях отца, но эта его мечта так и не сбылась. Позже он с завистливыми глазами наблюдал, как другие дети весело играли со своими отцами, а с ним отец не играл, и игрушек ему он не покупал. Его отец никогда не привозил из поездки что-либо в подарок ни матери, ни детям, как это принято в большинстве семей. Иосиф об этом должен был забыть. И поэтому он был благодарен за каждое доброжелательное слово и чувствительным ко всем красотам природы. Становясь взрослым, он все больше понимал, каким суровым и бесконечным

Отец признался Золу Бантуму, что он выручкой от виноградника доволен. Ему же отец не сказал ни одного слова благодарности за хороший урожай. «Значит, ты нас покидаешь?» Катя стояла в дверях кухни, когда Иосиф спускался по ступенькам вниз. «Да», — отвечал Иосиф и поставил чемодан. «Мать хочет, чтобы я снова возвратился. Да мне и самому хочется домой. Мы по тебе здесь скучать будем». «Вы были так добры ко мне», — сказал Иосиф. «И мне было у вас очень хорошо. Большое вам за все спасибо. Ты же знаешь, я часто говорила, что больше никогда и никого не поселю в комнате Джерри. Но отдать комнату тебе мне было нисколько не жаль. Я вижу, отец за тобой приехал». «Да». «Добрый день, господин Амстронг». «Добрый день». Беннет взялся за шляпу и, улыбаясь, поклонился Кэти и Гирти, которая на кухне гладила белье. «Все готово в дорогу?» «Все готово, отец. Только помоги мне отнести вниз большой чемодан». «Порядок. Пойдем за чемоданом». Иосиф про себя подумал. Отец, наверное, хотел сказать «каждый шаг на счету», но он этого не сделал. «Я с вашим мужем в отношении оплаты за проживание сына все уладил», — обратился Беннет к Кэти, выходя из двери. «До свидания». «Гирти», — сказала Кэти, провожая их взглядом через окно, — «мы по этому парню еще скучать будем, да?» «Да, я думаю». «Мне даже страшновато подниматься вверх и заходить в его комнату». «Почему, Кэти?» «Ах, это напоминает мне тот момент, когда Джерри от нас ушел. Мне и во сне не снилось, что я когда-нибудь какого-нибудь парня могу так полюбить. Когда он будет жениться, обязательно получит от нас хороший подарок». «Как хорошо снова быть дома, мама, кушать твой ужин». Иосиф весь светился от радости, когда он в этот вечер снова мог сесть за стол у себя дома. «Но сегодня приготовила ужин Виргиния», — сказала мама радостно. «Так ты уже умеешь варить, Виргиния?» «Да ты, между прочим, совсем уже взрослая стала. А ты, Лавел, ты, мне кажется, уже выше, чем я был в 12 лет». «Ах, мама, это просто чудесно со всеми вами снова сидеть за одним столом». «Да, хорошо, что ты снова дома», — счастливо улыбнулась мама. Сколько любви было в ее голосе, да и могло ли быть иначе, ведь это был ее первенец, ее сын, которого дважды коснулась врачующая рука Бога. Это ее маленький Иосиф, который бесчисленное количество раз плакал ей в подол, когда его отец в очередной раз был груб с ним. Это был тот самый Иосиф, который и через сугробы снега, и в проливной дождь плелся домой, когда за ним не приезжал его отец. И разве это не он каждый день тайком уходил в сарай, становился на колени и молился Богу? Анни гордилась своим сыном, который теперь уже был на полголовы выше нее, нежные черты лица которого выражали честность и искренность. Он вернулся домой, чтобы ей помочь, чтобы облегчить ее жизнь. Она придвинула ему чашку. Сердце ее было наполнено благодарностью. Беннет направил через стол на Анни режущий суровый взгляд, как бы спрашивая, что с первого же вечера начинаешь снова баловать его. «Здесь у нас много работы», — сказал Беннет немного погодя. «Я считаю, что надо живую изгородь подстричь и часть сада пересадить. Надо ограду местами починить и овраг на пшеничном поле зарыть. Я надеюсь, ты не научился у бантумов лодырничать, Иосиф». Беннет подозрительно недоверчиво посмотрел на Иосифа. «Не беспокойся, отец», — ответил он. «Я бы хотел, чтобы ты точно в 5 каждое утро был уже внизу. И ты тоже, Лавел. Каждый шаг». «Да-да», — сказал Иосиф. «Мы уже знаем. Каждый шаг на счету, не так ли, Лавел?» Иосиф нагнулся и ободряюще похлопал своего младшего братишку по плечу. Как хорошо было снова сидеть рядом с Иосифом. Хотя в возрасте их разделяло 10 лет, они по-настоящему чувствовали себя братьями. И Иосиф был для Лавела его идеал. Иосиф не подозревал, что его братишка постоянно любуется им. Виргиния же, наоборот, относилась к нему сдержанно, но и она любила брата всем сердцем –

0: терпелив был он всегда к ним младшим, как всегда спешил им на помощь. Она снова увидела себя вместе с Иосифом в городе, где они продавали изделия своих рук, чтобы купить маме новое платье. Как многое их объединяет! Вот он, ее взрослый брат, который теперь выглядит веселым и счастливым. А какой у него уверенный и глубокий голос! Ее брат стал настоящим мужчиной. И вот наступило воскресенье. Иосифа уже всю неделю мучила забота, как он к бейсам попадет. Надо идти пешком, другого выхода нет. Он знал, бессмысленно просить у отца коня, а взять без спроса ему и в голову не приходило. Целый день Бенет ходил мрачный, как туча. Иосиф с утра до вечера тяжело работал. В 5, как того хотел отец, он уже был внизу и сразу же приступал к работе. Теперь Бенет только ждал, пока семья соберется на ужин, и тогда он дал волю своему недовольству. «Иосиф», — начал он после того, как тарелка с хлебом прошла по кругу, «я же тебе категорически запретил с этой девушкой Бейс встречаться, но вчера вечером ты снова нарушил мой запрет». Иосиф ничего не ответил. «Ты же мне сказал, что не будешь больше к ней ходить, значит, ты меня обманул?» «Я на следующее воскресенье не ходил к ней», — отвечал Иосиф сдержанно. «Значит, я тебя не обманывал». «Но ты меня пытался убедить, что с ней все покончено». «Ты меня только спросил». «Я знаю, о чем я тебя спросил», — сердито кричал Бенет. «И я знаю, что я тебе сейчас скажу. Я тебя предупреждал. Если ты совет отца презираешь, то за последствия будешь отвечать». На лице Иосифа не дрогнул ни один мускул. Он сидел спокойно и ожидал, что будет дальше. «Вот эту дверь видишь?»
1: «Вижу».
0: «Хорошо, тогда собирай свои вещи и уходи». Иосиф поднялся и посмотрел отцу в глаза. «Хорошо, отец», — сказал он спокойным голосом, — «так я и сделаю. Через неделю мне исполнится 21, и тогда я так или иначе планировал искать себе работу». «Может, ты и планировал», — в бешенстве угрожал Бенет. «Но теперь я использую свои права, и ты не уйдешь, я тебя выброшу. А этого могло бы не случиться». «Но я просто не могу и не хочу жениться на девушке, отец, которая может быть богата», — ответил Иосиф. «Ты увидишь, куда тебя это заведет. Ты вернешься, чтобы просить у меня прощения, и быстрее, чем ты думаешь». Иосиф подвинул свой стул и встал рядом со стулом матери. Успокаивающе он положил ей руку на плечо и сказал: «Не волнуйся, мама, наверное, лучше, если я уйду». «Бенет», — глотая слезы, которые бежали у нее по щекам, произнесла Анни, «неужели ты еще сегодня хочешь его выдворить? Разреши ему остаться до завтрашнего утра». Рыдания сотрясали ее и мешали ей говорить. Виргиния и Лавел тоже плакали. «Хорошо», — выдавил из себя Бенет. «Садись и ешь. Я не хочу, чтобы твоя мать снова...» Кушали молча. Почему отец всегда устраивал эти сцены, когда садились за стол? Ни у кого теперь уже не было аппетита. Все сидели грустные и подавленные, и сам Бенет только взял несколько глотков. После еды Аня пошла за Иосифом следом в его комнату. «Мама», произнес Иосиф нежно. «Это действительно лучше, если я уйду без лишних слов и слез. Мы не можем больше с отцом жить под одной крышей. Мы с Долорес любим друг друга, и я надеюсь, что через некоторое время, когда я немного денег заработаю, мы сможем пожениться». «Но куда ты теперь пойдешь?» В глазах ее стояла страх и озабоченность. «Не делай себе лишних забот об этом, мама», успокоил он ее. «Я как-нибудь найду себе рабочее место. Господин Макракин делал мне такое предложение, так что я без всякого могу сейчас вернуться туда-обратно».
1: «Господин Макракин?» — удивленно произнесла Ани.
0: «Да, он мне давно делал предложение у него работать».
1: «А отец об этом знает?»
0: «Нет, я ему не рассказывал».
1: «Это ему, конечно, не понравится».
0: «Не знаю. А почему ты так думаешь?»
1: «Потому что он верит, что они с Макракином друзья». Я скажу Макракину лишь самое необходимое. Я же не обязан всем о случившемся трубить. Ты имеешь в виду молчать о том, что он тебя выбросил на улицу? Я просто ищу себе работу, и в конце концов на следующей неделе я становлюсь совершеннолетним. Хорошо, Иосиф, тогда я спокойна, если это не пойдет по кругу. У Ани снова навернулись слезы. Пожалуйста, мама, ну пожалуйста, ты должна успокоиться.
0: А ты сильно обиделся? Спросила она.
1: Не так сильно, как бы это было год назад. Теперь, когда я знаю, что Долорес меня любит, мне это легче переживать.
0: Но, Иосиф, если она узнает обо всем, как она к этому отнесется?
1: Она уже кое-что знает.
0: Неужели?
1: Мама, мне пришлось ей об этом сказать. Между нами должна быть ясность.
0: Но что она по этому поводу думает?
1: Вначале ей это показалось страшным, тогда тетя Зара поговорила с ее матерью, теперь она к этому относится спокойнее.
0: «Тетя Зара?»
1: «Да».
0: «Иосиф!» — воскликнула теперь мать потрясенная. «О чем же тетя Зара знает?»
1: «Не о многом».
0: «Как я буду ей и другим теперь в глаза смотреть?»
1: «Так же, как и я, мать».
0: Иосиф, как бы защищая ее от осуждающих взглядов, обнял мать за плечи. «Какая же она маленькая и хрупкая! Как я часто думал, что все останется в тайне, но ты помнишь историю про Иосифа, которую ты мне часто рассказывала, когда я был еще мальчишкой?»
1: Аня сидела некоторое время, погруженная в свои мысли.
0: Рука Иосифа все еще лежала на ее плече, и он чувствовал, как ее бьет мелкая дрожь.
1: «Иосиф», — обратилась она к нему после некоторого молчания, — «ты хочешь сказать, что история Иосифа помогала тебе все эти годы?»
0: «Она помогала мне все эти годы больше, чем ты себе можешь представить, мама», — ответил он. «Если бы ты не рассказывала мне эти библейские истории в детстве, я не знаю, как бы я сегодня жил. Одно я знаю совершенно точно. Мама, если бы ты не научила меня всегда обращаться к Богу, я бы сегодня отца своего ненавидел».
1: «Иосиф».
0: «Да, мама, именно так. А сейчас ты его не презираешь?»
1: «Я должен согласиться, что часто очень был близок к тому, чтобы ненавидеть его. Мне стоило большой внутренней борьбы вытеснить из сердца горечь. Я все время думал о тебе. Ты была мне примером. Помнишь, ты мне рассказывала про глубокую яму и про свет с небес? Если ты все эти годы могла быть терпеливой и даже в самые тяжелые черные дни видеть Божий свет, то почему и мне не смочь? Единственное, что меня очень огорчает, это духовное состояние отца». По бледному, изможденному лицу Ани все еще текли слезы.
0: «Я об этом тоже очень много и часто думала», — печально сказала она. «Одно я для себя решила твердо, что до конца своей жизни буду стремиться Виргинию и Лавелла воспитывать так, чтобы их приближать к Богу. Я так рада, что ты за столом, когда отец был так возбужден и сердит, сохранял спокойствие. Я знаю, они не забудут, как ты вел себя в ответ на выпады отца».
1: «Если честно сказать, мама, в какой-то степени мне его отношение стало безразлично. Конечно, мне больно, что вот так приходится с вами расстаться, но ты же знаешь, отец никогда не проявлял ко мне добрых чувств, поэтому я уже очень жаждал скорее стать совершеннолетним».
0: «Я это знала».
1: «Обещай мне, мама, что ты постараешься выбросить из головы все тяжелое и заснуть».
0: «Я по меньшей мере попробую».
1: «Как она постарела, моя милая мама!»
0: «Мама, я очень боюсь, чтобы у тебя снова не случилось сердечного приступа. Ты так тяжело переживаешь все.
1: Не бери себе слишком в голову». В голосе его было столько тепла и озабоченности.
0: «Я изо всех сил буду стараться, Иосиф.
1: Тогда я еще сейчас соберу свои вещи, а завтра меня уже здесь не будет.
0: Спокойной ночи, сын».
1: «Спокойной ночи, мама».
0: Он проводил ее до ступенек.
1: «Будь сильной, моя маленькая мама», — сказал он. «Не забудь, Бог нас и в темноте видит». Он на некоторое время задержал ее руку в своей. «Ты же в это твердо веришь, мама, не так ли?» Если Иосифу и казалось, что он ее перешагнет без особых усилий, он все же долго не мог заснуть. Счастливые и печальные, злые и добрые мысли кружились и путались, мешая ему успокоиться. Тогда он, как это часто бывало в молитве, пришел к Богу, и крепкий, спокойный сон все поставил на свои места. Да, Иосиф мог уйти, но его мать этого сделать не могла. У него была Долорес, для которой он хотел жить и которую хотел любить, а у матери кто у нее был? Виргиния и Лавелл — оба еще дети, у которых все будущее впереди. Они тоже, скорее всего, будут с нетерпением призывать тот день, когда смогут уйти из дома. Но Анни Амстронг должна до горького конца свое выдержать. Это тяжелым камнем лежало на душе Иосифа. Он еще вчера вечером был так счастлив рядом с Долорес. Они стояли у ворот, прежде чем расстаться, и говорили о многом. Потом он, как уже не первый раз, пешком отправился домой. Они беседовали недолго, может, четверть часа, но и этого времени было достаточно, чтобы убедиться, что они друг другу нужны. Они будут друг о друге заботиться. А кто будет заботиться о маме? Сразу после завтрака Иосиф взял шапку, потом вещи и был готов покинуть родительский дом. Он найдет себе рабочее место и тогда заберет оставшиеся вещи. «До свидания, мама», — сказал он. «До свидания. Храни тебя Господь».
0: «Подожди немножко, Иосиф», — вмешался отец. «Я хочу, чтобы ты еще одно дело исполнил, прежде чем исчезнешь».
1: «Какое?»
0: «Поезжай к Симпсонам и одолжи для меня большую бричку для перевозки сена. Возьми сразу двух лошадей с собой».
1: «Поехать к Симпсонам?» Иосиф снова отставил свою сумку.
0: «Да, тебе еще нет 21 года».
1: Иосиф сначала посмотрел на отца, потом на мать. «Ну что ж», — сказал он, «я поеду». Иосиф обуздал двух лошадей. На одного из них накинул седло, чтобы на нем верхом отправиться к Симпсонам, ферма которых находилась на расстоянии примерно 1 мили от фермы Стоксов. С огромной сеновозкой он отправился в обратный путь. Лошади сами бежали легкой рысью. «Каждый шаг на счету», — ворчал он про себя. Вдруг он заметил, что в уздечке одного из коней ремешок свисает. Должно быть, оторвался. Обе лошади сделали испуганный рывок вперед и поскакали. Иосиф изо всех сил пытался удержать их, но лошади совершенно вышли из повиновения. К тому же они его уже забыли, и его голос их только еще больше пугал. На следующем повороте он только услышал страшный треск. Его обволокла туча пыли, и он погрузился в темноту.

уважаемые радиослушатели! Продолжение истории «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах радио МВ. Ждем вас! Божьих вам благословений!

Искупитель. Книга пророка Исаии, 54 глава, 5 стих. Иисус – Искупитель. Наш и наш Он навечно. Все свои деяния Христос совершает ради нас. Он наш Царь, наш Священник, наш Пророк. Когда мы встречаем на страницах Писания новое имя Искупителя, давайте считать его нашим под этим именем, как и под любым другим. Все, что принадлежит Ему – посох пастуха, жезл отца, меч военачальника, митра священника и мантия пророка – все это наше. Иисус использует все свое величие ради нашего возвеличивания и будет защищать нас всеми существующими средствами и способами. Вся полнота Его божественности является нашей неистощимой сокровищницей. Его совершенство как человека, с которым Он пришел на землю ради нас, является нашими во всей полноте Своей. Для нас наш милостивый Господь облечился в одежды добродетели, на которой нет ни пятна, ни складки. Он дает нам возможности достойно вести деятельную жизнь верных слуг Божьих. Он ниспосылает нам награду за смиренную покорность и ревностное служение. Он укрывает нас нарядным и незапятнанным покрывалом своей безгрешной жизни. Сверкающее благочестие Его служит нам украшением. И сверхчеловеческая кротость, с которой Он принял смерть, наша хвала и слава. Он завещает нам свои ясли, чтобы мы могли узнать о том, как Бог стал человеком, и свой крест, чтобы научить нас тому, как человек может подняться к Богу. Все его помыслы, чувства, поступки, слова, чудеса и молитвы были во имя нас. Он прошел дорогой печали за нас и даровал нам все плоды деяний своей жизни на земле, как свое небесное наследие. Сегодня Он наш так же, как Он был нашим до этого, и Ему не стыдно называться нашим Господом Иисусом Христом. Хотя Он благословенный и единородный Сын Божий, Царь царей и Владыка владык, всегда и везде Христос наш, навеки вечные. Он отдал всего Себя нам. Друг мой, силой Духа Святого назови Его своим Искупителем. Чарльз Спирджин.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Перед праздником Пасхи Иисус, встав с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Иоанна 13 глава, 1, 4 и 5 стих. Умывание ног. Начиная с событий главы 13 и до ареста в Гефсиманском саду, Иисус обращался только к Своим ученикам, чтобы подготовить их к Своему уходу. Поскольку они были опечалены и встревожены, Он заверил их, что идет приготовить место им, а затем придет и заберет их к себе в дом Отца. Он наставлял их, чтобы они любили друг друга, как возлюбил Он, и обещал послать Святого Духа, который должен был пребывать с ними. Он учил их, как приносить плод, и готовил к возможному гонению. Но ему пришлось столкнуться с серьезной проблемой, их непониманием того, что такое истинное величие. Иаков и Иоанн захотели выделиться, а остальные стали негодовать на них. Это говорит о том, что у них все еще была одна и та же проблема — гордость и стремление к превосходству. Поэтому прежде чем произнести свою замечательную речь в главах 14 по 16, он хотел показать им, что истинное величие заключается в смирении. Они уже слышали, как он говорил: «Возьми иго мое на себя и научись от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Самый трудный урок, который необходимо усвоить, — это смирение. И поэтому Иисус подал ученикам живой пример. Он снял с себя одежду и, как подобает слуге, опоясался полотенцем. Чтобы омыть кому-то ноги, нужно опуститься на колени. Невозможно мыть ноги брату, сидя на стуле. Царь Соломон говорил: «Погибели предшествует гордость, и падению — надменность». Притча 16 глава, 18 стих.

он умирал, а люди насмехались. «Давай, повелевай, открой уста, уверуем тогда, мы здесь собрались увидеть, как сойдешь ты со креста. Где чудеса, которые ты делал? Мы слышали, ты мертвых воскрешал, если ты Христос на самом деле, чего молчишь?» Но он не возражал. «Эй, царь царей, безвинно виноватый, где твоя сила, власть? Да он слабак, униженный, растерзанный, распятый, висит позорным зрелищем зевак». Так мир смотрел на смерть Эммануила. Но рано, рано отторжествовал. Любовь отца Иисуса воскресила на третий день, как он и предрекал. Свершилось чудо. Ангельские крылья, огромный камень отодвинул прочь, открыли гроб. И просто, без усилия, воскрес Христос. И озарилась ночь. Христос воскрес! Смотрите, это сила! Христос воскрес! Раскрыта тайна суть! Христос воскрес! Пуста его могила! Христос воскрес! Свободен в небо путь! Он царь царей и царственную властью явил нам милость, к жизни возродил. Мы веруем и знаем цену счастью, которую для нас Христос пролил. О, человек, прими любовь Христову! Безумием без безбожных не гордись, из мертвых упованию живому для радости небесной возродись. Люби царя, что в образе распятия божественную мощь себе явил. Люби его, поверь, твой грех, проклятие навечно ко Христу он пригвоздил. Люби, чтобы любовью оживилась твоя душа, блаженство возлюбя. Люби Христа, сегодня его милость объятия раскрыла для тебя.

благотворительная душа будет насыщена. И кто напояет других, тот и сам напоен будет. Притчи 11:25.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Кратчайшим из семи возгласов, произнесенных Иисусом Христом с Голгофского креста, было его пятое изречение, состоящее всего лишь из одного слова – «жажду». Этим словом распятый страдалец Иисус Христос выразил агонию не только своего тела после отчаянной битвы на кресте со всеми силами ада, которые обрушились на него, но и жажду своего сердца. Сегодня я хотел бы с помощью Духа Святого сосредоточить наше внимание на этом слове, выражающем неизъяснимое томление как тела, так и духа нашего дорогого Спасителя. Я уверен, что в этом слове мы найдем для своих жаждущих душ утешение, ободрение, подкрепление и обогащение. Да, скорбь, страдания и бесчеловечные муки распятия, которые Христос перенес для того, чтобы Его невзгодами и нищетою обогатились ты и я. О, возлюбленные, склонимся в смирение перед нашим великим вождем и совершителем веры и примем с Голгофы Его благодатный дар – потоки живой воды, за который ради нас Он уплатил так дорого Своею драгоценную кровью. В первую очередь, чтобы лучше понять значение сказанного Христом слова «жажду», мы хорошо сделаем, если прочтем это место в 19 главе Евангелия от Иоанна, стих 28. Звучит этот стих так. «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит «жажду». Это пятое слово «жажду» определенно отличается от остальных шести изречений, сказанных Христом со креста, тем, что этим возгласом Он привлекает внимание к самому себе. Во всех других изречениях, сказанных со креста, Он ничего не просит для себя лично, а здесь пятым словом Он говорит «жажду». Жалоба эта была о физической нужде. И так поняли его палачи, потому что в следующем же стихе сказано о том, что напоивши уксусом губку и наложивши на исоп, они поднесли ее к устам его. И тут невольно возникает вопрос, могла ли одна лишь физическая жажда заставить Спасителя просить воды? О том, что его физическая жажда была невероятной, не может быть никакого сомнения. Он уже несколько часов висел на кресте, так что он испытывал невыносимую жажду. Но, дорогие мои, разве это сравнимо с его духовной мукой в час, когда он был покинут своим небесным Отцом? И тогда все же он не просил о помощи. Поэтому мы должны прийти к выводу, что в этом вопле должно быть более глубокое значение, чем всего лишь физическая жажда. Я думаю, что ответ на этот вопрос мы найдем в контексте, в котором было сказано слово «жажду». Для этого я еще раз прочту 28 стих. Слушайте. «После этого Иисус, зная, что все уже совершилось, да сбудется Писание, говорит жажду». Истощенный в жестоком сражении с сатаной и со всеми силами ада, сказав «жажду», Христос этим, во-первых, объявляет себя победителем. Это мы ясно видим из содержания 28 стиха. Обычно мы не обращаем должного внимания на эти слова. Слушайте, «после того Иисус, зная, что уже все совершилось, говорит жажду». После того, после чего? После трехчасового мрака, после ужасных страданий, не только физических, но когда, взяв на себя грех мира и став грехом за нас, он был оставлен своим отцом. После этого он говорит жажду. Обратите внимание, что по вдохновению говорит Иоанн. Иисус, зная, что уже все совершилось, говорит жажду. Иисус сохранил это слово до этого определенного момента, что видно из слов «после того». И когда настал этот момент, когда все совершилось, говорит «жажду». Когда Христос сказал «жажду», то все то, что Он пришел совершить на эту землю, было завершено. Он полностью полностью исполнил дело искупления. Семя жены поразило змея в голову. Первое великое пророческое слово самого Бога исполнено. Борьба с силами тьмы была окончена полной победой. Да, Сын Человеческий, одержав победу над врагом душ человеческих и совершив это чудное спасение, говорит жажду. О, какое утешение имеем мы в кресте Христовом! Здесь противник, змей-дьявол, был поражен.

говорит «жажду». Но дальше заметьте, что когда Христос сказал «жажду», Он отождествился с обещанным в Священном Писании Спасителем, Искупителем. Слушайте, после того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит «жажду». Сказав «жажду», Иисус указывает на Себя, как на того, который до последнего слова исполняет пророческие изречения об обещанном Мессии, Избавителе, о самом себе. 68-й псалом является пророческим псалмом о страданиях Мессии. Каждый, кто честно, с открытым сердцем и глазами читает этот псалом, не может не увидеть в нем Христа. Из-за недостатка времени я прочту только 22 стих из этого псалма, так как он связан с нашим текстом. Слушайте. «И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Видите, дорогие друзья, вися на кресте, Христос и это пророческое слово должен был исполнить. Каждое слово, сказанное о нем в Ветхом Завете, должно исполниться. Тогда никто не сможет опровергнуть факт, что воистину именно Он, Иисус Назарянин, является обещанным Спасителем мира. Через весь Ветхий Завет слышен вопль об этом Избавителе. Многострадальный Иов в недоумении взывает: «Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас». Где нам найти такого посредника, который мог бы примирить грешника с Богом, которого он обидел и оскорбил? Благодарение Господу, здесь на кресте мы его находим. Иисус Христос, он один может положить руку свою на Бога и на кающегося грешника, привести их вместе и совершить между ними примирение, слава и благодарение ему. Исаак, сопровождая отца своего Авраама на гору Мария, спрашивает: где же агнец? Ведь если не было агнца, то должен был умереть Исаак. И, возлюбленный, если не пришел бы агнец Божий, то ты и я должны были бы умереть в наших грехах, непомилованными, и проводили бы вечность в аду. Но как Бог усмотрел овна для Исаака, так и для нас Он усмотрел агнца, сына своего, как жертву умилостивления за наши грехи. Волхвы с востока ищут грядущего царя-избавителя. Где родившийся царь иудейский? Вот он висит на кресте. Разве не видите надпись над ним? «Сей есть Иисус, царь иудейский». Да, возлюбленный, Бог отождествил своего возлюбленного сына-искупителя многими доказательствами, чтобы никто не ошибся. Читайте Ветхий Завет, и вы обнаружите, в каких деталях прямыми пророчествами, иносказательными выражениями и прообразами изображен наш Господь Иисус Христос. Например, сотни лет до его явления было сказано о нем, что он будет рожден от девы в городе Вифлееме, и что как ребенок он будет вызван из Египта. Предсказано и о его служении, о его входе в Иерусалим, о том, что он будет предан. С большой детальностью описаны его страдания и, наконец, его воскресение. Ни один человек, честно читая Священное Писание, не мог бы ошибиться с такими точными указаниями, что действительно Иисус Христос был обещанным Спасителем. Доказательства, которыми обладал Он, были такого характера, что ни одна личность в истории не соответствовала бы такому описанию, кроме Иисуса Христа. И теперь здесь на кресте, после того, как Он одержал полную победу над врагом, восторжествовав над грехом и дьяволом, Иисус еще раз призывает внимание к тому, что Он есть тот долгожданный, обещанный Избавитель, сказав «жажду», ибо это единственное пророчество о Нем, которое еще не было исполнено. Дорогие друзья, мы призываем вас к самому тщательному исследованию Священных Писаний, чтобы вы лично убедились в том, что Иисус Христос воистину Спаситель мира, о Котором свидетельствует закон и пророки. Как точно о нем было предсказано за века до его явления на нашу греховную землю, и как точно каждое слово о нем было исполнено. И вот одно, как будто незначительное пророчество о нем еще не исполнилось, но чтобы сбылось,
Все Писание, до последней буквы, даже что Он вас жаждет на кресте.

Он говорит: «Жажду». Бог дал нам это свидетельство, чтобы ты и я убедились в том, что Иисус Христос воистину Спаситель мира. Христос сам сказал: «Исследуйте Писание, ибо они свидетельствуют о мне». От начала до конца Библия говорит о нем. Подумайте, какая трагедия, если ошибетесь в нем, Спасителе. Ведь здесь вопрос вечности. О, дал бы Господь, чтобы каждый мой слушатель полностью убедился в личности Иисуса Христа. Исследуйте Писание, ибо Писание свидетельствует о нем, что Он единый, могущий спасти нас. Мой друг, твой ли Он Спаситель? Этот чудный Христос, который ради тебя висел на Голгофском кресте, проливая свою святую кровь, чтобы спасти тебя от вечной гибели? И чтобы ты не ошибся, но воистину знал, что Он тот, о котором свидетельствует закон и пророки, чтобы сбылось Писание ради тебя, Иисус воскликнул: «Жажду». Это для того, чтобы ты знал и имел уверенность, что Он воистину тот, который пришел взыскать и спасти погибшие. Приди к Нему сейчас, Он жаждет твоего спасения. Но прошу отметить, что, сказав «жажду», Христос этим не только исполнил Писание и показал, что Он воистину тот, о котором свидетельствуют законы и пророки, но здесь, на кресте, Спаситель также выразил этим возгласом жажду своего любящего сердца о погибающем грешнике. Почему Христос так горько страдал? Для чего Он снизошел с лазурных небес, став человеком? Принял образ раба и покорился самому позорному образу смерти. Возлюбленная причина одна – жажда спасти тебя и меня. С самого начала, с момента создания человека и его падения, Писание говорит нам о жаждущем Боге. Бог, ищущий блуждающего человека в глубоком прошлом, на рассвете создания мира, когда впервые человек согрешил, был тем же Богом, который теперь, приняв образ человека, висит на кресте и взывает жажду. Он тот же Господь Бог, ходящий в раю во время прохлады дня, жаждущий спасения Адама, взывающий: «Адам, где ты?» О, как жаждал Бог опять привлечь человека к себе после того, как перед потопом вся плоть извратила перед ним свой путь. Он посылает к ним Ноя, проповедника правды, чтобы люди покаялись и возвратились к нему. Это жажда Бога спасти грешника. А как жаждала и томилась душа его, когда вопль народа израильского в Египте дошел до него, видя страдания народа. Он посылает Моисея, чтобы освободить свой народ от рабства египетского. Да, вся история народа израильского свидетельствует о Божьей жажде спасти его и иметь с ним общение. Слушайте один из возгласов жаждущего Бога спасения своего народа. «Как оставлю я тебя? Возвратитесь! Возвратитесь от ваших злых путей! Зачем вы хотите умирать, о народ израильский?» И когда мы переходим в эпоху Нового Завета, то видим, что эта Божья жажда воплощена в Сыне Его, Иисусе Христе. Смотрите, как эта жажда обостряется, достигая кульминационной точки на кресте, откуда мы слышим Его вопль: «Жажду». Все, что Христос говорил или делал, было откровением Его любящего сердца. Видя толпы народа, сказано, что Он жалился над ними, ибо они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Посылая своих учеников, Он говорит: «Идите к погибающим овцам дома Израилева». Всегда Он ищет погибшую овцу, где бы он ни был, будь то в Назарете, в Капернаум, селения или города Иудеи, находясь ли среди мытарей и грешников, везде и всюду Он жаждет спасти погибшее человечество. Вы помните, как сказано, что Ему должно было проходить через Самарию? Почему? Потому что там была одна душа, которую Он жаждал спасти. Утомленный и изнуренный длительной ходьбой, Он сел у колодца. Правда, Он жаждал попить воды из колодца, но это была только Его физическая жажда. И вот почему, когда женщина подошла к колодцу, Он говорит ей: «Дай мне пить».
И вы думаете, что Спаситель пережил только физическую жажду? О, нет, дорогие мои, его жажда заключалась в желании спасти эту погибшую душу. Вот это и есть пища и питье его. О, какой парадокс! Разве мы, грешники, поймем его? Христос утолил свою жажду тем, что напоил женщину водой, которую он ей дал. А для пьющих эту воду, которую дает Христос, она сделается в них источником воды, текущей в жизнь вечную, благодарение ему вовек. Да, он пошел в языческую страну, чтобы там спасти бесноватую дочь женщины-хананейки. Он переплывает на другую сторону озера, в гадаринскую страну, потому что душа его жаждет спасти одержимого. Он остановился за воротами Иерихона, потому что там была душа, нуждающаяся в его спасении, слепой нищий Вартимей. И он проходил через Иерихон, чтобы там взыскать и спасти Закхея, начальника мытарей. Его жаждущую душу, точно как магнит, влекло туда, где была погибающая душа, будь то религиозный Никодим или грешница Мария Магдалина, богач-юноша или умирающий на кресте разбойник. Да, там, вися на позорном Голгофском кресте, испытывая нечеловеческие муки, он жаждет. Чего же он жаждет? Спасения своих преследователей. Прости им, ибо не знает, что делает. И разбойника, взывающего к нему, «Помяни меня, когда придешь в царствие твое», он говорит, «Ныне же будешь со мною в раю». О, как дорого стоило Христу утоление жажды твоего и моего спасения! Спаситель дал нам понять об этой цене в своей чудной притче, где он говорит, «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее. О, как много сказано в этих 4 последних словах! Пока не найдет ее. Поиск этой пропавшей овцы привел его на Голгофу, где ценою своей драгоценной крови он заплатил за ее спасение. Да, везде, на страницах всей Библии, вы найдете жаждущий возглас Спасителя. И этим жаждущим возгласом Священное Писание заканчивается. Послушайте. «И дух, и невеста говорит, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Но мне кажется, что больше всего томление и страсть этой жажды Спасителя выражено в словах, сказанных Лаодикийской церкви. «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Почему Христос стучит? О, мой дорогой друг, чтобы он мог вечерить с тобою. Это его жажда иметь с тобой общение. Подумайте, Бог всемогущий ищет общение с человеком. Он ждет твоей веры, твоей любви. Да, Иисус Христос возжаждал в смертных муках на кресте, чтобы избавить тебя и меня от вечной жажды в огне неугасимом. Ведь подумай, там нет воды и нет того, который мог бы даже омочить концы перстов своих, чтобы прохладить язык мучающегося в пламени вечном. Почему сейчас, пока есть возможность, не прийти к Иисусу Христу, который сказал, «Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того из чрева потекут реки воды живой». И вот, чтобы Дух Святой мог осуществить это чудо в твоем сердце, мой дорогой друг, Он, Иисус Христос, ради твоего спасения изрек на кресте жажду. Почему не удовлетворить сегодня жажду Спасителя отдачи себе Ему? Ты можешь сделать это там, у твоего радиоприемника сейчас. Преклони колени и скажи, «Господи, дай мне эту воду». И тогда вода, которую Он даст тебе, сделается источником воды, текущей в жизнь вечную. Приди сейчас к Иисусу Христу, жаждущему твоего спасения. Да поможет тебе Господь.

Он придет во мгновение ока. Он придет при последней трубе, и людей, прославляющих Бога, заберет Он на небо к себе. И иссякнут все стоны и слезы, упразднится господство греха. О, друзья! А вы встретить готовы Иисуса Христа, жениха? Знаю я, вся исчезла б усталость, если б ангел перед нами предстал и сказал, что неделя осталась до прихода на землю Христа. Представляю себе ту тревогу, позабыв о земной суете. Мы усердно молились бы Богу, проповедуя всем о Христе. Прекратились бы ссоры и войны, забастовки в борьбе за права. И потоки людей добровольно отовсюду стекались к церквям. Опустели бы кинотеатры, не стояли б толпой за вином, телезрители, все аппараты повыбрасывали бы все в окно. Деньги сразу бы сделали ссором. Люди с Богом вступили в союз, зная то, что придет очень скоро за народом своим Иисус. Осознав, что такое Голгофа, поднимали бы к небу глаза. Ах, какая была б суматоха, если б ангел такое сказал. Но такого не будет вовеки, никогда. Почему, видишь, друг, как, мигая, смыкаются веки, он придет неожиданно вдруг. Не покаяться, не помолиться, не успеешь ты в этот момент. Опечалятся многие лица, услыхав от Спасителя: «Нет, нет вам места в небесной отчизне, и представьте, не знаю я вас, не записаны вы в книге жизни, упустили спасительный шанс». Вам совет был, доколе не поздно. Примиритесь сегодня с Христом, вы к Нему отнеслись несерьезно и махнули рукою. Потом, друг, тебе без Христа одиноко, ты стоишь на опасном пути, но любовь милосердного Бога тебя может от ада спасти. Друг, покайся сегодня пред Богом, и тогда избежишь многих бед. Он придет во мгновение ока, он придет при последней трубе и воздаст по заслугам тебе и мне.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва – это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Евангелие от Луки 4:40. Солнце уже зашло. Так происходит в жизни многих людей. Солнце заходит на неопределенное время. Тогда темнота покрывает их чувства. Наступает грусть, уныние, отчаяние. Причин для этого предостаточно. Неутешительные результаты медицинского обследования, смерть близкого человека, муж оставил семью. Всего не перечислишь. Многие живут просто в ожидании чего-то страшного. Оказавшийся в темноте, нуждается в надежде. Ему необходим свет. Ведь свет, каким бы малым он ни был, создает ориентацию. Каждый человек нуждается в ней. В темноте начинает по-особому работать память. Не имея света, можно жить воспоминаниями. К примеру, на больничной койке. Там оживают мечты. Слабые говорят о былой силе, старики рассказывают о минувшей молодости, и все они спрашивают, навсегда ли эта темнота. Мальчишка едет впервые со своим отцом в поезде. В пути поезд входит в туннель. Все купе погружается во тьму. Испуганный сын ищет на ощупь руку отца. «Папа, ты здесь?» Отец берет сына в руки, притягивает его к себе и говорит, «Малыш, ты же знаешь, я всегда с тобой, не бойся». После того, как зашло солнце, люди собрались в путь к Иисусу. Нам не сообщается, каких именно больных они привели с собой. Это могли быть как физически, так и душевно больные. Но одно остается очевидным. Никто из них не захотел оставаться в темноте. Они ищут помощи, они ищут света, они ищут исцеления для своих родственников и себя самих. Со своей бедой они идут к тому, о ком они слышали. Он тот, кто может. Он может помочь. Вблизи Его, через прикосновение Его рук, все, что было больным, исцеляется. Исцеленные внутренне могут ликовать и на костылях. Прикосновение любви Иисуса всегда

благотворительная душа будет насыщена. И кто напояет других, тот и сам напоен будет. Притчи 11:25.

Первое послание к Коринфянам, 1 глава, с 1 стиха. Павел, волею Божию призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен, брат, Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте, и у них, и у нас, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гайя, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев — соблазн, а для еллинов — безумие, для самих же призванных иудеев и еллинов — Христа Божью силу и Божью премудрость, потому что немощное Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильные. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить

значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Первое послание к Коринфянам, 2 глава. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего, и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов? Первое послание Коринфянам, 3 глава. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, апостол поливал, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем.
но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он устроил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы — храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм — вы. Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым веки сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира этого — безумие перед Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. 1 Коринфянам, 4 глава. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились. Вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил как бы быть приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим, мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу это, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Поэтому умоляю вас, подражайте мне, как я Христу.
Для этого я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе Иисусе, как я учу везде, во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости?

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Перед праздником Пасхи Иисус, встав с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. Иоанна 13 глава, 1, 4 и 5 стих. Умывание ног. Начиная с событий главы 13 и до ареста в Гефсиманском саду, Иисус обращался только к Своим ученикам, чтобы подготовить их к Своему уходу. Поскольку они были опечалены и встревожены, Он заверил их, что идет приготовить место им, а затем придет и заберет их к себе в дом Отца. Он наставлял их, чтобы они любили друг друга, как возлюбил Он, и обещал послать Святого Духа, который должен был пребывать с ними. Он учил их, как приносить плод, и готовил к возможному гонению. Но ему пришлось столкнуться с серьезной проблемой, их непониманием того, что такое истинное величие. Иаков и Иоанн захотели выделиться, а остальные стали негодовать на них. Это говорит о том, что у них все еще была одна и та же проблема — гордость и стремление к превосходству. Поэтому прежде чем произнести свою замечательную речь в главах 14 по 16, он хотел показать им, что истинное величие заключается в смирении. Они уже слышали, как он говорил: «Возьми иго мое на себя и научись от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Самый трудный урок, который необходимо усвоить, — это смирение. И поэтому Иисус подал ученикам живой пример. Он снял с себя одежду и, как подобает слуге, опоясался полотенцем. Чтобы омыть кому-то ноги, нужно опуститься на колени. Невозможно мыть ноги брату, сидя на стуле. Царь Соломон говорил: «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Притча 16 глава, 18 стих.

уповаю на Слово Твое. Псалом 118:42. Сила нашей веры определяется нашим доверием Слову Божьему. Вера не зависит от чувств, впечатлений, чего-то невозможного или чего-либо человеческого. Если мы прибавляем к вере еще что-то, то тогда уже мы перестаем уповать на Слово Божье, потому что для веры все это является лишним. Вера основана исключительно на Слове Божьем. В нашем сердце пребывает полный мир и покой, если мы уповаем на Его Слово. Бог любит развивать в нас веру для нашего собственного блага, для блага Церкви в общем, а также для блага мира. Но мы боимся этих упражнений в вере, вместо того, чтобы приветствовать их. Когда нас постигают испытания, нам следует говорить: «Отец мой Небесный послал мне эту горькую чашу, чтобы впоследствии заменить ее чашей сладостного блаженства». Испытания помогают вере. Предоставим себя в полное распоряжение нашего Небесного Отца. Великое наслаждение Его сердца — оказывать благо своим детям. Вера упражняется и возрастает не только посредством испытаний и различных трудностей. Для этого тоже необходимо чтение Священного Писания, чтобы нам больше сблизиться и познать Бога через Слово Его, в котором Он открывается нам. Дает ли вам ваше познание о Боге возможность свидетельствовать другим о Его совершенствах? Если нет, то разрешите мне искренно и с любовью посоветовать вам просить Его о том, чтобы Он привел вас к этому, дабы вы могли восхищаться Его благостью и милосердием и говорить другим о том, как Он благ и как любит давать благие даяния детям Своим. Чем ближе мы подходим к этому в глубине своей души, тем охотнее мы предоставляем себя Ему и довольствуемся Его путями. И когда встретится испытание, мы скажем: «Посмотрим, какое же благо намерен Господь оказать мне, потому что я убежден, что иначе быть не может». Тогда мы окажемся достойными Его свидетелями перед миром, и тогда через нас укрепятся ослабевшие руки многих.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Притчи 11:25.

меннонитов, а мама относилась к братским меннонитам. Когда отец сделал матери предложение, то сказал: «Будем во всем едины, чтобы жить мирно, и я тоже приму крещение». Они прожили 17 лет вместе, а затем его арестовали во время войны. Мама умерла через 30 лет, так и не увидев отца. Хотя всегда верно ждала и настолько усердно, слезно молилась за него, что однажды ночью во время молитвы увидела отца, а над ним руку Божью, и услышала: «Так я сохраню твоего Давида». С тех пор она успокоилась за него. Прошло много лет. Уже будучи в Германии, я получаю однажды телеграмму, что отец болеет. Прилетев к нему в Канаду, зайдя в дом, я увидел умирающего старика, но его глаза говорили о чем-то мне неведомом. Приподнявшись, он сказал: «Я полечу с тобой назад в Германию». «Что это значит?» К моему удивлению, он начал оживать и становился все жизнерадостнее. Через 2 недели отца еще возили в коляске. Мы сели в самолет и полетели в Германию. Здесь он открылся родственникам, что хочет креститься. В день, когда ему исполнился 81 год, его внук и я крестили его. Это было 21 августа 1987 год. Прошло 60 лет, пока он исполнил то, что хотел сделать в молодости. После этого события он прожил еще 2 года, и его дух вернулся к тому, кто его дал.

Однажды у нас было назначено братское общение руководителей молодежи всей Прибалтики. Рано утром я направился пешком через лес километра 3-4 до автобусной остановки, но там скопилось множество людей. Пришел автобус, к моей радости все уместились. Неожиданно кондуктор начал раздраженно и на латышском языке меня ругать. Я ничего не понимал и потому спросил стоящего рядом пассажира, что она говорит. Она говорит, что автобус переполнен, и чтобы вы вышли из автобуса. Но почему я? К тому же я был в середине автобуса. Да, но она хочет, чтобы именно вы вышли. Я молча протиснулся к дверям автобуса и вышел. Чувство обиды давило грудь. Автобус ушел, а я остался один. Следующего автобуса нет смысла ждать. Он появится часов через 5-6. И тут опять знакомый голос. «А ты благодари». Такое уже случалось, когда Бог меня от чего-то спасал. Помолившись, я пошел пешком. Путь не короток, километров 8-10. Не прошел я и полкилометра, смотрю, из-за поворота появляется машина. Поднял руку. «Может, подвезут?» Машина остановилась. «Подвезите, пожалуйста, пока вам по пути». «Садитесь». Достал я 20 копеек. Тогда это был получасовой заработок и дал ему. В это время у него потухли фары, затем включились и вскоре опять потухли. Мы подъехали к остановке, где стояло четверо мужчин. «И им не хватило места», — сказал я. Еще перед этим я объяснил шоферу, где мне было бы удобно выйти. Я не хотел доставлять ему лишних забот и готов был покинуть машину на этой остановке. Но шофер довез меня туда, куда я попросил. Со стороны совхозного гаража ярко светил прожектор. Я зашел в дом. Там мне сообщили, что братское общение перевели в другое место. Я вышел и удивился. На улице было темно. Прожектор не освещал окрестность. Пошел по знакомой тропинке туда, где собрались братья. Только я прибыл на место, и еще не началось служение, как прибежал сосед из дома, куда я заходил, и рассказал, что кругом полно милиции. Она вот-вот нагрянет сюда, и нам следует побыстрее скрыться. Мы перешли дорогу. Наступило утро. Густо.

густой туман ложился на землю. Мы встали кругом и помолились. Вдруг раздались голоса милиционеров. «Следы видать, но где их теперь в лесу и в тумане найдешь?» И они ушли, арестовав в доме троих, не успевших скрыться. Только позже прояснилась вся эта история. На остановке, где я должен был выйти из автобуса, меня как раз и должны были арестовать четверо мужчин, сотрудники милиции и КГБ. Вот почему Бог не разрешил мне ехать автобусом, а послал мне попутную машину. То, что я зашел в дом при свете и вышел из него в темноте, тоже имеет свою историю. Четверо агентов видели при свете, что я вошел в дом. Но в этот момент сторож гаража выключил свет прожектора, и они кинулись туда, крича сторожу: «Включи свет!» Сторож удивился, но подчинился. Больше 30 сотрудников милиции и КГБ окружили дом. Все обыскали, но меня не нашли, поскольку я в темноте незаметно исчез. Они кричали: «Где тот человек, который к вам зашел?» И на месте молитвы преследователи тоже нас не обнаружили. Мы видели сквозь туман, как они продвигались, а мы стояли как вкопанные и беззвучно молились. Только тогда я понял, почему должен благодарить и за что, что меня выгнали из автобуса. По этому поводу я однажды слышал: «Благодари, но при всяком воспоминании, да и теперь, когда пишу эти строки, я благодарю Бога за Его чудную заботу о детях своих». Да, верна народная пословица: «Хранимого Бог хранит». «Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит». Псалом 144:20.

Случай, о котором я сейчас расскажу, считаю для себя первым школьным классом. Через него я начал мало-помалу кое-что понимать. В Эстонии у нас было назначено молодежное общение, но перед этим, казалось, сам ад пришел в движение. Управляющий приехал к нам домой, залез на чердак, все проверил, накричал и уехал, запретив мне отлучаться из дома. Что делать? Не ехать? Я молился и не обретал внутреннего покоя и ясности. Наконец я пришел к выводу. Если дьявол так бушует, значит, он боится чего-то. Зря кипятиться не будет. И я поехал с нашей молодежью. Было их 12 человек. Доехали мы до станции Тапа. Там следовало пересесть на поезд Таллин-Ленинград и ехать до Кивиили. Пришлось ждать несколько часов. Мы побродили немного и вернулись на вокзал. Спокойно расселись и запели христианские гимны. Нас тотчас окружили люди. Некоторые молча плакали. Было видно, что давно не слыхали они христианских гимнов. Наконец объявили о посадке, но мы продолжали петь. Люди не расходились. Прозвучало второе объявление, торопя всех. Мы побежали на поезд и поехали в Кивиили. Там провели благословенное служение. Первый раз в нашем служении 12 молодых людей привели свою жизнь в порядок, примирившись с Богом. Как тут было не радоваться? В воскресенье вся молодежь провожала нас в обратную поездку. Пели песни, посылали добрые пожелания друг другу. Я устроился в тамбуре, ожидая отправления поезда. И тут один из стоящих рядом спросил: «Вы являетесь их предводителем?» «Почему это вас интересует?» — спросил я. «И кто вы?» «Я председатель клуба атеистов». Подошли другие пассажиры. Началась оживленная беседа, которая длилась около 2 часов. Прервалась она только тогда, когда в вагоне среди пассажиров прозвучало слово «саксы», что по-эстонски означает «немцы». Оказалось, что мы за беседой проехали нашу станцию пересадки. Тогда атеист спросил: «Ну, где ваш Бог? Что же он вам не напомнил сойти на вашей станции?» «Верующему все содействует ко благу. Бог знает, как нам добраться до дому. У него есть для нас самолеты, поезда. В этом вы убедитесь». Наконец наш поезд прибыл в Таллин. Не успели пассажиры дойти до здания вокзала, как мы уже сидели в поезде Таллин-Рига, который следовал через Тапа. Для пересадки нам пришлось пройти 10 метров по перрону. Это был тот поезд, на который мы должны были пересесть в Тапа. Мы полагали, что придется купить билеты, но кондуктор сказал: «Садитесь, это же ваш поезд». Мы, радостные и довольные, счастливо приехали домой. Все радовались, что на каждого члена нашей группы столько же человек в Эстонии нашли Христа. Можно было бы на этом поставить точку. Но на другой день мы узнали причину, почему мы проехали станцию пересадки. Не мы прозевали, а Бог позаботился о нас. Ведь кто-то из всей группы не мог не заметить, что нам пора выходить. Но нет, Бог всем закрыл глаза и усыпил внимание. И это было к нашему счастью, потому что около 40 милиционеров ожидали в Тапа, чтобы всех арестовать. Они точно знали, что мы сели на поезд, идущий в Таллин через Тапа, но никто не сошел. Милиция поудивлялась, но так и не смогла понять, куда подевались христиане. И опять мы избежали жестоких объятий атеистов в милицейской униформе. Кто знает, что они сделали бы с нашей молодежью. Но мы были в надежных руках Небесного Отца, который заботится о детях своих и поныне.

Совсем недавно в составе туристической группы под руководством Генриха Флорика мы совершили поездку в Израиль. Нашему удивлению не было конца. Столько новых впечатлений. Вначале из-за нехватки времени я не хотел ехать туда. Но шеф меня заставил. Он сказал, что это тебе нужно. Ощущение благостной радости не покидало меня с того момента, когда я ступил на бетонную полосу аэропорта Тель-Авива и до последних минут перед отъездом. Здесь я хочу задержать ваше внимание только на одном коротком событии. В Капернауме мы сели на маленький кораблик времен Иисуса Христа и поплыли к противоположному берегу. В это время я думал о замечательном гимне «Чудное озеро Генисарецкое» с чистой кристальной водой. Но мои размышления и созерцание чудного озера неожиданно прервались вдруг словами Генриха. Он попросил остановить корабль, встал посредине и начал проповедовать. «Ясно, здесь можно говорить о том, что произошло в этом месте в связи со служением Христа». Потом и мне он предложил поделиться мыслями. Не без внутреннего волнения я прочитал по-русски. «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». Марка 5:19. После этого стиха я напомнил о том, как Христос дал повеление некогда одержимому идти домой к своим и рассказать, что сотворил с ним Господь. Но одержимый пошел и проповедовал по всему Десятиградию. Когда Христос вновь вернулся, то на этот раз был принят. Едва я окончил говорить, как капитан громко сказал мне по-русски: «Вы читали из Библии по-русски». Только теперь у меня открылись глаза, и я понял, почему я должен был прочитать стих на русском языке. Я вскочил на мостик капитана. «Так это из-за вас я должен был прочесть по-русски». «Вы откуда?» «Из Калининграда». «Там вам не нравилось?» «Да». «А здесь?» «Тоже не особенно», — ответил он. Для этого Сын Божий приходил на землю, пролил свою божественную кровь и страдал на Голгофском кресте, чтобы ты мог приобрести лучшую родину, которой будешь в совершенстве доволен. С полчаса мы имели приятную беседу о Спасителе мира. Затем он дал мне подержать руль, и я пару минут вел корабль по Генисарецкому озеру. Мы обменялись адресами, а когда я вернулся домой, то первым делом выслал ему Новый Завет и трехтомник «Счастье потерянной жизни». Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Евреям 11 глава. Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Евреям 4:1. Когда я вернулся домой из армии, то обещал маме, что останусь с ней целых 5 лет, и мама не скрывала своей радости. Но вскоре я встретил девушку, у которой было великое достоинство. Она выросла сиротой, а я и мечтал получить в жены сироту. К счастью, такая девушка, рассуждал я, нахлебалась в жизни всякого несчастья. Такая сможет любить и столь неуклюжего, как я. Такой и невзрачный муж покажется солнцем жизни. Сомнения все больше охватывали меня, и я решил расстаться с ней и отправился с этой нелегкой мыслью на свидание с любимой. Всего-то и осталось до места встречи несколько десятков шагов. Мне осталось пересечь железнодорожные пути, как вдруг меня кто-то остановил. Мой разум, казалось, раздвоился, и каждая половина легла на свою сторону. Слева услышал первое предложение дьявола, но я ему не ответил. Справа говорил Бог. Я продолжаю молчать. Опять начал дьявол со своими обещаниями. Но, как и прежде, я не ответил ему.
заговорил второй раз «Бог». Он сказал «Это она». Я молчал. И снова Бог сказал «Она от меня». Когда я услышал это, то поднял голову и сказал «Ты знаешь, Боже, что я не верил и делал беззаконное. Но что Ты даешь, то и хорошо. Я знаю, что буду с ней счастлив. Я подчиняюсь Тебе, иду и беру ее». И все вдруг исчезло. Это было первое наставление в моей жизни, которое Бог дал мне. Я подошел к ней и спросил, «Где живет ваш пресвитер?» «На горе», — ответила она. «Пойдем к нему». «Зачем?» «Увидишь». Когда мы вошли к нему, а это был знаменитый и мудрый служитель, Степан Герасимович Дубовой, я спросил, «Как мне вас называть?» «Брат Степан или Степан Герасимович?» «Брат Степан», — ответил он. «Мы, брат Степан, хотим вступить в брак». И тут он и моя невеста хором спросили, «Что?» «Да-да, мы хотим вступить в брак. А зачем ты хочешь бракосочетаться у верующих? Мир мне чужой, и туда меня уже не тянет. А у вас я пока тоже чужой». Я был в то время приближенным к вере. О том, что я пережил и что Бог мне указал, я никому не рассказывал 10 лет, а то и больше. Думал, что это Бог велел мне взять Ирму в жены. Он все и устроит. Мне не о чем переживать. «Хорошо», — сказал пресвитер. «Церковь рассмотрит этот вопрос, и что решит, мы тебе сообщим». И церковь разрешила и даже устроила наш брак, хотя в то время подобные союзы не допускались. Кстати, тогда же еще одна подобная пара тоже просила разрешения, чтобы жениться, но им отказали. По букве надо было бы поступить с обеими парами одинаково, но по духу следовало решить так, как это сделала церковь, ибо буква убивает, а дух животворит. Впоследствии та пара распалась, что подтвердило правильность решения церкви. Да, дети верующих родителей святы, и даже в тех случаях, если только один родитель верующий. О таких Бог несет особую заботу. Позже я открылся будущей жене, сказав, «Я не умею долго любить, но 6 месяцев я буду тебя любить. Согласна ли ты за меня выйти замуж?» «Да», — ответила она. Через много лет я как-то спросил ее, «Как ты решилась выйти за меня замуж при таком ограниченном сроке?» «Знаешь», — сказала она, — «я выросла сиротой, и много горя выпало на мою долю. Мне казалось, что 6 месяцев счастья — это бесконечность». Вернулся я из армии 18 ноября 1961 года. А женился 18 марта 1962 года, ровно через 4 месяца. Вот так быстро пролетели обещанные матери 5 лет. Но мама была безмерно счастлива, что я женился именно на этой девушке. 18 марта 1998 года исполнилось 36 лет, как мы женаты. Мое прежнее обещание любить жену 6 месяцев я перевыполнил в 72 раза.

Однажды ты предстанешь перед Богом. Что скажешь ты Ему тогда в ответ? Он для тебя любовь свою отдал здесь, Христа Святого с неба нам послал, чтоб подарить навечно нам прощение и от греха спасти нас навсегда. Сегодня мир без Бога погибает, и без Христа нам нет пути на небеса. Закрыто небо для греха навечно. Христос есть путь и истина и жизнь. Лишь Он есть Царь небесного чертога, лишь в Нем спасение и жизнь. Без Бога нет пути на небо, без Бога серость лишь в душе, а со Христом лишь есть надежда увидеть Бога вечную любовь. В Иисусе путь на небо нам открытый, а без Христа судебный приговор. Что делал ты, живя здесь в этом теле, все тайное откроет Он тебе и приведет на суд твои деяния, откроет все и не оставит ничего. Поэтому, мой друг, Христа любовь принять сегодня поспеши, а завтра дверь закроется спасение, и небо затворится навсегда.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Притчи 11:25.

Брат Дерек Принц является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В течение этой недели мы будем продолжать рассмотрение нашей предыдущей темы, то есть Божье изобилие. В наших беседах на прошлой неделе мы отметили тот факт, что Божье изобилие может быть понятым только через откровение из Божьего Слова посредством Святого Духа, и что существует прямая связь между изобилием Бога и Его обетованиями. Я имел также возможность поделиться с вами пятью основными принципами, которые связывают Божье изобилие с Его обетованиями, которые, то есть эти принципы, я вкратце повторю. Первый принцип. Божье обеспечение заключается в Его обетовании. Второй. Эти обетования Бога являются нашим наследием. Третий. Все Божьи обетования сегодня доступны всем нам во Христе. Четвертый. Все обетования являются выражением Божьей воли. Бог никогда не обещал чего-то такого, что было бы против Его воли. И пятый принцип. Осуществление Божьих обетований не зависит от наших обстоятельств, но от исполнения нами Божьих условий. Это очень важный момент. Мы никогда не должны сводить свои глаза с Божьих обетований, с тем, чтобы перевести наш взор на наши обстоятельства и сказать: «О, обстоятельство мое безвыходное!»

направить тебя к соответствующим обетованиям. Это очень важный шаг. Не ты должен избирать обетования, которые ты хочешь, а Дух Святой. Только Святой Дух является администратором нашего наследия. Только Он должен указать нам на обетования, которые находятся в воле Божьей и отвечают нашей ситуации в любое данное время. И когда Святой Дух направляет нас к обетованию, Он также вселяет в нас веру присвоить это обетование. Таким образом, инициатива принадлежит Богу, а не нам. Мы не можем требовать от Бога, мы не можем давать Богу приказания, но, будучи чувствительными к Святому Духу, мы открываем Божью волю для себя в любой ситуации, объявленной в Его обетованиях. В моем христианском опыте у меня много раз была нужда в исцелении от Бога, и интересным есть то, что в одной ситуации Дух Святой направляет меня к одному обетованию, но когда я пытался возвращаться к тому же обетованию и в другой, то есть следующей ситуации, ничего не получалось, потому что Святой Дух вел меня в другом направлении. Это не формула. Вы не можете свести Бога к формуле. Бог является Духом. Это очень важный факт. Бог есть Дух. Вы не можете поместить Духа в коробку или уменьшить его, низводя к математическому уравнению. Но если вы имеете общность со Святым Духом, как с Личностью, если у вас с Ним глубокие отношения, Он направит вас к наследованию обетований. Слушайте, что говорит Иисус Христос о служении Святого Духа в Евангелии от Иоанна, 16 главе, в стихах от 13 до 15. Сказанное имеет большое отношение к нашей теме. Вот что говорит Иисус Христос. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». На этой основе я заявляю, что Дух Святой является администратором всеобщего наследия. Все, что принадлежит Отцу, принадлежит Иисусу Христу. Но то, что принадлежит Отцу и Сыну Иисусу Христу, распределяется и дается нам Святым Духом. Он берет то, что принадлежит Иисусу Христу, и дает нам, а мы, получая от Духа Святого, становимся подлинными наследниками всего наследия. Но, конечно, наследием распоряжается Святой Дух. Он тот, кто направляет нас к познанию всей истины. Если мы являемся сообщниками Святого Духа, то мы скоро обнаружим, что мы являемся и сообщниками истины. Мы не в состоянии прийти к подлинной истине Божьей без водительства Святого Духа. Святой Дух в любой жизненной ситуации, зная Божий план для нас и зная Слово Божье в совершенстве, будет направлять нас к той части Слова Божьего, которая осуществит Божий план для нас. Есть еще одно место Священного Писания, а именно послание к Римлянам, 8 глава, 14 стих, который говорит нам вкратце то же самое. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Те, которых постоянно водит Дух Божий, являются сынами Божьими. Здесь не сказано о случайных, единичных контактах с Духом Святым, но о постоянной связи с Ним. Только тогда, когда постоянно, регулярно нас водит Святой Дух, мы живем как сыны Божьи. Мы становимся детьми Божьими через новое, вторичное рождение, через рождение от Духа, но мы живем как Божьи совершенные сыны только тогда, когда водит нас в нашей жизни Святой Дух. А теперь второй шаг к присвоению

Божьих обетований. Когда Святой Дух привел тебя к данному обетованию в Слове Божьем, изучай его и исполняй его условия. Это очень важный шаг. Большинство Божьих обетований являются условными, то есть связаны с исполнением тех или других условий. В большинстве случаев обетования Божьи начинаются словом «если». Бог говорит: «Если ты сделаешь то или другое, то я сделаю то или другое». Если же мы претендуем на получение Божьих обетований без изучения их и исполнения специальных условий, то наш подход к вопросу детский и незрелый. Мы не можем игнорировать Божьего «если». Вы не можете обязать Бога сделать для вас то, что Он обещал на определенных условиях, без исполнения Его условий. Хорошим примером этого может быть обетование, которое находится в книге «Исход», 15 главе, 26 стихе. Читаю. «Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, Целитель твой». Это величайшее обетование. Бог говорит: «Не наведу на тебя ни одной из болезней. Я буду твоим исцелителем». Но вы не можете претендовать на это обетование, не обращая никакого внимания на слово «если». Здесь, в данном тексте, мы находим четыре условия. Первое. «Если будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего». Второе. «Делать угодное пред очами Его». Третье условие. «Внимать заповедям Его». И четвертое. «Соблюдать все уставы Его». На этих четырех условиях Бог говорит: «Я Господь, Целитель твой». Нельзя считать Господа своим Целителем и в то же самое время избегать исполнения Его условий. Третьим шагом к присвоению обетований Бога есть такой принцип: «Поддерживай в себе состояние веры и действуй соответственно». Священное Писание говорит, что вера без дел мертва. Мы должны возгревать в себе веру и действовать в соответствии с духом веры. Откроем послание к евреям, 6 главу, 12 стих. Это место подчеркивает нашу мысль. Цитирую. «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования». Обратите внимание на то, что недостаточно только иметь веру. Мы должны иметь и веру, и долготерпение. Когда вы нашли в Божьем Слове обетование, исполнили все его условия, вы должны ожидать в вере и в терпении до тех пор, пока Бог осуществит для вас свое обетование. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

мой любящий Бог, о мой любящий Бог, ты творишь чудеса, расцветают сады, зеленеют леса. О мой любящий Бог, ты на небе живешь, видишь, птицы летят и колосится рощ. О мой любящий Бог, и в лесу чудеса, вырастают грибы и сверкает роса. О мой любящий Бог, много ягод в лесу, дивно птицы поют, воспевая красу. О мой любящий Бог, на морях корабли, мчатся вдаль поезда на просторах земли. О мой любящий Бог, в голубых небесах самолеты летят, звезды ярко горят. О мой любящий Бог, и в глубинах земли уголь, золото, медь, газ и нефть залегли. О мой любящий Бог, эти блага земли для людей ты создал, чтобы вечно жили. О мой любящий Бог, мы привыкли все брать, но всегда ли хотим благодарность воздать? Благодарность тому, кто весь мир сотворил, благодарность тому, кто людей возлюбил, благодарность тому, кто нас создал красивыми, благодарность тому, кто пожертвовал сына.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Он знает путь мой. Иова 23:10. Верующий, какая прекрасная уверенность, что Бог знает. И хотя твой путь может быть кривой, таинственный, запутанный, путь испытаний и слез, Он знает его. Есть всемогущий проводник, знающий и направляющий стопы ног твоих, будь то горьким водам Мары или к радостям и прохладе Элима. На том пути, столь мрачном для египтян, находился облачный и огненный столб для охраны народа Божия. Хотя огненное горнило пылает, мы можем иметь уверенность, что огонь предназначен не для уничтожения, а для очищения. Когда процесс этого очищения закончится, не раньше и не позже того, Он выведет народ свой как золото. Когда мы думаем, что Он далеко от нас, Он оказывается ближе к нам, чем когда-либо. «Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою» — Псалом 141:3. Познали ли мы того, кто ярче солнечного сияния, проникающего в нашу горницу с первым лучом восходящего солнца? Ведь его око с невыразимой нежностью и состраданием следит за каждым нашим шагом в течение целого дня. Он знает весь наш путь. Человек, не знающий Бога, в час несчастья, слыша утверждение, что случившееся есть Божий промысел, что все это происходит по воле Творца, не понимает действий Божьих, и он с удивлением говорит: «Божий промысел? Что это такое?» Жало во многих тяжелых испытаниях было бы уничтожено, если бы люди видели то, что видел Иов в час своего величайшего горя, когда он был лишен всякой земной надежды. Он видел, что во всем постигшем его действует рука Божия. Он видел руку Божию за мечом Севиян, видел ее у молниеносной стреле, видел ее в крыльях несущейся бури, видел ее в ужасающем затишье своего разоренного очага. Иов говорил: «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Видя Бога во всех обстоятельствах, вера Иова достигла наивысшей точки, когда этот некогда богатейший князь пустыни, сидя на пепле, мог сказать: «Вот он убивает меня, но я буду надеяться». Иов 13:15. Борец, так чего ж добиваешься ты? К чему устремляются сердца мечты? Какую поставил ты цель пред собой? Осмыслен ли твой изнурительный бой? Неведомо в мире духовных коллег, не хлебом одним будет жить человек. Ищи не того, что блестит, но мертво, а Божьего Царства и правды Его. Борьба за свободу для пленных важна. Так многие души сковал сатана. Наш враг нам известен, нам страх незнаком, когда мы возвышенной целью живем.

благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Притчи 11:25.

Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.

Дорогие друзья, мы рады вновь приветствовать вас на волнах Радио МВИ. И сейчас предлагаем вашему вниманию прослушать продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

Многие молодые люди в глубине своих сердец тоскуют по честности, искренности и чистоте. Наедине сам с собою, в одиночестве этих качеств не проявишь, они проявляются в обществе, на работе. Главное же – это общение с Богом, которому молодые люди могут посвятить силы и способности, да и всю свою молодость, потому что это единственный путь к полноценной жизни. Иосиф Армстронг совсем юным нашел эту связь с Иисусом Христом. Как часто он шел в пустующее школьное здание, чтобы в слезах и возмущении подчинить свои желания воле Божьей. Только его мать могла предполагать, какой внутренней борьбы ему это стоило. Будущее Иосифа никоим образом не выглядело светлым и многообещающим. Если другие мальчишки могли ходить в школу и учиться, как долго они захотят, и родители им при этом помогали и устраняли с пути всякие помехи, у него не было вообще никаких шансов учиться и получать образование, хотя он страстно об этом мечтал. И хотя вся его молодая жизнь состояла из надежд, которые приходилось себе подавлять, в нем постоянно жило желание, вопреки всем противодействиям, идти своим путем честно и твердо. С самого детства он тосковал по взаимопониманию с отцом. Еще маленьким ребенком он мечтал, как и другие дети, сидеть на коленях отца, но эта его мечта так и не сбылась. Позже он с завистливыми глазами наблюдал, как другие дети весело играли со своими отцами, а с ним отец не играл, и игрушек ему он не покупал. Его отец никогда не привозил из поездки что-либо в подарок ни матери, ни детям, как это принято в большинстве семей. Иосиф об этом должен был забыть. И поэтому он был благодарен за каждое доброжелательное слово и чувствительным ко всем красотам природы. Становясь взрослым, он все больше понимал, каким суровым и безрадостным было его детство. Его страстное желание любви нашло теперь ответ в чистоте и красоте Долорес Бейс. Будь то буйное многоцветие цветов или лучистая голубизна ясного неба, пение птиц в винограднике или теплый летний дождь, все говорило ему, что он любим. Впервые в своей жизни Иосиф встретил человека, с которым он мог говорить о своей тоске и сокровенных желаниях своего сердца, потому что Долорес понимала его. День ото дня он становился счастливее. Работа в винограднике была закончена, прежде чем начались осенние дожди. Случайно Иосиф слышал, как отец признался Золу Бантуму, что он выручкой от виноградника доволен. Ему же отец не сказал ни одного слова благодарности за хороший урожай. «Значит, ты нас покидаешь?» Катя стояла в дверях кухни, когда Иосиф спускался по ступенькам вниз. «Да», — отвечал Иосиф и поставил чемодан. «Мать хочет, чтобы я снова возвратился, да мне и самому хочется домой. Мы по тебе здесь скучать будем». «Вы были так добры ко мне», — сказал Иосиф, «и мне было у вас очень хорошо, большое вам за все спасибо. Ты же знаешь, я часто говорила, что больше никогда и никого не поселю в комнате Джерри. Но отдать комнату тебе мне было нисколько не жаль. Я вижу, отец за тобой приехал». «Да». «Добрый день, господин Армстронг». «Добрый день». Бенет взялся за шляпу и, улыбаясь, поклонился Кэти и Гирти, которая на кухне гладила белье. «Все готово в дорогу?» «Все готово, отец. Только помоги мне отнести вниз большой чемодан». «Порядок. Пойдем за чемоданом». Иосиф про себя подумал. Отец, наверное, хотел сказать «каждый шаг на счету», но он этого не сделал. «Я с вашим мужем в отношении оплаты за проживание сына все уладил», — обратился Бенет к Кэти, выходя из двери. «До свидания». «Гирти», — сказала Кэти, провожая их взглядом через окно, — «мы по этому парню еще скучать будем, да?» «Да, я думаю». «Мне даже страшновато подниматься вверх и заходить в его комнату». «Почему, Кэти?» «Ах, это напоминает мне тот момент, когда Джерри от нас ушел. Мне и во сне не снилось, что я когда-нибудь какого-нибудь парня могу так полюбить.
Когда он будет жениться, обязательно получит от нас хороший подарок. Как хорошо снова быть дома, мама, кушать твой ужин. Иосиф весь светился от радости, когда он в этот вечер снова мог сесть за стол у себя дома. «Но сегодня приготовила ужин Виргиния», — сказала мама радостно. «Так ты уже умеешь варить, Виргиния?» «Да ты, между прочим, совсем уже взрослая стала. А ты, Лавел, ты, мне кажется, уже выше, чем я был в 12 лет. Ах, мама, это просто чудесно со всеми вами снова сидеть за одним столом». «Да, хорошо, что ты снова дома», — счастливо улыбнулась мама. Сколько любви было в ее голосе, да и могло ли быть иначе, ведь это был ее первенец, ее сын.

0: искренность. Он вернулся домой, чтобы ей помочь, чтобы облегчить ее жизнь. Она придвинула ему чашку. Сердце ее было наполнено благодарностью. Бинет направил через стол на Ани режущий суровый взгляд, как бы спрашивая, что с первого же вечера начинаешь снова баловать его. «Здесь у нас много работы», — сказал Бинет, немного погодя. «Я считаю, что надо живую изгородь подстричь и часть сада пересадить. Надо ограду местами починить и овраг на пшеничном поле зарыть. Я надеюсь, ты не научился у бантумов лодырничать, Иосиф». Бинет подозрительно, недоверчиво посмотрел на Иосифа. «Не беспокойся, отец», — ответил он. «Я бы хотел, чтобы ты точно в 5 каждое утро был уже внизу. И ты тоже, Лавел. Каждый шаг». «Да-да», — сказал Иосиф. «Мы уже знаем. Каждый шаг на счету, не так ли, Лавел?» Иосиф нагнулся и ободряюще похлопал своего младшего братишку по плечу. Как хорошо было снова сидеть рядом с Иосифом. Хотя в возрасте их разделяло 10 лет, они по-настоящему чувствовали себя братьями, и Иосиф был для Лавела его идеал. Иосиф не подозревал, что его братишка постоянно любуется им. Виргиния же, наоборот, относилась к нему сдержанно, но и она любила брата всем сердцем. Как терпелив был он всегда к ним младшим, как всегда спешил им на помощь. Она снова увидела себя вместе с Иосифом в городе, где они продавали изделия своих рук, чтобы купить маме новое платье. Как многое их объединяет. Вот он, ее взрослый брат, который теперь выглядит веселым и счастливым. А какой у него уверенный и глубокий голос. Ее брат стал настоящим мужчиной. И вот наступило воскресенье. Иосифа уже всю неделю мучила забота, как он к бейсам попадет. Надо идти пешком, другого выхода нет. Он знал, бессмысленно просить у отца коня, а взять без спроса ему и в голову не приходило. Целый день Бинет ходил мрачный, как туча. Иосиф с утра до вечера тяжело работал. В 5, как того хотел отец, он уже был внизу и сразу же приступал к работе. Теперь Бинет только ждал, пока семья соберется на ужин, и тогда он дал волю своему недовольству. «Иосиф», — начал он после того, как тарелка с хлебом прошла по кругу, — «я же тебе категорически запретил с этой девушкой Бейс встречаться, но вчера вечером ты снова нарушил мой запрет». Иосиф ничего не ответил. «Ты же мне сказал, что не будешь больше к ней ходить, значит, ты меня обманул?» «Я на следующее воскресенье не ходил к ней», — отвечал Иосиф сдержанно. «Значит, я тебя не обманывал». «Но ты меня пытался убедить, что с ней все покончено». «Ты меня только спросил». «Я знаю, о чем я тебя спросил», — сердито кричал Бинет. «И я знаю, что я тебе сейчас скажу. Я тебя предупреждал. Если ты совет отца презираешь, то за последствия будешь отвечать». На лице Иосифа не дрогнул ни один мускул. Он сидел спокойно и ожидал, что будет дальше. «Вот эту дверь видишь?»
1: «Вижу».
0: «Хорошо, тогда собирай свои вещи и уходи». Иосиф поднялся и посмотрел отцу в глаза. «Хорошо, отец», — сказал он спокойным голосом. «Так я и сделаю. Через неделю мне исполнится 21, и тогда я так или иначе планировал искать себе работу». «Может, ты и планировал», — в бешенстве угрожал Бинет. «Но теперь я использую свои права, и ты не уйдешь, я тебя выброшу. А этого могло бы не случиться». «Но я просто не могу и не хочу жениться на девушке, отец, которая может быть богата», — ответил Иосиф. «Ты увидишь, куда тебя это заведет. Ты вернешься, чтобы просить у меня прощения, и быстрее, чем ты думаешь». Иосиф подвинул свой стул и встал рядом со стулом матери. Успокаивающе он положил ей руку на плечо и сказал: «Не волнуйся, мама, наверное, лучше, если я уйду». «Бинет», — глотая слезы, которые бежали у нее по щекам, произнесла Анни, «неужели ты еще сегодня хочешь его выдворить? Разреши ему остаться до завтрашнего утра». Рыдания сотрясали ее и мешали ей говорить. Виргиния и Лавел тоже плакали. «Хорошо», — выдавил из себя Бинет. «Садись и ешь. Я не хочу, чтобы твоя мать снова...»

0: кушали молча. Почему отец всегда устраивал эти сцены, когда садились за стол? Ни у кого теперь уже не было аппетита. Все сидели грустные и подавленные, и сам Бинет только взял несколько глотков. После еды Ани пошла за Иосифом следом в его комнату. «Мама», — произнес Иосиф нежно, — «это действительно лучше, если я уйду без лишних слов и слез. Мы не можем больше с отцом жить под одной крышей. Мы с Долорес любим друг друга, и я надеюсь, что через некоторое время, когда я немного денег заработаю, мы сможем пожениться». «Но куда ты теперь пойдешь?» В глазах ее стояла страх и озабоченность. «Не делай себе лишних забот об этом, мама», — успокоил он ее. «Я как-нибудь найду себе рабочее место. Господин Макракин делал мне такое предложение, так что я без всякого могу сейчас вернуться туда-обратно».
1: «Господин Макракин?» — удивленно произнесла Ани.
0: «Да, он мне давно делал предложение у него работать».
1: «А отец об этом знает?»
0: «Нет, я ему не рассказывал».
1: «Это ему, конечно, не понравится».
0: «Не знаю. А почему ты так думаешь?»
1: «Потому что он верит, что они с Макракином друзья».
0: «Я скажу Макракину лишь самое необходимое. Я же не обязан всем о случившемся трубить».
1: «Ты имеешь в виду молчать о том, что он тебя выбросил на улицу?»
0: «Я просто ищу себе работу, и в конце концов на следующей неделе я становлюсь совершеннолетним».
1: «Хорошо, Иосиф, тогда я спокойна, если это не пойдет по кругу». У Ани снова навернулись слезы.
0: «Пожалуйста, мама, ну пожалуйста, ты должна успокоиться».
1: «А ты сильно обиделся?» — спросила она.
0: «Не так сильно, как бы это было год назад. Теперь, когда я знаю, что Долорес меня любит, мне это легче переживать».
1: «Но, Иосиф, если она узнает обо всем, как она к этому отнесется?»
0: «Она уже кое-что знает».
1: «Неужели?»
0: «Мама, мне пришлось ей об этом сказать. Между нами должна быть ясность».
1: «Но что она по этому поводу думает?»
0: «Вначале ей это показалось страшным. Тогда тетя Зара поговорила с ее матерью. Теперь она к этому относится спокойнее».
1: «Тетя Зара?»
0: «Да».
1: «Иосиф!» — воскликнула теперь мать потрясенная. «О чем же тетя Зара знает?»
0: «Не о многом».
1: «Как я буду ей и другим теперь в глаза смотреть?»
0: «Так же, как и я, мать».
1: Иосиф, как бы защищая ее от осуждающих взглядов, обнял мать за плечи. «Какая же она маленькая и хрупкая! Как я часто думал, что все останется в тайне, но ты помнишь историю про Иосифа, которую ты мне часто рассказывала, когда я был еще мальчишкой?»
0: Аня сидела некоторое время, погруженная в свои мысли. Рука Иосифа все еще лежала на ее плече, и он чувствовал, как ее бьет мелкая дрожь.
1: «Иосиф», — обратилась она к нему после некоторого молчания, — «ты хочешь сказать, что история Иосифа помогала тебе все эти годы?»
0: «Она помогала мне все эти годы больше, чем ты себе можешь представить, мама», — ответил он. «Если бы ты не рассказывала мне эти библейские истории в детстве, я не знаю, как бы я сегодня жил. Одно я знаю совершенно точно. Мама, если бы ты не научила меня всегда обращаться к Богу, я бы сегодня отца своего ненавидел».
1: «Иосиф».
0: «Да, мама, именно так».
1: «А сейчас ты его не презираешь?»
0: «Я должен согласиться, что часто очень был близок к тому, чтобы ненавидеть его. Мне стоило большой внутренней борьбы вытеснить из сердца горечь. Я все время думал о тебе. Ты была мне примером. Помнишь, ты мне рассказывала про глубокую яму и про свет с небес? Если ты все эти годы могла быть терпеливой и даже в самые тяжелые черные дни видеть Божий свет, то почему и мне не смочь? Единственное, что меня очень огорчает, это духовное состояние отца». По бледному, изможденному лицу Ани все еще текли слезы.
1: «Я об этом тоже очень много и часто думала», — печально сказала она. Одно я для себя решила твердо, что до конца своей жизни буду стремиться Виргинию и Лавелла воспитывать так, чтобы их приближать к Богу. Я так рада, что ты за столом, когда отец был так возбужден и сердит, сохранял спокойствие. Я знаю, они не забудут, как ты вел себя в ответ на выпады отца. Если честно сказать, мама, в какой-то степени мне его отношение стало безразлично. Конечно, мне больно, что вот так приходится с вами расстаться, но ты же знаешь, отец никогда не проявлял ко мне добрых чувств, поэтому я уже очень жаждал скорее стать совершеннолетним. Я это знала. Обещай мне, мама, что ты постараешься выбросить из головы все тяжелое и заснуть. Я по меньшей мере попробую. Как она постарела, моя милая мама. Мама, я очень боюсь, чтобы у тебя снова не случилось сердечного приступа. Ты так тяжело переживаешь все. Не бери себе слишком в голову. В голосе его было столько тепла и озабоченности. Я изо всех сил буду стараться, Иосиф. Тогда я еще сейчас соберу свои вещи, а завтра меня уже здесь не будет. Спокойной ночи, сын. Спокойной ночи, мама. Он проводил ее до ступенек. «Будь сильной, моя маленькая мама», — сказал он. «Не забудь, Бог нас и в темноте видит». Он на некоторое время задержал ее руку в своей. «Ты же в это твердо веришь, мама, не так ли?» Если Иосифу и казалось, что он ее перешагнет без особых усилий, он все же долго не мог заснуть. Счастливые и печальные, злые и добрые мысли кружились и путались, мешая ему успокоиться. Тогда он, как это часто бывало в молитве, пришел к Богу, и крепкий, спокойный сон все поставил на свои места. Да, Иосиф мог уйти, но его мать этого сделать не могла. У него была Долорес, для которой он хотел жить и которую хотел любить, а у матери... Кто у нее был? Виргиния и Лавелл — оба еще дети, у которых все будущее впереди. Они тоже, скорее всего, будут с нетерпением призывать тот день, когда смогут уйти из дома. Но Анни Амстронг должна до горького конца свое выдержать. Это тяжелым камнем лежало на душе Иосифа. Он еще вчера вечером был так счастлив рядом с Долорес. Они стояли у ворот, прежде чем расстаться, и говорили о многом. Потом он, как уже не первый раз, пешком отправился домой. Они беседовали недолго, может, четверть часа, но и этого времени было достаточно, чтобы убедиться, что они друг другу нужны. Они будут друг о друге заботиться». «А кто будет заботиться о маме?» Сразу после завтрака Иосиф взял шапку, потом вещи и был готов покинуть родительский дом. Он найдет себе рабочее место и тогда заберет оставшиеся вещи. «До свидания, мама», — сказал он. «До свидания. Храни тебя Господь». «Подожди немножко, Иосиф», — вмешался отец. «Я хочу, чтобы ты еще одно дело исполнил, прежде чем исчезнешь».
0: «Какое?»
1: «Поезжай к Симпсонам и одолжи для меня большую бричку для перевозки сена. Возьми сразу двух лошадей с собой».
0: «Поехать к Симпсонам?» Иосиф снова отставил свою сумку.
1: «Да, тебе еще нет 21 года».
0: Иосиф сначала посмотрел на отца, потом на мать. «Ну что ж», — сказал он, — «я поеду». Иосиф обуздал двух лошадей. На одного из них накинул седло, чтобы на нем верхом отправиться к Симпсонам, ферма которых находилась на расстоянии примерно 1 мили от фермы Стоксов. С огромной сеновозкой он отправился в обратный путь. Лошади сами бежали легкой рысью. «Каждый шаг на счету», — ворчал он про себя. Вдруг он заметил, что в уздечке одного из коней ремешок свисает. Должно быть, оторвался. Обе лошади сделали испуганный рывок вперед и поскакали. Иосиф изо всех сил пытался удержать их, но лошади совершенно вышли из повиновения. К тому же они его уже забыли, и его голос их только еще больше пугал.
1: На следующем повороте он только услышал страшный треск. Его обволокла туча пыли, и он погрузился в темноту.

Уважаемые радиослушатели, продолжение истории «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах радио МВ. Ждем вас! Божьих вам благословений!

Нет красоты, как в вечном доме. Вся красота Иисус Христос. Сменился тот венец терновый, а приобрел венец наш.

если бы в моей судьбе из года в год, за шагом шаг, было бы так, как в тишине, когда-то в пламенных мечтах невеста о своей судьбе молила Бога вся в слезах. О, если бы Господь всегда на мои просьбы отвечал, ведь я хотела лишь добра, когда впервые мамой став, держала дочку на руках, молитву про себя шепча. О, если бы мой каждый день я прожила, не зная боль, тогда обиды злая тень не омрачала бы любовь. Если б раскрыл Бог крылья в сень, не затоптали б душу в кровь. О, если бы! Только вдруг в тиши заговорил Господь со мной, коснувшись нежно струн души, звенела песнь струей живой. Я сердцем слышала слова, что лились в душу мне тогда. О, если бы в твоей судьбе, печальной стадии и пути, ты не позволила бы мне тебя за руку повести, скажи, как мог бы я тебе открыть себя на высоте? О, если бы тебе всегда на твои просьбы отвечать, чтоб ты по жизни все могла и что хотела все давать, тогда скажи, когда б отца тебя я смог бы показать? Как мог бы объяснить тебе свою любовь и благодать? С тобой я буду в зыбком рве, там научу тебя прощать. С тобой пойду на высоте и научу не осуждать. С тобой, когда летит стрела, не раз я грудью прикрывал тебя от лютого врага и от камней оберегал. В минуты сложные тогда тебе урок преподавал. С тобой я был везде, всегда. Я видел все твои мечты. Не все давал, как ты ждала, не все во благо. Веришь ты? Ведь с каждым шагом ты росла, сжигая старые мосты. Я слушала ответ Христа, а жизнь, как лента предо мною, и фраза «если бы» тогда приобрела совсем другой оттенок, смысл. Я чудеса увидела, Господь, с тобой. Я поняла закон любви, и на скрижалях сердца я поверх разрушенной мечты прочла, что ты писал, любя. Даю не то, что просишь ты, а то, что надо для тебя».

Сколько всего мы принимаем ежедневно из рук Бога? У нас достаточно оснований благодарить Бога за все, что нас окружает. За наше здоровье, за еду, за каждое доброе слово, сказанное нам кем-то, даже за то, что сегодня нас не мучает боль. Всего лишь несколько минут благодарности каждый день, а насколько радостней и счастливее будет тогда наша жизнь. Неблагодарность — это признак неверия и черствости.

благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Притчи 11:25.

Я хотел бы еще раз вернуться к тексту, который мы уже сегодня слышали. Когда мы говорим о Новом Завете, когда мы говорим о завете Бога со своим народом, нужно быть крайне мудрыми, аккуратными, тактичными. Когда, особенно живя здесь, в Израиле, да, нам нужно понимать, друзья, что значит, какой смысл мы вкладываем, когда мы говорим «Бог в завете со своим народом», «Бог не отверг Израиль», да, да, это так, но что это значит? Ну что это значит? В каком завете Бог с евреем, простите, гомосексуалистом? В каком завете Бог с ним? В каком смысле он его не отверг? Какие Божьи обетования на него распространяются? Как это работает? Нужно быть максимально мудрыми, друзья. Иисус Никодиму говорил, ты учитель Израилев, ты должен понимать, кто не родится свыше, не может войти. Не может. Что значит «не может войти в Царство Божье»? Бог не сможет воцариться внутри тебя, в твоем сердце, без перерождения. Именно вот это рождение свыше, это чудо, которое стало возможным через Иисуса Христа, через Мессию. Оно дает нам вход в это царство и жизнь в нем. Слава Господу! Когда они ели, Иисус взял хлеб, благословил, преломил, раздавая ученикам, сказал, «Примите, ешьте, это есть мое тело». И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо это есть кровь моя, нового завета, за многих изливаемая в оставление грехов». Прежде всего, я бы хотел сказать, что Новый Завет берет начало вообще еще в Эдемском саду, и затем это началось вот серьезно осуществляться, когда Бог заключил завет с Авраамом. Да, мы понимаем, что завет с Авраамом определенным образом касался его потомков по плоти и касался земных благ и благословений. Бог говорил, я сделаю тебя многочисленным, я дам тебе землю. Сегодня тут война идет вокруг этой земли, мы сегодня живем здесь. Ну вот, но заметьте, у Бога всегда был взгляд глубже и дальше. Глубже и дальше. Для Бога не было принципиально просто дать тебе именно определенный клочок земли. Вот живите здесь. Есть другие народы, которые живут тысячами лет на своих землях, прекраснейших землях. У кого-то есть нефть, у кого-то чернозем, у кого-то еще что-нибудь. И они живут там годами, и все у них хорошо. И не надо им для этого какого-то спецобетования от Господа. Поэтому я говорю, что Бог смотрел глубже, и Он смотрел дальше. И смотрите, как пишет Евангелие об этом. Аврааму даны были обетования и семени его, Галатам 3:16. Не сказано и потомкам, послушайте, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном и семени твоему, которое есть Христос. Обетования даны Аврааму и его семени. Не потомкам, не многим, а как бы об одном, об одном. И это одно семя, это есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Смотрите, как интересно Павел говорит. Оказывается, завет, который был с Авраамом, это завет о Христе. Завет с Авраамом – это завет о Христе. Это не столько завет о чем-либо другом, хотя это все, да, в себя включает и земля, и многочисленность, и еще что-то, и другие разные аспекты. Но завет с Авраамом – это завет о Христе. Все ключевые Божьи обетования были даны Аврааму и его семени, которое есть Христос. И закон, который явился спустя 400 лет, не мог отменить эту концепцию, не мог отменить этот завет. О Христе. Давайте еще раз зафиксируем. Завет Бога с Авраамом – это завет о Христе, имеющий прямое отношение к Христу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Евреям 10:16 написано, «Вот завет, который я завещаю им после тех дней, говорит Господь». Это цитата из автора Евреям. Послание цитирует пророка Иеремии. Он говорит, вот как выглядит этот завет. «Я вложу законы мои в их сердца, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Как это стало возможным, друзья? Как Бог может не воспомянуть грехов и беззаконий твоих? Только когда Он смотрит на тебя через Иисуса Христа. Другого пути нет. Бог не может сказать, да ладно, проехали, забудем.
Бог не может так. Он святой Бог, Он справедливый Бог. Каждый грех должен быть наказан. Он не может приблизиться к нам, если в нас есть грех, и Он видит этот грех. Только когда Он смотрит на тебя через Иисуса Христа, Иисус покрывает, Иисус искупляет нас. Иисус принял наказание за этот наш грех, и теперь у Бога нет претензий к тебе. Слава Господу! Вот почему Он говорит: «Я не вспомяну больше твоих грехов». Потому что Иисус понес за них наказание. И Он еще говорит о том, что «Я сделаю что-то внутри вас». «Я мои законы, мои мысли, мои желания вложу внутрь тебя». И заметьте, даже когда Он говорит, что «Я вложу мои законы в твое сердце», Он говорит: «В сердце вложу, не в память». Не в память твою, чтобы ты не забыл. Я пропишу это на гораздо более глубоком уровне. Твое сердце, твои мысли. Ты будешь пропитан тем, что мне угодно. Аллилуйя. Он говорит: я это сделаю. И еще он добавляет, расширяет, говорит: я вселюсь в них и буду ходить в них. То есть вот в чем заключается такое удивительное Божье обетование относительно Нового Завета. Он говорит: я буду жить внутри тебя. Это станет чем-то новым и невероятным. Бог всемогущий живет внутри нас, омыл нас кровью Иисуса, очистив нас от беззаконий. Он поселился в нас, и сегодня Он живет внутри нас. Это что-то новое. Это уровень, которого не знала земля, не знал никто до того, как пришел Господь Иисус Христос. И Он это сделал возможным для нас. И сегодня сам Господь Духом Святым живет внутри каждого из нас. Теперь несколько слов, друзья. Это то основное, что я хотел бы сказать сейчас, потому что Новый Завет — это такая обширная, глубокая, серьезная тема. Но я хотел бы несколько аспектов коснуться буквально бегло. Каким образом это работает? Новый Завет, он условный или безусловный? Бог говорит: я его заключу. С кем и каким образом это будет работать? Каким образом в нашей жизни работает Новый Завет? Вот мы сейчас коснулись нескольких обещаний. Бог говорит: вот смотри, что будет в этом Новом Завете. Я вселюсь внутрь тебя. Я пропишу мои законы и мысли, вложу внутрь тебя. Я заберу твое каменное сердце, дам тебе другое. Я изменю тебя изнутри. Вот что я сделаю. Я твоих грехов не вспомню. Масса таких невероятнейших обетований Божьих содержится в Новом Завете. Каким образом они распространяются на нас, друзья? Каким образом они становятся твоими? Другими словами, условия Нового Завета. Условия Нового Завета. Если мы посмотрим на условия Ветхого Завета, вспоминается сразу Второзаконие, 28 глава. Если ты будешь соблюдать, если ты будешь соблюдать эти слова мои, то я благословлю тебя, то ты будешь благословен. Будет благословен плод чрева твоего, ты будешь благословен в городе, на поле, где бы ты ни пошел, ты будешь благословен. Но если ты не будешь соблюдать, ты будешь проклят. Ты будешь проклят на каждом шагу. И плод твоего чрева, и ты сам, и твоя судьба. И я вас рассею, и поражу, и безумием, и места себе не найдешь на земле. И ты будешь проклят. Вот почему Павел говорит, что кто хочет как-то с законом связаться, он под проклятием. Проклятие закона распространяется, если ты не соблюдаешь. А как сегодня, друзья мои?

Кто не будет веровать, будет осужден. Это созвучно с тем, что мы уже цитировали сегодня. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, верующий, не погиб, но имел вечную жизнь». Смотрите, Новый Завет завязан на веру. Новый Завет работает через веру. Текст, который мы говорим с вами последние месяцы, «Благодатью вы спасены через веру». Кто будет веровать и креститься, будет спасен. Спасение вмещает в себя вот все эти Божьи обетования Нового Завета. Будет спасен от вины, будет спасен от власти греха, будет спасен от вечной погибели, будет спасен от Божьего гнева, будет спасен. Кто? Кто будет веровать? Условие для того, чтобы Новый Завет распространялся на тебя и работал в твоей жизни, это вера. У нас возникает вопрос, подожди, а что значит, все веруют сегодня, вот тут все веруют, везде все веруют, и бесы веруют. Ага, вот мы уперлись, ага, значит вера, а что ж теперь делать? То есть верить недостаточно, да? Надо что еще надо? Надо еще что-то делать. Ага. Нет, неправильный вывод. Правильный вывод – надо верить по-настоящему. Не надо называть верой то, что ею не является. Вера, которая не приносит перемен в твою жизнь, это не вера. Ну, разве что ты мертвую веру считаешь верой, тогда нет проблем. Но в общем-то это не вера. Давайте еще раз. Вера, которая не приносит перемен в твою жизнь, это не вера. Это типа как несоленая соль. Она ни к чему не годна. Выбросить вон на попрание людям. Ее можно потоптать, и вот что грязь, что соль. Вроде бы и соль, но нету силы, нету вкуса. Чем ее сделаешь соленой? Видите, когда мы говорим о вере, кто будет веровать, будет спасен. Его вера включит в его жизни какие-то процессы, запустит в его жизни какие-то процессы, которые изменят его. Новый Завет включится для тебя по твоей вере. Я вселюсь внутрь тебя. Вот мы снова возвращаемся к идее благодати. Ой, если мы под благодатью, тогда можно грешить. В смысле? Бог живет внутри тебя. Ты не представляешь, какая-то мощь, какая-то сила. Это тяга к святости, это желание угождать Господу, это отвращение от греха и так дальше. Это что-то просто немыслимое. Бог говорит, я вселюсь внутрь них. Что можно придумать больше? Что можно придумать сильнее и мощнее? Бог сам говорит, я буду жить внутри тебя. Это значит, ты будешь побеждать. Это значит, ты будешь по-другому мыслить. Ты будешь к другому стремиться, о другом мечтать. Вера включает для тебя вот эти вещи. Это все обетование Нового Завета. И когда ты веришь, они начинают работать. Вера активизирует в тебе все эти Божьи обетования. Давайте еще раз. Бог с Авраамом договорился. Он заключил с ним завет. Этот завет касался Иисуса Христа. И сегодня всякий, кто верит, евреи или не евреи, неважно, на него начинают распространяться обетования завета, которые заключены через Иисуса. Он стал посредником, ходатаем и гарантом этого Нового Завета. Посредник, он гарант, он ходатай Нового Завета. Он ходатает за нас перед Отцом. Благодаря Его жертве это все стало возможным. Аллилуйя. Все, что Бог пообещал, я очищу, я заберу каменное сердце. И если ты веришь, это начинает происходить. Если это не начинает происходить, значит, ты не веришь так, как надо верить. Что такое вера? Что такое рабочая вера? Почему бесы веруют и трепещут, и остаются бесами, демоничными, злыми духами? Их вера не запускает вот эти процессы внутри. Но живая вера обязательно запускает. Что такое вера? Вера – это такая сила внутри нас, которая соединяет нас с Богом. Вера – это то, что соединяет нас с Богом. Вера – это то, что активизирует внутри тебя какие-то духовные процессы и соединяет тебя с Богом. И именно благодаря этому соединению все начинает работать. Вера – это то, что соединяет тебя с Богом, активизируя внутри тебя вот эти духовные процессы,
открывает тебе истину о том, что Иисус – это Мессия. Вот оно, настоящая вера. Сегодня вокруг нас есть люди, которые типа верят. Они, может быть, даже идут к стене плача. Я помню, когда первый раз, не знаю, лет 10 назад или чуть больше, 12, мы попали к стене плача, я прямо на видео снимал. Мне показалось, что это пророк Иеремия, плачущий передо мной. Какой-то дотишный, как он плакал. Я ничего не понимал на иврите, я записал, потом спрашивал у кого-то, о чем он там, Адонай там и все. Как он плакал, я чуть рядом с ним.

И мне стало плакать там. Это было что-то с чем-то, правда. Вот все равно, что плач Иеремии я увидел. И думаю, Господи, вот, ну, как ты к этому относишься? Но видите ли, в чем проблема, друзья мои? Настоящая вера, когда ты настоящим избавляешься от всех предрассудков, не слезы открывают Божье сердце, а вера. Не что-либо еще открывает Божье сердце, а вера. Будешь веровать, увидишь славу Божью. По вере твоей будет тебя. Амен. Именно вера. А вера — это такая штука, которая открывает твои глаза на Божью истину. Настоящая вера дает тебе откровение о том, что Иисус — это Мессия. Настоящая вера открывает твои глаза на тебя самого, на твою греховность, на Божью святость, на вечность. Ты вдруг начинаешь понимать духовные вещи. Вера активизирует что-то внутри нас и изменяет наш внутренний мир, потому что соединяет нас с Богом. Аллилуйя! Слава Господу, братья и сестры! И если вдруг это не происходит с нами, значит, наша вера нерабочая. Что-то в ней сломано, что-то она не запускает каких-то процессов. Вера соединяет нас с Богом. Можно я напомню простые вещи, друзья? Иисус говорил, помните, Он говорил, «Прибудьте во мне». И в Евангелии от Иоанна 14 глава, в 15 Он говорил, «Прибудьте во мне». В 14 главе Он говорит такие слова, 20 стих. «В тот день узнаете, что Я в Отце Моем, и вы во мне, и Я в вас». В тот день вы узнаете, я в Отце, вы во мне, и я в вас. Он рисует такое удивительное единение. Я в Отце, Отец во мне, я в вас, вы во мне. Вау, как же это происходит, как это становится реальностью. Как это работает, друзья мои. Если мы вспомним Иисуса, один из важнейших моментов Его земной жизни, на который однажды обратили внимание ученики, они смотрели на Него и говорят, Господи, научи нас молиться. Научи нас молиться. Настоящая живая вера толкает нас к поиску Бога каждый день. Если ты веришь, что Иисус — это твоя единственная надежда, ты ищешь Его каждый день. Ты ищешь единение с Ним. Ты ищешь, как прибыть в Нем. Он сказал, прибудьте во мне. Как прибыть в Нем? Как прибыть в Нем? Искать настоящего глубокого единения с Ним. И даже когда мы говорим о молитве, и сейчас еще о Божьем Слове, друзья, я верю, знаете, что есть какие-то вот духовные такие тайны, которые срабатывают как раз именно по вере. Иисус говорит, если вы прибудете во мне, и я в вас, принесете много плода. Я помню, давно еще на заре, наверное, своего служения я задавался вопросом, и думаю, Господи, почему так, что иногда мы годами, читая Библию и молясь, мы не приносим много плода? У нас нет перемен должных в нашем характере, в наших ценностях. Мы не становимся другими. Почему? В чем дело? И я понял, знаете, что молиться, читать, да, это оно. Мы сейчас об этом именно говорим. Но нужно как-то так молиться и как-то так читать Писание, чтобы соединяться с Богом и что-то получать от Него. Для меня снова я возвращаюсь к этому классическому примеру. Женщина, которая в толпе пробирается и прикасается к краю одежды Иисуса. И вот этот вопрос, все прикасались, но сила вышла не для всех, не все получили исцеление. Так вот, прикасайся так, чтобы сила из него выходила. Читай так Писание и молись так, чтобы что-то ты получал от него, когда читаешь и когда молишься. Помните, апостол Павел писал Тимофею, говорит, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, так поступая, спасешь себя и тех, кто будет тебя слушать. Это принесет тебе спасение. Вот, друзья, еще раз. Настоящая живая вера, она соединяет нас с Богом. И каким образом это происходит? Это молитва. Настоящая вера, давайте мы запомним, она подталкивает нас каждый день, каждое утро. Она внутри активизирует в тебе жажду по Богу. Она активизирует в тебе понимание, что Бог тебе нужен. Найди 5 минут. Войди в комнату твою, закрой дверь твою и помолись Отцу твоему, который в тайне, и Он воздаст тебе явно. Находи время для молитвы. О чем мы говорим сейчас, друзья? Мы говорим о том, как работает Новый Завет. Почему иногда он не срабатывает?
Почему некоторые, вышедшие из Египта, не смогли войти в обетованную землю? Бог обещал, Он сказал, я даю вам ее, возьмите. Не смогли войти. Почему? Неверие и непослушание. Неверие и непослушание. Не смогли завоевать эту землю. Друзья, точно так же здесь Новый Завет имеет вот эти ценнейшие обетования для нас, но чтобы они стали твоими, чтобы они стали для тебя реальностью. Это происходит через веру. Кто будет веровать, будет спасен. Новый Завет делает, становится для тебя реальностью через веру. А вера – это то, что толкает тебя к единению с Богом. И первое – это молитва. Друзья, можно я напомню это еще раз? Вера толкает нас искать Господа. У нас нет времени, у нас не получается. Вспомните таких людей, как Захей, как Вартимей слепой, как еще кто-то кричит, «Сын Давидов, помилуй меня!» Или Захей хотел видеть Иисуса, не получается, бежал, залез на дерево, потому что он хочет видеть Иисуса. Эта вера начинает в тебе работать, она активизирует в тебе поиск. Сложно, работа, дела, ты устал. Да, но вера – это такая штука, которая преодолевает все эти препятствия и толкает тебя к тому, чтобы ты находил немножечко времени каждый день для молитвы и для Писания. Единение с Богом включает для тебя и делает реальным для тебя обетование Нового Завета. И я еще один аспект подчеркну. Я верю, что это еще работа, это вот это единение с Богом. Вера, да, это то, что соединяет нас с Богом, это причастность к телу Христа. Друзья, тело Христа – это церковь. Иисус, когда был на земле, Он сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Он задумал церковь как что-то особое такое. Он задумал церковь, и затем мы видим церковь как тело Христа. И если мы хотим, чтобы Новый Завет в нашей жизни в полноте работал, в полноте действовал, нам нужно искать общение с народом Божьим, со святыми, нам нужно искать отношений с братьями и сестрами. Нам нужно искать, чтобы иметь единение в теле Иисуса Христа. И тогда я верю, что чем больше мы этого ищем, молитва, Писание, тело Христа, вера соединяет нас с Богом и делает для нас возможными, реальными, доступными все обетования Нового Завета. Начинает меняться наше сердце, меняются наши мысли. Бог говорит, я пропишу это у тебя в мыслях. Другие ценности, другие желания, мысли. Я буду жить внутри тебя. Аллилуйя. Слава Господу.

О, сколько тех, кто предстоит пред Богом, старается и служит перед Ним, но среди них, увы, совсем немного таких, кем Иисус Христос любим. Вы спросите, да разве так бывает, служа Иисусу, не любить Его? Отвечу я, кто брата отвергает, тот отвергает также и того, кто в сердце брата тихо обитает, кто милует его, благословляет, в печалях и страданиях утешает, и, слыша покаяние, прощает, не оставляя в скорби одного. Служения различны, Бог сказал, но вы должны пребыть во мне едино. А человек другое написал, перечеркнувши истинно картину. Такой, как я, мне в Иисусе брат, с другими же я не хочу общаться, молиться и вообще даже встречаться. Они чужие, я не виноват, и одеваются не так, как я, увы. И песни не такие напевают, и не духовные, там все из головы, и Библию не так, как мы, читают, и Духа Божьего вообще не понимают, и что их церковь делает, не знаю, ни нашего союза не правы. А братьев также принял Иисус, простил, омыл, поставил на служение и принимает жертвы этих уст, когда возносятся горячие моления. Я где-то перегнул? Скажите, где? Таких примеров колоссально много, и это убивает у людей начатки веры в истинного Бога. Когда тот современный фарисей не хочет вместе стать и помолиться всего лишь по учению людей, то может ли ему Господь открыться? Конечно, может, в пламенных судах, ведя его на разговор в пустыню. А труд единства, хоть и не зачах, но еле-еле движется до ныне. О, сколько нужда помощи кричит, и враг бросает нам кровавый вызов. А церковь, ну не то чтобы молчит, она болеет от таких капризов. Ей не хватает силы победить, а ты стоишь в стороночке и судишь. Не хочешь брата ты благословить, хоть говоришь, что Иисуса любишь. О, братья, откроем же глаза и прочитаем верные страницы о том, что нам сам Иисус сказал, и станем рядом горячо молиться. Есть и главное, да будем же едино. Второстепенное оставим Богу, и Дух Святой тогда нас не покинет, укажет нам чудесную дорогу. И вот тогда Иисус благословит, и потекут живительные реки, и враг тогда позорно убежит, и будет слава Богу в человеках.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Перед праздником Пасхи Иисус, встав с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. Иоанна 13 глава, 1, 4 и 5 стих. Умывание ног. Начиная с событий главы 13 и до ареста в Гефсиманском саду, Иисус обращался только к Своим ученикам, чтобы подготовить их к Своему уходу. Поскольку они были опечалены и встревожены, Он заверил их, что идет приготовить место им, а затем придет и заберет их к себе в дом Отца. Он наставлял их, чтобы они любили друг друга, как возлюбил Он, и обещал послать Святого Духа, который должен был пребывать с ними. Он учил их, как приносить плод, и готовил к возможному гонению. Но ему пришлось столкнуться с серьезной проблемой, их непониманием того, что такое истинное величие. Иаков и Иоанн захотели выделиться, а остальные стали негодовать на них. Это говорит о том, что у них все еще была одна и та же проблема — гордость и стремление к превосходству. Поэтому прежде чем произнести свою замечательную речь в главах 14 по 16, он хотел показать им, что истинное величие заключается в смирении. Они уже слышали, как он говорил: «Возьми иго мое на себя и научись от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Самый трудный урок, который необходимо усвоить, — это смирение. И поэтому Иисус подал ученикам живой пример. Он снял с себя одежду и, как подобает слуге, опоясался полотенцем. Чтобы омыть кому-то ноги, нужно опуститься на колени. Невозможно мыть ноги брату, сидя на стуле. Царь Соломон говорил: «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Притча 16 глава, 18 стих.

благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Притчи 11:25.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Дорогие дети, наши коротенькие уроки дороги для вас и меня. Я приготовляю их с молитвой и верю, что Господь доносит их до вас благополучно по волнам радио. Ветхозаветные истории назидательны и полезны. Сегодня мы пойдем дальше, но сначала я коротко повторю прошлое, чтобы у вас была связь в мыслях и сердцах. Мы говорили о том, как ковчег Господень попал в плен к филистимлянам, и как те были вынуждены возвратить его. Израильтянам было тяжело под гнетом филистимлян, и им казалось, что Господь оставил их на произвол судьбы. Но вот они вспомнили о Самуиле и о том, как Господь отвечал на его молитвы в прошлом, и решили обратиться к нему за помощью. Самуил любил Господа и знал, что помощь только у него, и потому сказал израильтянам: «Если возвратитесь к Господу и уничтожите всех ваших идолов, и будете готовы служить ему всем сердцем, он освободит вас от филистимлян». Народ взялся сразу же за уничтожение идолов, и все начали призывать имя Бога на помощь. Через Самуила Бог призвал их в одно место, чтобы там говорить с ними. Самуил принес жертву, и все молились и каялись. Когда филистимляне заметили, что израильтяне собираются в одном месте, они решили, что сборы эти делаются для войны, и поскорее собрали свои войска. Они смело двинулись на Масифу, то есть место, в котором собрались филистимляне. А израильтяне даже не были вооружены и вообще никак не были приготовлены к войне. Когда войска филистимлян уже приближались к израильтянам, началась ужасная гроза. Гром гремел, и молнии сверкали, небо почернело, и начался сильный дождь. Это так сильно смутило филистимлян, что они бросили оружие и побежали обратно в сторону своего укрепления. Для израильтян это было великой и неожиданной победой, которую они никак не могли приписать самим себе. Они подбирали брошенное филистимлянами оружие и с ним в руках гнались за филистимлянами. Когда все стихло и враг был далеко, Самуил воздвиг большой камень между Масифой и Сеном, городом, из которого наступили на израильтян филистимляне, и назвал этот камень Авен-Езер, что значит «до сего места помог нам Господь». Пока Самуил судил народ израильский, мир был у них, и филистимляне не беспокоили их больше. Самуил поселился в Раме и там построил постоянный алтарь Господу. Весь год он посещал селения Израиля и судил народ. Он был последним из 15 судей израильского народа. После него израильтяне начали просить себе царя. Сыновья Самуила не были справедливыми судьями, и это вызвало возмущение народа. Старейшины народа, которые любили Самуила и были обеспокоены поведением его сыновей, пришли к нему в Раму и сказали: «Вот ты состарился, и сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Эти слова не понравились Самуилу, и он решил помолиться об этом деле Господу и узнать, как ему поступить. Господь ответил на молитву Самуила и сказал так: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, потому что не тебя они отвергли, а меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, как я вывел их из Египта, и до сего дня они оставляли меня и служили иным богам, так они поступают теперь с тобою. Но ты послушай голоса их и расскажи им, какие будут права царя над ними». Самуил пошел к народу и пересказал слова Господа и объяснил народу, какие права будет иметь царь над ними. Он будет брать их сыновей на военную службу и лучше

Давайте же посмотрим, какой урок мы можем извлечь из того, что мы сейчас прочитали. В этом отрывке Писания урок, который сокрыт для нас, мы сами должны найти и применить. Он так прост, что вы, наверное, сами уже знаете, что Господь хотел сказать нам. Израильтяне победили филистимлян и освободились от них только потому, что решили возвратиться к Господу, смириться перед Ним, покаяться, и обещали служить Ему. Послушание Господу – вот секрет благополучия человека. Блажен человек, который послушен Господу. Праведник – это человек, который поступает по воле Божией. Почти каждая наша история напоминала о послушании Господу, и почти каждый раз я говорила вам о важности этого. Есть условия счастья, и в псалмах мы находим все их. Много раз повторяются слова «блажен человек». «Блажен» значит «счастлив». Какой же человек счастлив? Тот, который любит рассуждать о законе Господа, то есть читать Слово Его, ходить в собрания верующих, искать прощения грехов у Господа и святой жизни пред Ним. И есть еще одно условие – забота о бедном ближнем. Не все люди живут одинаково. Есть более зажиточные, есть бедные, вдовы, сироты. Мы живем в такое время, когда правительство заботится о сиротах и вдовах. Но есть люди бедные духовно, слабые, не знающие Господа. Они ищут счастья не у Него. И когда не находят, не могут понять, почему не нашли. Наше дело – указать им на источник счастья. Дерево, которое растет далеко от воды, не может быть могучим и плодоносным. Вода – это Слово Божие. И мы должны всегда быть вблизи воды, чтобы приносить плод для Господа. Дети тоже могут помогать друг другу в беде, хотя их беды могут казаться не такими серьезными, как у взрослых. У одной девочки была любимая кукла, которую она возила в коляске каждый день. Ей казалось, что на свете нет более красивой куклы. Девочка часто говорила это кукле, и хотя кукла не отвечала девочке, казалось, что они понимали друг друга. Однажды девочка взяла куклу на прогулку, как всегда, в ее красивой колясочке со стеганым одеяльцем. По дороге девочка встретила другую девочку, в руках у которой была тряпочная, грязная кукла, и сама девочка выглядела неряшливо и бедно. Девочка посмотрела на свою красивую куклу и подумала: «Ты моя красавица! Как я рада, что ты не выглядишь так ужасно, как эта тряпочная кукла в руках у бедной девочки!» Но бедная девочка любила свою куклу так же крепко и прижимала ее к себе, потому что у нее не было красивой колясочки. Неожиданно из-за поворота показался большой грузовик. Бедная девочка от волнения и страха выронила куклу, и та тотчас же была раздавлена колесами грузовика. Девочка начала плакать, когда увидела, что ее самое драгоценное сокровище погибло под колесами грузовика. Что делать? С чем будет она теперь играть? Некому было пожалеть бедную девочку, и тогда девочка с колясочкой и красивой куклой подошла к ней и, положив на плечо руку, начала утешать ее, как могла. Бедная девочка не унималась, но плакала все громче и неутешней. Тогда девочка с красивой куклой протянула руку в колясочку и, взяв оттуда куклу, протянула ее бедной девочке. «На, возьми мою куклу, она самая красивая кукла в мире и, наверное, сделает тебя совершенно счастливой». Обняв и поцеловав свою красавицу на прощание, девочка отдала ее бедной, плачущей девочке. Та просто не верила своим глазам. «Это для меня? Не может быть!» Отдав куклу, девочка побежала домой как можно скорее, пока она еще не передумала. Дома она села, запыхавшись на порог, и со слезами на глазах глядела на пустую колясочку. Но кто-то увидел все, что происходило на улице. Высоко, на самом верхнем этаже, ближайшего жилого дома жила милая женщина, которая невольно стала свидетельницей этой трогательной сцены. Спустя несколько дней она стояла перед домом девочки, отдавшей свою куклу, с большим пакетом под мышкой. Она сказала, что в пакете лежит новая кукла для девочки, которая могла отдать свою самую лучшую любимую куклу другому ребенку. Девочка была так счастлива, что не находила слов для выражения своей радости. Своей маме она сказала, что это Господь воздал за ее доброе дело, и мама должна была согласиться с ней. Она назвала свою новую куклу Люсей и через несколько дней привыкла к ней так же, как к своей первой кукле. Как думаете вы, дети, кто воздал девочке за ее доброту? Я должна согласиться с ее мамой в том, что Господь побудил милую женщину купить куклу для доброй девочки.

Почему? Да потому что он всегда так поступает. Он не оставляет ни одного нашего доброго дела без воздаяния. Но и наши злые дела имеют свои последствия. Жадные, злые, задиристые дети сами страдают от своего характера. Я прочитаю вам одно маленькое стихотворение перед концом нашей программы. Оно называется «В пути». Если ты угрюм и мрачен, неприветлив, нелюдим, путь твой будет неудачен, труден и непроходим. Встретишь многие преграды с первых жизненных шагов, и потери, и утраты, и бесчисленных врагов. Будь по-дружески приветлив, всех улыбкой награди, примирительной и светлой ты дорогою иди. Словом ласковым, любезным другом сделаешь врага. Будь отзывчивым, полезным, отвращайся от греха. Вот, дети, тоже небольшой рецепт счастья. Когда мы сами имеем Господа и несем Его другим, мы счастливы и делаем счастливыми других. Наши 15 минут проходят так быстро, что, мне кажется, мы только что начали говорить с вами. Продолжайте молиться за наш труд, а мы будем молиться о вас.

солнце жгло, лежал в пыли маленький листок и свернулся на глазах в тоненький свисток. Наша жизнь, как этот лист, кратка и пуста, час пробьет и улетит, словно лист с куста. Не забудет нас Господь, к жизни восхитит. Тот, кто верит во Христа, будет вечно жить.

0: Толик шел с рыбалки. В его ведерке плескались шустрые красноперые караси. Мальчик изредка с гордостью посматривал на них. «Ох, и хорошая будет уха! А как, наверное, обрадуется бабушка!» Толик приехал к ней из города на каникулы и сегодня первый раз пошел на рыбалку. Он шел по узкой извилистой тропинке в гору, на которой раскинулась небольшая деревенька, где жила бабушка. Светило яркое солнышко. Ветерок носил по воздуху легкие зонтики одуванчиков. Одинокие березки задумчиво склонили к земле свои тонкие ветви. «Как легко здесь дышится!» Мальчик любил сюда приезжать. Скоро приедет и к соседке ее внук Артем. Они с Толиком давние друзья. Вдвоем будет куда веселее. Так, мечтая о хороших каникулах, брел рыбак домой. Вдруг его внимание привлек громкий смех мальчишек. Невдалеке трое подростков издевались над несчастным котенком. Они по очереди дергали его за хвост и уши, а тот только беспомощно мяукал и фыркал. «Не мучайте животное! Что котенок вам сделал?» — возмутился Толик. Мальчишкам это не понравилось. «А тебе какое дело? Вали отсюда! Приезжают тут всякие!» — ответил один из них. «А дайте котенка мне, пока совсем не замучили!» — упрашивал Толик. «А что дашь? Ты думаешь, бесплатно его получишь? Коты в хозяйстве знаешь, как нужны! Небось, у бабки твоей полно мышей. А вот рыбу заберите, только что поймал». «Ха, рыбу! Да мы такую каждый день ловим! Вот если удочку, удочку можно». Мальчишки с интересом рассматривали его рыбацкие снасти. Удочку отец ему купил перед тем, как отправить его к бабушке. Она была очень удобная, легкая, складная, прелесть. Толик смутился. А мальчишки, видя его нерешительность, принялись еще сильнее издеваться над котенком. Тот весь обмяк и, уже не сопротивляясь, свалился без сил на траву. «Ладно, берите удочку, подумаешь. Давайте сюда котенка». Так котенок оказался у Толика. Он плохо осознавал, что с ним случилось, но доверчиво уткнулся холодным влажным носом Толику под мышку. Мальчик сунул его прямо под рубашку и, придерживая одной рукой, зашагал домой. Он представлял, как напоит котенка теплым молоком, уложит спать на коврике возле своей кровати, а бабушка наверняка не станет возражать своему любимому внуку. Вот и улица, на которой бабушкин дом. Толик, продолжая путь, рассуждал. «Ничего, что удочку пришлось отдать. Котенок этого стоит. Надо в бабушкином сарае поискать свою старую, самодельную». Мысли мальчика прервал чей-то плач. Толик оглянулся и увидел на лавочке возле дома девочку лет 9. Длинные черные косички, короткий сарафанчик и большая кукла в руках. Девочка напоминала Толе его младшую сестренку Танечку, которая осталась в городе с родителями. Мальчик не смог пройти мимо девочки, не узнав, в чем дело. «Девочка, что случилось? Ты что это плачешь? Обидел кто?» – спросил он. «Котенок! Котенок мой Васька! Мальчишки его отобрали!» Толик вмиг все понял. Он вынул из-за пазухи серый живой комочек и протянул девочке. «Этот? Да, мой маленький, живой! Они убить его обещали! Где ты его взял?» «Забрал у них, на удочку выменял. Зачем же они у тебя его отняли?» «Посмеяться надо мной хотели. Молись, говорят, теперь своему Богу. Посмотрим, как он поможет твоему котенку». «А он и помог. Вот он, мой хороший. Спасибо тебе».
1: «Так ты что, в Бога веришь? Молишься ему? Но ведь это не он твоего котенка спас, а я, Толик. Поняла, глупышка?»
0: «Не знаю, что и сказать. Только ведь ты мог и не успеть, или пройти мимо, не заметить. Папа и мама говорят, что в жизни нет ничего случайного».
1: А где твои папа и мама?
0: В городе. Я к бабушке с дедушкой в гости приехала. Пойдем к нам, я тебя с ними познакомлю.
1: Нет, спасибо, мне домой пора. В другой раз к вам зайду. Ваську твоего навестить.
0: Дома Толик рассказал бабушке о своем приключении. Та то качала головой, то улыбалась, то вздыхала. Но внукам осталась довольна.
1: «Молодец, Толенька! И котенка выручил, и девочку порадовал. Ее я знаю. Это Никитичны и Иваныча внучка. Они люди хорошие, верующие. Только вера у них странная. В доме ни одной иконы нет. Сама видела. Но они очень добрые. Никто от них плохого слова никогда не слышал. А о Боге рассказывают, заслушаешься. У них есть большая старая Библия с картинками. Ух, интересная. Вот как внучок бывает. Мальчишки наши разбойники. Потешаются над стариками. Летом в сад за яблоками лазят, грядки топчут. Знают, не попадет за такое хулиганство. А теперь вот внучку вздумали обижать. Что за наказание родителям такие дети? Ох, беда!
0: Старушка еще долго причитала и рассказывала о жизни в деревне. Здесь ведь все на виду, от чужих глаз не скроешься. Но мальчика больше всего заинтересовали старики-христиане. Про них бабушка говорила с почтением. Вспоминала, как еще в прежние годы их в колхозе за веру притесняли. Запрещали о Боге рассказывать. Но те в ответ только улыбались и жили по-своему. Не так, как другие. На работе всегда лучшими оказывались, да только их за это не хвалили. А когда у кого беда случалась, за помощью всегда к ним приходили. У них семья была большая и дружная. Дети послушные да работящие, всем на зависть.
1: «Во всем видно, Бог им помогает», вздохнула задумчиво старушка в заключении.
0: «Бабушка, а почему ты раньше о них мне не рассказывала?»
1: «Да думала, мал ты еще. Это ж ты теперь у меня такой вымахал. Ну и сейчас, к слову, пришлось. Ты, внучок, девочку их в обиду не давай. Она такая славная, прямо как Танюшка наша».
0: Целый вечер Толик ходил под впечатлением бабушкиного рассказа. А на другой день его словно магнитом потянуло к маленькому дому с зеленой скамеечкой. Во двор он зашел без стука. Там он увидел уже знакомую черноглазую девочку. Она, примостившись на деревянной ступеньке крыльца, играла со своим любимым Васькой. При виде мальчика девочка обрадовалась.
2: «Здравствуй, Толик, заходи, очень рада тебе!»
0: Вдруг из окна выглянул симпатичный бородатый старичок.
1: «Что за гость к нам пожаловал?»
2: «Это тот самый мальчик, дедушка, о котором я тебе рассказывала!»
1: «Так заходите в дом, бабушка блинов напекла, чай пить будем!»
0: Толик не отказался. Старичок ему очень понравился, да и бабушкины рассказы о соседях вызвали в нем любопытство. В небольшой светлой комнате стоял стол с дымящимся самоваром. Приветливая старушка накрывала на стол. Казалось, все были очень рады гостю. Толику предложили стул. Но прежде чем приняться за еду, дедушка просто и доверчиво попросил Бога благословить их, а также пищу на столе и тех, кто не имеет ее в данный момент. Его слова звучали так убедительно и легко, словно он видел того, с кем говорил. Толику даже захотелось оглянуться. Чай был ароматным, блины вкусными, а хозяева приветливыми. Старичок ему очень понравился, да и бабушкины рассказы о соседях вызвали в нем любопытство. В небольшой светлой комнате стоял стол с дымящимся самоваром. Приветливая старушка накрывала на стол. Казалось, все были очень рады гостю. Толику предложили стул. Но прежде чем приняться за еду, дедушка просто и доверчиво попросил Бога благословить их, а также пищу на столе и тех, кто не имеет ее в данный момент. Его слова звучали так убедительно и легко, словно он видел того, с кем говорит. Толику даже захотелось оглянуться. Чай был ароматным, блины вкусными, а хозяева приветливыми. Толик освоился очень быстро и даже осмелился спросить.
1: «Дедушка, моя бабушка сказала, что у вас есть Библия с картинками. Можно посмотреть?»
0: «Конечно, сынок, иди сюда». В соседней комнате на маленьком столике лежала толстая зачитанная книга.
1: «Неужели в ней тайна такой необычной жизни стариков?» – подумал Толик.
0: Дедушка усадил его рядом с собой, раскрыл свое сокровище и прочитал немного о Божьей любви, об Иисусе Христе. Затем он показал мальчику картинки. Это были копии гравюр знаменитого художника. От них повеяло неведомым, чистым и влекущим в другой мир. Толику сразу захотелось узнать все об этих людях, изображенных в Библии, об Иисусе.
1: Мальчик когда-то по телевизору смотрел детские мультфильмы о Боге, но здесь это было как-то иначе. Старик с большой охотой читал мальчику из Библии и объяснял непонятное. И, расставаясь, пригласил приходить к ним почаще.
0: Толик был рад приглашению. Люба вместе с Васькой проводили его до калитки, как старого друга. Толик пришел к ним и на другой день. Он снова слушал рассказы старика и читал Библию.
1: Мальчик не мог твердо сказать, что верит во все это, но что-то неудержимо влекло его узнать все до конца. Он заметил, что в этом старом маленьком домике всегда спокойно и уютно.
0: А глаза старика загораются каким-то нежным огоньком, когда он говорит о Боге. Однажды мальчик спросил.
1: «Дедушка, откуда у вас эта вера? Кто научил вас всему этому? Расскажите, пожалуйста, мне это важно знать».
0: Старик ухмыльнулся, взял на колени притихшую внучку и начал свой рассказ.
3: «Родителей своих я не помню. Я родился вскоре после революции. Тогда было трудное время. Улицы городов были полны беспризорными детьми. Воруя и попрошайничая, они целыми днями бродили по улицам. Я сначала жил у какой-то женщины. Она с утра кормила меня скудным завтраком и выводила на шумную площадь просить милостыню возле таких же оборванцев. К вечеру она приходила за мной и аккуратно забирала все монеты из моей шапчонки. Кем приходилась мне эта женщина? Как я к ней попал, не знаю. Однажды в ее домике появился грубый мужчина. Он за что-то бронил ее и в конце концов выгнал меня на улицу. Был холодный осенний вечер. Беспризорникам в это время приходилось совсем туго, и они вынуждены были уходить в детские колонии и приюты. Мне тогда было лет 6-7. Уныло брел я по улице, не знаю, куда идти. Возвращаться домой я боялся. Слишком сильно ныло тело от побоев мужика. От страха и отчаяния я даже не чувствовал холода. Наконец, выбившись из сил, я примостился на лавочке первого попавшегося домика на окраине города. Сколько прошло времени, не знаю. Только я проснулся под звуки необычного пения. Такого мне слышать еще не доводилось. Потом все затихло, и из дома стали один за другим выходить люди. Я хотел встать и убежать, но мои отекшие ноги и усталое побитое тело не слушались. Меня заметили. Люди окружили меня испуганного и заплаканного. Что-то оживленно обсуждая, гладили меня по голове и улыбались. Их слов я разобрать не мог, слишком кружилась голова. Очнулся после обморока я в просторной, увешанной красивыми картинами комнате. Читать я умел, хотя и не очень хорошо, и потому сразу обратил внимание на картину над моей кроватью. Человек в белой одежде на глазах удивленной толпы поднимался на небо. Под его ногами белело облако. Под картиной яркими буквами были начертаны слова: «Не оставлю вас сиротами. Приду к вам». А сквозь дымку облаков к этому необычному человеку простирали навстречу руки крылатые ангелы. Залюбовавшись увиденным, я не заметил, как в комнату вошел хозяин. Это был мужчина средних лет, Крепкий, коренастый, он выглядел очень сильным и добрым. Так я и остался жить у него. Звали человека Иваном Лукичом. Он был евангельским христианином и руководил небольшой общиной в том городке. Сначала я никак не мог привыкнуть к своей новой жизни. Мне не надо было постоянно бояться побоев, клянчить на улицах, просить милостыню. Я, как бездомная собачонка, сжимался в комок от непривычной заботы и внимания. Теперь я спал в скромной, но чистой постели, а не на тюфяке возле двери. А если вдруг случалось заболеть, Иван Лукич проводил возле меня уйму времени, ухаживая за мной и читая мне Библию. Вскоре он усыновил меня, подарил мне свою фамилию и отчество. Но главное – любовь. И любовь к Богу. Вскоре я знал все о человеке на картине, бегло читал и посещал больных старушек из общины. Это был мой труд, труд на ниве Господа. Старикам я читал Евангелие, помогал по хозяйству и был всеми любим. Моя жизнь казалась мне раем. Однажды, отправившись с отцом по церковным делам, мы лицом к лицу столкнулись с моей бывшей хозяйкой. То ли она и впрямь меня не узнала, то ли сделала вид. Да я и не хотела с ней разговаривать. Крепко схватившись за руку отца, я стал молиться: «Господи, спаси от нее и помилуй!» Как страшный кошмарный сон всплыло в моей памяти детство, и я понял, как много подарил мне Господь. Только Он мог так все изменить. Старик внимательно посмотрел на своих слушателей и улыбнулся. Толик не сводил с него восторженных глаз. Люба приоткрыла от любопытства рот, а старушка кивала седой головой, изредка вытирая набегавшие слезы.
1: «Дедушка», — умоляюще пробормотал мальчик, — «а дальше что было потом?»
3: Старик устремил свой взор куда-то вдаль и продолжил. «В то время на церковь были страшные гонения. Верующих сажали в тюрьмы, отбирали Библии, запрещали говорить о Боге другим. Тогда повсюду шел разгул в воровстве и пьянстве. Мне порой казалось, все в мире перевернулось вверх дном. Я никак не мог понять, почему преследуют добрых, честных людей, забывая о тех, кто это по-настоящему заслуживает. С такими вопросами я часто обращался к отцу. Он брал Библию и читал из нее ответы. «Гнали меня, будут гнать и вас». Он подолгу терпеливо объяснял мне Нагорную проповедь Иисуса, которую он сам очень любил. В таких беседах и молитвах рядом с ним моя вера росла и крепла. Вскоре с обыском посетили и наш дом. Я, забившись в угол, сквозь слезы молился за самого дорогого мне на земле человека. Ему и раньше приходилось нелегко. Придя к Богу трудным путем, мой отец посвятил свою жизнь ему. Поэтому он всегда готовый на любые испытания и не женился. Помню тот жаркий июльский день. Его уводили от меня, как страшного преступника. Слезы душили меня. На прощание он шептал мне слова утешения, сказав, что обо мне позаботятся христиане. «А я вернусь, сын, жди меня. Помни все, что получил в этом доме. Храни свою веру. Бог не оставит тебя». Люди, которые увели его, забрали с собой наши картины и написанные от руки стихи моего отца. Все они посвящались Иисусу. Старую Библию удалось сохранить. Когда тяжелая входная дверь закрылась, я задыхался от рыданий. Как я был счастлив тогда, что научился молиться! Бог слышал меня и утешал. Я не упрекал его за отца. Слова из Библии подготовили меня к такому удару. В те тяжелые дни я понял, что у меня теперь есть только Бог, и я доверился ему всем горячим мальчишеским сердцем. Через несколько дней за мной приехали христиане из этой деревеньки. Они забрали меня в свою большую дружную семью. В деревнях тогда жилось легче, да и я подрос, окреп и помогал всюду, чем мог. В новой семье меня полюбили.
0: По вечерам в нашем доме собирались верующие, и после трудных, полных забот дней все искали утешения в молитве и Слове Божьем. Я много молился за отца, а по ночам часто видел его возвращающимся домой. Очень редко мы получали от него теплые и вдохновляющие письма. Особенно нежно он писал мне. Над его посланиями я, уединившись где-нибудь в доме, плакал, пока строчки перед глазами не сливались. Целовал листки письма. Отец присылал и стихи. Их не только читали на собрании верующих, но передавали христианам и в другие церкви. Иногда такие стихи возвращались к нам песнями, и мы пели их на богослужении. Отец вернулся, когда я из проворного мальчишки превратился в крепкого юношу. Мы с друзьями работали на колхозном поле, когда прибежала из деревни моя названная сестричка и взволнованно сообщила: «Сень, беги скорее, твой отец вернулся!» Не помня себя от радости, я ворвался в светлую горницу. За столом сидел поседевший, бородатый человек. Опавшие щеки, лучики морщин, натруженные руки, крепкие плечи. «Мой отец, ты ли это?» Но глаза все те же добрые, улыбающиеся. Их бы я узнал из тысячи других. «Отец!» Мы бросились в объятия друг другу. Мы были счастливы и благодарны Богу за встречу. Первое время мы жили в семье, приютившей меня. По вечерам, не уставая, слушали рассказы отца о пережитом. 7 долгих лет длилась наша разлука. Друзья-христиане, узнав о его возвращении, приходили проведать его и помогали, чем могли. С их помощью мы построили на этом самом месте небольшой домик и переселились в него. Я работал и помогал отцу. В тяжелые военные годы многие приходили в наш дом за утешением и молитвой о близких. Вскоре христианская группа здесь заметно выросла. Так случается везде, где светит святой свет Евангелия. И в зоне, где сидел отец, у него тоже появились братья во Христе. Так уж случалось в годы гонений. Благая весть быстрее достигала людей за колючей проволокой, чем здесь, на свободе. После войны я женился, и моего первенца отец еще благословил. Умирал он спокойно. Уверенность во встрече с Иисусом отражалась на его лице улыбкой. Смерть была ранней. Трудная жизнь подорвала его здоровье. На похороны съехалось столько людей, что не все могли поместиться в доме. На кладбище пели христианские гимны отца. Их и сейчас еще поют верующие. Старик замолчал. Толик боялся нарушить тишину. Вдруг дедушка еще что-нибудь скажет. И он сказал: «Вот так я стал христианином, сынок. Мой отец ушел, но наша разлука не навсегда. Когда-то я ждал его здесь, на земле. Теперь он ждет меня на небе, у ног Иисуса. Знаю, скоро уже мы встретимся». В тот вечер Толику не хотелось уходить домой. Он ласково гладил полосатого котенка Ваську и был очень ему благодарен за встречу с этой семьей. Васька словно понимал его и мурлыкал свою кошачью мелодию. Но мальчик понял в этот день что-то важное. Надо быть благодарным Богу за этих людей, за книгу Библию, за свет, который несут христиане в этот мир. Толик встал. «Пора идти к бабушке. Она должна скорее узнать, с кем прожила столько лет в одной деревне». Дедушка подарил ему новенькое Евангелие. Мальчик твердо решил познакомить с этой книгой всю свою семью.

0: Сегодня вы услышите об одном золотом правиле, которое, если исполнять, очень помогает нам в жизни.
1: В комнате Артём, ученик 5 класса, поспешно собирается в школу. Заходит бабушка.
2: Тёмочка, не опоздаешь в школу?
3: Нет, бабушка, уже бегу.
2: Погоди, сегодня же день рождения у Димы. Ребята поздравлять его будут. Ты бы тоже придумал что-нибудь приятное.
3: Бабушка, у нас в классе каждый день у кого-нибудь день рождения. На всех хорошего не накупишься.
2: Но ведь друга поздравить надо.
3: Надо, конечно. Ладно, я ему подарю. А вот фломастеры.
1: Артём быстро схватил коробку фломастеров с полки и забросил их в сумку.
2: Фломастеры? Да ты же жаловался, что они уже не пишут. Неудобно же.
3: Ой, бабушка, удобно. Если поплевать на них, намочить хорошо, будут писать как новые.
2: Артём, придумай что-то другое. Ты и Тане преподнес поломанную ручку. Нельзя же так.
3: Некогда, бабушка, я побежал.
2: Артём, в школе не задерживайся, пожалуйста. Вечером обещали заглянуть тетя Аня с Танечкой.
3: Ладно, бабушка, приду вовремя. Пока.
1: Артём ушел в школу, а бабушка не могла успокоиться.
2: Плохие фломастеры в подарок. Вот ведь обидится Дима. Ладно, надо идти готовиться к приходу гостей.
0: Вечером в гости пришли тетя Аня с Танечкой. Общение было теплым и хорошим. Бабушка приготовила очень вкусный торт. Уже в прихожей при прощании Таня вручила сверток Артему.
4: Тема, это тебе. Презент. Пока.
3: Тань, звони. Спасибо за презент. Пока.
2: До свидания, Анечка.
1: Вернувшись в комнату, Артём с нетерпением развернул сверток и вынул красивую футболочку очень маленького размера.
5: Он смотрел на нее удивленно и ничего не мог понять. И тогда приложил ее к груди.
3: Это мне?
2: Ой, какая красивенькая!
3: Она-то ничего, но ведь мне мала.
2: Нормальная футболочка. Да ты ее намочи хорошенько и надень. Пусть на тебе высохнет и станет как раз.
3: Бабушка, ты издеваешься надо мной. Эта Танечка из нее выросла, а выбросить пожалела. На, Артемочка, носи. Ну и жадина.
2: Не жадина она вовсе, Темочка. А так же, как и ты, золотого правила не придерживается.
3: Что это за правило? И почему золотое?
2: Правило очень простое, да чудодейственное для всех, кто им пользуется.
3: Очень интересно.
2: Вот послушай, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними.

0: ты говоришь, как хочешь, чтобы с тобой поступали, так поступай с другими?
1: Да-да, Тёмушка, именно так.
0: Выходит, это мне негодный фломастер, да поломанная ручка откликается?
1: Выходит, так.
0: Бабушка, значит, если я хочу, чтобы меня любили, я сам должен всех любить?
1: Конечно. Хочешь верных друзей, будь верным сам. Любишь приятные сюрпризы, делай их другим. Хочешь уважения к себе?
0: Понял, я понял. Умею уважать других. И так во всем? Во всем?
1: Конечно. Но разве это трудно?
0: Любить легко только себя, а других... других трудновато бывает.
1: За хорошее любить не трудно.
0: За хорошее можно, конечно, но...
1: Артём, я думаю, в любом человеке, если он, конечно, не отпетый негодяй, обязательно найдутся хорошие черты характера. Вот за них-то уже и стоит любить.
0: Может быть, бабушка, но что-то никто не спешит первым делать добро другим.
1: А ты начни, уверяю. Ничего не потеряешь. Глядишь, понравится.
0: Поверю тебе, бабушка. Испытаю-ка я это золотое, чудодейственное правило на Сережке. Знаешь его? Он из параллельного класса Б.
1: Знаю. Что-то он перестал к нам заходить. Вы вроде приятели.
0: Были. Да стали недовольны друг другом.
1: Что же так?
0: Понимаешь, ему подарили потрясающую книгу об инках. Ужасно хочется ее почитать, а он не дает.
1: Наверное, она очень ценная.
0: Говорит, бесценная, и боится, вдруг я ее потеряю.
1: Его опасения понять можно.
0: А сам мечтает о моем морском бинокле. Хочет звезды в него рассматривать. А я ему, естественно, разобьешь, мол, с балкона уронишь.
1: Так что будем делать?
0: А я ему сейчас кое-что предложу.
2: Артём подошел к телефону и набрал номер Сергея. Через некоторое время он услышал Сережкин голос.
0: Сережа, ты удивлен? А у меня хорошее настроение сегодня. Слушай-ка, заходи. Торт поедим, бинокль возьмешь. Да нет. Да нет, правда. Да не за что так благодарить. Что? А книги про инков? Конечно, еще как мечтаю. Так ты ее захватишь? Вот здорово, жду.
2: Положив трубку телефона, Артем запрыгал на месте от радости. Бабушка удивленно смотрела на внука. Он обнял ее.
0: Бабушка, невероятно! Сережка бежит и свою бесценную книгу несет. Я думал, никогда ее не дождусь, а он сам предложил.
1: Вот видишь, дружочек, убедился?
0: Еще как убедился. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними.
1: Запомнил, молодец.
2: В это время раздался звонок в дверь. Артем бросился к двери.
0: Я открою, бабушка.
1: Пойду-ка я чай приготовлю.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время –

приветствие всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. 6 часов – свидетельство. 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». 8 часов – проповедь. 9 часов – чтение книги. И 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Сегодня мы поговорим на тему «Молитва в тайной комнате». Призыв к молитве в эти тревожные времена. У меня есть к вам вопрос. Что может сделать Божий народ во времена надвигающего суда, чтобы тронуть сердце Божье? Мы видим сейчас природные бедствия таких масштабов, каких никогда не бывало раньше. Это и цунами, и ураганы, и пожары, и наводнения, и засухи. Я думаю сейчас о потрясших весь мир опустошениях, которые оставили после себя цунами, ураган Катрина, землетрясение в Индии и Пакистане. Я также думаю о том ужасе и отчаянии, которые вызвали у людей рукотворные бедствия, события 11 сентября 2001 года, конфликт между Израилем и Ливаном, приобретение ядерного оружия обезумевшими лидерами. Даже самые скептические комментаторы говорят, что мы уже стоим на пороге начала Третьей мировой войны. Сейчас почти в каждой стране звучат угрозы исламистов уничтожить христианство. Когда недавно я был в Лондоне, я слышал, как два молодых исламиста говорили в одном интервью на радио: «Наша вера не такая, как христианская. Мы не подставим другую щеку. Мы отрежем вам голову». И я спрашиваю вас, неужели в такие опасные времена, как сейчас, церковь бессильна сделать что-либо? Должны ли мы сидеть сложа руки и ждать, пока вернется Христос, или же мы должны предпринять какие-то радикальные меры? Когда весь окружающий нас мир дрожит и сердца людей истаивают от страха, призваны ли мы брать духовное оружие и вести войну с врагом? По всему земному шару растет убеждение в бесполезности попыток справиться с нарастающим комом проблем. У многих есть ощущение того, что мир достиг самой нижней точки безнадежности. Алкоголизм сейчас на подъеме по всему миру, и сейчас пьющих молодых людей больше, чем когда-либо. Я наблюдаю не менее тревожную тенденцию и в церкви, когда все больше и больше христиан обращаются к материализму. Своей жизнью они как бы говорят: «Надежды больше нет, Бог не действует». Скажите мне, так ли должен вести себя Божий народ в мрачные времена? Неужели последователи Христа должны сообразовываться с остальным миром, лишь бы урвать свой кусок пирога? Нет, никогда. Пророк Иоиль предвидел, как на Израиль надвигается подобный день, день тьмы и мрака. В книге пророка Иоиля день тьмы и мрака, который надвигался на Израиль, будет таким, какого еще никогда не было за всю его историю. Пророк восклицал: «О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет он». Каков же был совет Иоиля израильскому народу в этот мрачный день? Он дал им такое слово: «Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем вашим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не жалится ли Он и не оставит ли благословения». Когда я читаю это место, то больше всего меня поражают такие слова: «И ныне еще». Когда глубокая тьма покрыла Израиль, Бог взывал к своему народу: «Ныне еще, даже в этот самый час моего мщения, когда вы вытолкнули меня из своего общества, когда милость кажется уже невозможной, когда человечество посмеялось над моими предостережениями, когда страх и мрак покрывают землю, ныне еще я призываю вас обратиться ко мне. Я медлен на гнев. Я часто могу откладывать суды мои на определенное время, как я сделал для Осии. Мой народ может молиться и тем самым ублажать мою милость, но мир не покается, если вы говорите, что милости уже нет». Видите ли вы, что Бог говорит нам в этих словах? Как Его народ мы можем ходатайствовать перед Ним в молитве, и Он услышит нас? Мы можем умилостивить Его, зная, что Он непременно ответит на искренние, действенные и страстные молитвы Его святых. У меня есть слово предупреждения к церкви в данный момент. Берегитесь.
Сатана приходит именно в такой мрачный час, когда ядерная угроза витает над землей и когда язычники метутся и терроризируют народы. Дьявол знает, что мы ранимы, и преднамеренно подсовывает нам эту ложь. Что доброго ты можешь сделать? Зачем пытаешься евангелизировать исламистов, если они хотят убить тебя? Ты не в силах ничего изменить. Можешь махнуть рукой на весь этот пропитанный грехом мир. Нет смысла молиться за излияние духа. Все твое покаяние тщетно. Но Бог приходит к нам с таким словом от Иаиля. Есть надежда и милость. Даже сейчас. Я милостив и медлен на гнев. И сейчас пора тебе обратиться ко мне в молитве. Я могу удержать суды мои и даже дать тебе благословение. Прямо сейчас, во времена кровавого исламского экстремизма, воинствующего гомосексуализма, когда наша страна утратила

Торжественное собрание. Соберите народ. Созовите собрание. Пригласите старцев. Соберите отроков и грудных младенцев. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят: «Пощади, Господи, народ Твой, и не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы, для чего будут говорить между народами, где Бог их». Вот каков был призыв к церкви. Не падайте духом и не предавайтесь отчаянию. Вы не должны верить всей этой дьявольской лжи о том, что нет никакой надежды на пробуждение. Наоборот, согласно Иаилю, молитвой Божьего народа должно быть: «Господи, прекрати это поругание Твоего имени. Не позволяй больше, чтобы так насмехались над Твоей церковью. Сделай так, чтобы язычники не могли больше господствовать над нами, издеваться и спрашивать: ну же, и где ваш Бог?» Вы можете подумать, то, что Бог обещает, это не более чем возможность, то есть возможно да, а возможно и нет. Все, что Он призывает свой народ делать, может оказаться напрасным. Я не думаю, что Бог издевается над своей церковью. И Он не пошлет свой народ на бесполезную миссию. Когда Авраам молился Богу о том, чтобы он пощадил Содом, где жил его племянник Лот, Божье сердце уже было расположено спасти этот город, даже если в нем найдется всего только 10 праведников. Причем Авраам молился об этом как раз в то время, когда ангелы-губители уже входили в город. Я убежден, что Божий народ сегодня должен умилостивлять Господа таким же образом. Захария говорит нам, что Бог назначил 3 места, где его народ должен предстоять перед ним в молитве. Согласно Захарии, есть 3 места, в которых следует совершать молитву. Первое – это Божий дом, церковь. Второе – у себя дома. И третье – в тайной комнате. Господь сказал Захарии: «А на дом Давида и залью дух благодати и умиления, и будет рыдать земля, каждое племя особо, племя Давида особо, то есть церковь, племя дома Левина особо, то есть семья или дом, и жены их особо, то есть отдельные члены». Когда Захарий говорил это, Израиль был окружен врагами, полными решимости уничтожить их. Они все находились в большом страхе и трепете, однако именно в то самое время пришло это удивительное слово от Господа: «Бог идет, чтобы расправиться с теми злыми силами, которые восстают на вас. Поэтому начните искренне молиться в церкви. Начните молиться у себя в домах и молитесь в ваших тайных комнатах. Идет Дух Святой, и Он даст вам дух умиления и благодати, дав вам способность молиться». Видите ли вы, что Бог говорит нам в этом отрывке? Он говорит своей церкви во все времена. «Во времена страха и трепета я хочу излить Дух Святой на вас. Но для этого мне нужны молящиеся люди, на кого бы я смог излить его». Итак, первое. Молитва начинается в Доме Божьем. Все ветхозаветные пророки призывали Божий народ к общей молитве. Сам Иисус провозглашал: «Написано, дом мой домом молитвы наречется». Фактом является то, что вся мировая история формировалась по молитвам Церкви Христовой. Посудите сами. Дух Святой впервые излился в Доме Божьем в горнице. Там ученики, как написано, единодушно пребывали в молитве. Мы читаем, что Петр был выведен из темницы ангелом, когда, как написано, многие собрались и молились. Общая молитва об освобождении Петра возносилась постоянно. Очевидно, Бог высвобождает большую силу благодаря молитвам своей церкви. Таким образом, призывом к такой молитве нельзя пренебрегать. Мы знаем, что церковь была поставлена для того, чтобы спасать души, благотворить, служить местом для собрания и проповеди Слова Божьего. Но прежде всего, эта церковь должна быть домом молитвы. В этом ее важнейшее призвание, поскольку все прочие аспекты церковной жизни зарождаются в молитве. Однако общая молитва имеет ограничения. Она ограничена временем, а также теми видами молитвы, к которым нас призывает Бог. К примеру,
Церковь не то место, где мы можем произносить наши слезные молитвы скорби и душевных мук, где мы можем называть перед Господом наши похоти своими именами и к

кается в них. Иногда общая молитва может стать даже предлогом для избежания такой личной молитвы, при которой происходит анализ состояния сердца. Некоторые могут с чувством удовлетворения заявить: «Я только что вернулся с двухчасового молитвенного служения», или «Я пощусь с моей церковью уже третий день подряд». Но это не единственный вид молитвы, который Бог желает от нас слышать. Второе. Наш дом также должен быть местом молитвы. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Некоторые христиане называют это молитвой согласия. Вы благословенны, если у вас есть благочестивый брат или сестра, с которым вы можете молиться вместе. Действительно, самые сильные молитвенники из тех, кого я знаю, молятся по двое или по трое. Если Бог благословлял меня в этой жизни, если Он использовал меня для Своей славы, то я знаю, это все происходило по молитвам нескольких сильных молитвенников, которые ежедневно молятся за меня. Местом, где этот вид молитвы наиболее действенен, является дом. Мы с женой Гвен молимся вместе ежедневно, и я верю, что это держит нашу семью. Мы молились за каждого из наших детей, когда они росли, и о том, чтобы ни один из них не погиб для вечности. Мы молились за их друзей и знакомых, чтобы Бог отводил их от таких друзей и подружек, которые могли бы быть для них сетью. Мы также молились за их будущих супругов и сейчас даже делаем то же в отношении наших внуков. Печально, но очень мало христианских семей уделяет время для молитв дома. Я лично могу засвидетельствовать, что я сегодня могу нести служение только благодаря силе семейной молитвы. Каждый день, где бы мы с моими братьями и сестрами не играли, в переднем дворе или на улице, моя мама выходила на крыльцо нашего дома и звала нас: «Давид, Джерри, Джуниата, Руфь, пора молиться». Вся округа знала, что в нашей семье наступило время молитвы. Иногда я ненавидел этот призыв и с ворчанием, и досадой шел домой. Но что-то явно происходило во время этих молитв, когда Дух Святой двигался посреди нашей семьи и касался наших душ. Возможно, вы даже не представляете себя в роли ведущего семейной молитвы. Возможно, вы имеете несговорчивого супруга или непослушного ребенка, возлюбленные. Это совсем не важно, если кто-то не желает участвовать в молитве. Вы всегда можете зайти на кухню, склонить свою голову и помолиться. Это и будет вашей семейной молитвой, так как каждый член семьи будет знать о том, что вы молитесь. Третье место молитвы – это то место, которым пользовался Иисус Христос и которое рекомендовал своим ученикам – молитва в тайной комнате. Уединенная молитва происходит тогда, когда мы находимся одни у себя в комнате. Как написано, ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Недавно Дух Святой говорил со мной об этом виде молитвы. В прошлом я проповедовал, что из-за постоянной необходимости зарабатывать себе на жизнь мы можем устраивать себе тайную молитвенную комнату где угодно. В машине, в автобусе, во время перерыва на работе. В какой-то мере это правильно. Однако это еще не все. Греческое слово, переведенное здесь как «комната», означает «личная комната», «тайное место». Это слово было понятно служителям Иисуса, так как дома у них в те времена имели внутреннюю комнату, которая служила им своего рода кладовкой. Повелением Иисуса было войти в эту тайную комнату и закрыть за собой дверь. И эти слова обращены каждому конкретному человеку, а не к церкви или к молитвенной группе. Иисус дал пример такой молитвы, когда уходил в тайные места помолиться. Снова и снова мы находим в Писании, что Он удалялся, чтобы проводить время в молитве. Более занятым, чем Он, не было никого, так как Он постоянно был тесним нуждами окружающих Его, и так мало у Него оставалось времени для Себя, и тем не менее мы читаем. Утром, встав весьма рано,
пошел и удалился в пустынное место и там молился. И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А вспомните повеление, которое было дано Савлу в Деяниях, когда Христос остановил этого гонителя церкви. Савл не был послан на какое-то общее молитвенное собрание или канание этому великому молитвеннику. Нет. Савл должен был пробыть 3 дня один в молитве и познании Иисуса. У нас у всех есть предлоги, чтобы не молиться в тайне, в специальном уединенном месте. Мы говорим, что у нас нет такого уединенного места или нет времени на такую молитву. Томас Ментон, благочестивый пуританский писатель, говорит по этому поводу следующее. Мы говорим, что у нас нет времени молиться в тайне. Однако на все остальное мы находим время. На еду, на питье, на детей, но только не на то, что поддерживает все это. Мы говорим, что у нас нет уединенного места, но Иисус находил гору, Петр – крышу, пророки – пустыню. Если вы кого-то любите, вы непременно найдете место, чтобы побыть с ним наедине. Давид свидетельствует: «Прежде страданием моего я заблуждался, а ныне слово твое храню». Он признавал, что когда все спокойно и тихо, и проблем у нас мало, мы склонны охладевать к молитве. Мы говорим, что мы любим Бога, однако в благополучные времена мы можем даже отступить от Господа, пренебрегая общением с Ним. И поэтому время от времени Бог допускает, чтобы острые стрелы скорбей нас пробуждали. Многие благочестивые отцы церкви обращались к этой теме. Джон Кальвин говорил, что мы никогда не будем являть послушание Богу, если не будем принуждаемы к этому Его наказаниями. Клайв Льюис писал: «Бог шепотом говорит к нам в наших удовольствиях, но громогласно взывает в нашем страдании. Страдание – это Его мегафон для пробуждения глухого мира. Боль удаляет препятствия». Когда все хорошо, мы молимся, ну так, изредка. Во времена же скорби мы исправно каждый день предстоим перед Господом в молитве до тех пор, пока не убедимся в нашем духе, что Он все держит под контролем. Чем больше мы хотим напоминания об этом для нашей уверенности, тем чаще мы идем в нашу молитвенную комнату. Истина в том, что Бог никогда не допускает скорбей в нашей жизни по какой-либо другой причине, кроме любви. Мы видим это на примере колена Ефремова в Израиле. Народ впал в большую скорбь, и они стали взывать Господу в своей тесноте. Он ответил: «Слышу Ефрема плачущего». Подобно Давиду, Ефрем свидетельствовал: «Ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый. Обрати меня, и обращусь, ибо Ты, Господь, Бог мой». Другими словами: «Господи, Ты наказал нас за дело. Мы были как молодые, неукрощенные тельцы, полные энергии, но Ты наказал нас, чтобы укротить нас для Твоего служения. Ты наше буйство взял под контроль». Видите ли, у Бога были большие планы для Ефрема. Планы, как его использовать плодотворно и для его удовлетворения. Но сперва их нужно было обучить и научить. Так Ефрем говорит: «Я каялся и после того был вразумлен». Они говорили, по сути, следующее. В прошлом, когда Бог обучал нас в школе, готовя к своему служению, мы не принимали вразумления. Мы убегали от Него, крича: «Это очень трудно, мы не можем». Мы были упрямы и постоянно вырывались из того ярма, которое Он надевал на нас. Тогда Бог надел на нас более тугое ярмо и применил свою любящую розгу, чтобы сломать нашу упорную волю, и теперь мы поддаемся Его ярму. Мы также подобны Ефрему. Мы, как те молодые, сосредоточенные на самих себя волы, которые не хотят стать прямо под ярмо. Мы всячески избегаем дисциплинирующей тяжести пахоты, не хотим терпеть боль, получать удары розги. Но мы же желаем получить все и сразу. Победу, благословение, плоды, просто притязая на Божьи обетования или беря их верой. Мы досадуем на то, что нас учат пребывать в уединенной молитве, что нас заставляют пребывать в долгом молитвенном борении с Богом, прежде чем Его обетования реализуются в нашей жизни,
А потом, когда приходит скорби, мы удивляемся. Мы же Божий народ. Так почему же это происходит со мной? Молитвенная комната – это наша учебная комната. И если мы не будем иметь этого уединения с Иисусом Христом, если нас освободят от близости с Ним, тогда мы будем не готовы, когда враг придет как река. Не все скорби в нашей жизни являются наказанием от Бога. У наших скорбей есть и другие причины, выходящие далеко за рамки нашего понимания. И все же мы не знаем, что Его любовь всегда в действии, даже когда мы скорбим. Бог говорит нам: на протяжении всего твоего страдания я помню о тебе. Ты – мое драгоценное дитя. Я чувствую твою боль, и я вскоре помилую тебя. Что еще важнее, в наших самых тяжелых испытаниях Он посылает к нам своего Утешителя. Утешитель же, Дух Святой, напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Каким путем Господь дает нам свой мир и покой в нашей скорби? Он ведет нас в тайную комнату уединения с Ним. Именно там Иисус напоминает нам: «Отец касается лично нас». Когда вы молитесь, войдите в комнату вашу и закройте дверь, молитесь Отцу вашему, который видит вас в вашем уединении, и Он воздаст вам открыто. Не так давно один мой близкий друг, епископ пятидесятнического движения в Венгрии, трагически погиб в результате очень страшного несчастного случая. Кухонная печь, на которую он готовил пищу, внезапно загорелась, и он получил сильные ожоги. Он прошел лечение и думал, что все уже прошло, когда через несколько дней внезапно умер от образовавшихся сгустков крови. Его друзья по всему миру стоят сейчас вместе с его вдовой в молитве за нее. Однако истинное утешение для нее придет только свыше. Никакой советник не сможет облегчить тяжесть ее боли, только утешитель прибудет с ней и утешит ее в ее тайном уединении с ним». Я знаком с одним дорогим служителем и его женой, который содержит приют в Центральной Америке. Несколько лет назад они приняли мальчика, который почти уже умирал. Этот драгоценный мальчик стал всеми любимым «маленьким принцем», как его называл весь приют. Затем недавно, и тоже в результате странного несчастного случая, этот ребенок погиб. Его переехал припаркованный фургон, в котором сместилась шестерня коробки передач, и он поехал. Эта семейная пара сейчас в отчаянии от утраты. Также и другие дети, на глазах у которых произошел этот несчастный случай, сейчас безутешны. Что можно сказать им сейчас, когда все это произошло? Какие подобрать слова, чтобы утешить их в таком большом горе? Несмотря на все мои 50 лет служения, я не знаю, что можно им сказать, что коснулось бы нужной струны их сердца и утешило бы их. Они окружены заботой, находятся в любящих объятиях, но истинное утешение придет только от Отца, который видит их боль в тайне. Я осознаю, что не в силах дать утешение тысячам страждущим верующих, которые пишут нам. Мы получили письмо от одной беременной женщины, которая замужем за одним пастором. Она недавно обнаружила, что ее муж педофил. Она пишет: «Я не знаю, что делать. Я думаю, что мне нужно развестись с мужем. Я не хочу, чтобы он развратил нашего ребенка». Есть одно средство, которое может употребить всякий страждущий брат или сестра. Представить все это Иисусу Христу. Закройтесь с Ним в вашей молитвенной комнате и ищите утешение в Его присутствии. Господь говорит: «Я напою душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую». Но как Бог делает это? Он встречается с нею в тайном месте, то есть под покровом, живущий под покровом Всевышнего, а в английском переводе «в тайном месте Всевышнего», под сенью Всемогущего покоится. Вы видите теперь, как важно настраивать свое сердце на молитву в тайном месте. Тут дело не в законничестве или в наложении каких-то дополнительных уз, а в любви, в Божьей благости к нам. Он видит, что впереди, и знает, что нам нужны будут огромные силы, причем с ежедневным обновлением. Все это можно обрести, только находясь с Ним в тайном месте.
под Его покровом. Возможно, вы сейчас думаете о том, что не знаете, как молиться и о чем говорить. Но вы можете начать просто с хвалы. С хвалы Ему. Важно лишь, чтобы вы приходили туда с верой, в послушании и любви. И ваш Отец придет к вам туда. Он откроет вам тайну своей любви и вознаградит вас явно плодом своего царства. Дух Святой будет молиться в вас и наполнять вас молитвой. Аминь.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

О тайнах сердца будем говорить. О тайнах сердца, никому не видных. Ведь сердце может быть источником добра, а также дел ведь незавидных. Рождаются в нем помыслы и грех, и зависть, корость и прелюбодеяние. От этого зависит, друг, в каком ты будешь одеянье. Оно ведь может быть источником добра, а также зла и клеветы и лести. От этого зависит, друг, где проведешь ты вечность. Дни жизни нашей очень коротки, поэтому спеши просить прощенье у всех, кому когда-то сделал зло, а может даже поношенье. Открой ему ты сердце грех, доверь ему свои желания, и не смотри же ты на всех, чтоб не было в конце печально. В свое лишь сердце загляни, подумай, что живет в нем ежечасно. Подумай, друг мой, и остановись, чтоб жизнь ты не прожил напрасно. И он очистит, он омоет, и о грехах твоих не вспомнит. Источник веры и добра да будет сердце навсегда.

благотворительная душа будет насыщена. И кто напояет других, тот и сам напоен будет. Притчи 11:25.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вам послушать выдержки из воспоминаний о жизни Якова Левина. «Мои родители с юности были верующими. Отец обратился к Богу у церковных менонитов, а мама относилась к братским менонитам. Когда отец сделал матери предложение, то сказал: „Будем во всем едины, чтобы жить мирно, и я тоже приму крещение“. Они прожили 17 лет вместе, а затем его арестовали во время войны. Мама умерла через 30 лет, так и не увидев отца. Хотя всегда верно ждала и настолько усердно, слезно молилась за него, что однажды ночью во время молитвы увидела отца, а над ним руку Божью, и услышала: „Так я сохраню твоего Давида“. С тех пор она успокоилась за него. Прошло много лет. Уже будучи в Германии, я получаю однажды телеграмму, что отец болеет. Прилетев к нему в Канаду, зайдя в дом, я увидел умирающего старика, но его глаза говорили о чем-то мне неведомом. Приподнявшись, он сказал: „Я полечу с тобой назад в Германию“. Что это значит? К моему удивлению, он начал оживать и становился все жизнерадостнее. Через 2 недели отца еще возили в коляске. Мы сели в самолет и полетели в Германию. Здесь он открылся родственникам, что хочет креститься. В день, когда ему исполнился 81 год, его внук и я крестили его. Это было 21 августа 1987 год. Прошло 60 лет, пока он исполнил то, что хотел сделать в молодости. После этого события он прожил еще 2 года, и его дух вернулся к тому, кто его дал.

Однажды у нас было назначено братское общение руководителей молодежи всей Прибалтики. Рано утром я направился пешком через лес километра 3-4 до автобусной остановки, но там скопилось множество людей. Пришел автобус, к моей радости все уместились. Неожиданно кондуктор начал раздраженно и на латышском языке меня ругать. Я ничего не понимал и потому спросил стоящего рядом пассажира, что она говорит. Она говорит, что автобус переполнен, и чтобы вы вышли из автобуса. «Ну почему я? К тому же я был в середине автобуса». «Да, но она хочет, чтобы именно вы вышли». Я молча протиснулся к дверям автобуса и вышел. Чувство обиды давило грудь. Автобус ушел, а я остался один. Следующего автобуса нет смысла ждать. Он появится часов через 5-6. И тут опять знакомый голос. «А ты благодари». Такое уже случалось, когда Бог меня от чего-то спасал. Помолившись, я пошел пешком. Путь не короток, километров 8-10. Не прошел я и полкилометра, смотрю, из-за поворота появляется машина. Поднял руку. «Может, подвезут?» Машина остановилась. «Подвезите, пожалуйста, пока вам по пути». «Садитесь». Достал я 20 копеек. Тогда это был получасовой заработок, и дал ему. В это время у него потухли фары, затем включились, и вскоре опять потухли. Мы подъехали к остановке, где стояло четверо мужчин. «И им не хватило места», — сказал я. Еще перед этим я объяснил шоферу, где мне было бы удобно выйти. Я не хотел доставлять ему лишних забот и готов был покинуть машину на этой остановке. Но шофер довез меня туда, куда я попросил. Со стороны совхозного гаража ярко светил прожектор. Я зашел в дом. Там мне сообщили, что братское общение перевели в другое место. Я вышел и удивился. На улице было темно. Прожектор не освещал окрестность. Пошел по знакомой тропинке туда, где собрались братья. Только я прибыл на место, и еще не началось служение, как прибежал сосед из дома, куда я заходил, и рассказал, что кругом полно милиции. Она вот-вот нагрянет сюда, и нам следует побыстрее скрыться. Мы перешли дорогу. Наступило утро. Густой туман ложился на землю. Мы встали кругом и помолились. Вдруг раздались голоса милиционеров. «Следы видать, но где их теперь в лесу и в тумане найдешь?» И они ушли, арестовав в доме троих, не успевших скрыться. Только позже прояснилась вся эта история. На остановке, где я должен был выйти из автобуса, меня как раз и должны были арестовать четверо мужчин, сотрудники милиции и КГБ. Вот почему Бог не разрешил мне ехать автобусом, а послал мне попутную машину. То, что я зашел в дом при свете и вышел из него в темноте, тоже имеет свою историю. Четверо агентов видели при свете, что я вошел в дом. Но в этот момент сторож гаража выключил свет прожектора, и они кинулись туда, крича сторожу: «Включи свет!» Сторож удивился, но подчинился. Больше 30 сотрудников милиции и КГБ окружили дом. Все обыскали, но меня не нашли, поскольку я в темноте незаметно исчез.

Да, верна народная пословица: «Хранимого Бог хранит. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит». Псалом 144:20.

Случай, о котором я сейчас расскажу, считаю для себя первым школьным классом. Через него я начал мало-помалу кое-что понимать. В Эстонии у нас было назначено молодежное общение, но перед этим, казалось, сам ад пришел в движение. Управляющий приехал к нам домой, залез на чердак, все проверил, накричал и уехал, запретив мне отлучаться из дома. Что делать? Не ехать? Я молился и не обретал внутреннего покоя и ясности. Наконец я пришел к выводу: если дьявол так бушует, значит, он боится чего-то. Зря кипятиться не будет. И я поехал с нашей молодежью. Было их 12 человек. Доехали мы до станции Тапа. Там следовало пересесть на поезд Таллин-Ленинград и ехать до Кивиили. Пришлось ждать несколько часов. Мы побродили немного и вернулись на вокзал. Спокойно расселись и запели христианские гимны. Нас тот час окружили люди. Некоторые молча плакали. Было видно, что давно не слыхали они христианских гимнов. Наконец объявили о посадке, но мы продолжали петь. Люди не расходились. Прозвучало второе объявление, торопя всех. Мы побежали на поезд и поехали в Кивиили. Там провели благословенное служение. Первый раз в нашем служении 12 молодых людей привели свою жизнь в порядок, примирившись с Богом. Как тут было не радоваться? В воскресенье вся молодежь провожала нас в обратную поездку. Пели песни, посылали добрые пожелания друг другу. Я устроился в тамбуре, ожидая отправления поезда. И тут один из стоящих рядом спросил: «Вы являетесь их предводителем?» «Почему это вас интересует?» — спросил я. «И кто вы?» «Я председатель клуба атеистов». Подошли другие пассажиры. Началась оживленная беседа, которая длилась около 2 часов. Прервалась она только тогда, когда в вагоне среди пассажиров прозвучало слово «саксы», что по-эстонски означает «немцы». Оказалось, что мы за беседой проехали нашу станцию пересадки. Тогда атеист спросил: «Ну, где ваш Бог? Что же он вам не напомнил сойти на вашей станции?» «Верующему все содействует ко благу. Бог знает, как нам добраться до дому. У него есть для нас самолеты, поезда. В этом вы убедитесь». Наконец наш поезд прибыл в Таллин. Не успели пассажиры дойти до здания вокзала, как мы уже сидели в поезде Таллин-Рига, который следовал через Тапа. Для пересадки нам пришлось пройти 10 метров по перрону. Это был тот поезд, на который мы должны были пересесть в Тапа. Мы полагали, что придется купить билеты, но кондуктор сказал: «Садитесь, это же ваш поезд». Мы, радостные и довольные, счастливо приехали домой. Все радовались, что на каждого члена нашей группы столько же человек в Эстонии нашли Христа. Можно было бы на этом поставить точку. Но на другой день мы узнали причину, почему мы проехали станцию пересадки. Не мы прозевали, а Бог позаботился о нас. Ведь кто-то из всей группы не мог не заметить, что нам пора выходить. Но нет, Бог всем закрыл глаза и усыпил внимание. И это было к нашему счастью, потому что около 40 милиционеров ожидали в Тапа, чтобы всех арестовать. Они точно знали, что мы сели на поезд, идущий в Таллин через Тапа, но никто не сошел. Милиция поудивлялась, но так и не смогла понять, куда подевались христиане. И опять мы избежали жестоких объятий атеистов в милицейской униформе. Кто знает, что они сделали бы с нашей молодежью. Но мы были в надежных руках Небесного Отца.

Совсем недавно в составе туристической группы под руководством Генриха Флорика мы совершили поездку в Израиль. Нашему удивлению не было конца. Столько новых впечатлений. Вначале из-за нехватки времени я не хотел ехать туда. Но шеф меня заставил. Он сказал, что это тебе нужно. Ощущение благостной радости не покидало меня с того момента, когда я ступил на бетонную полосу аэропорта Тель-Авива и до последних минут перед отъездом. Здесь я хочу задержать ваше внимание только на одном коротком событии. В Капернауме мы сели на маленький кораблик времен Иисуса Христа и поплыли к противоположному берегу. В это время я думал о замечательном гимне «Чудное озеро Генисарецкое» с чистой кристальной водой. Но мои размышления и созерцание чудного озера неожиданно прервались вдруг словами Генриха. Он попросил остановить корабль, встал посредине и начал проповедовать. «Ясно, здесь можно говорить о том, что произошло в этом месте в связи со служением Христа». Потом и мне он предложил поделиться мыслями. Не без внутреннего волнения я прочитал по-русски: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя» Марка 5:19. После этого стиха я напомнил о том, как Христос дал повеление некогда одержимому идти домой к своим и рассказать, что сотворил с ним Господь. Но одержимый пошел и проповедовал по всему Десятиградию. Когда Христос вновь вернулся, то на этот раз был принят. Едва я окончил говорить, как капитан громко сказал мне по-русски: «Вы читали из Библии по-русски». Только теперь у меня открылись глаза, и я понял, почему я должен был прочитать стих на русском языке. Я вскочил на мостик капитана. «Так это из-за вас я должен был прочесть по-русски». «Вы откуда?» «Из Калининграда». «Там вам не нравилось?» «Да». «А здесь?» «Тоже не особенно», — ответил он. Для этого Сын Божий приходил на землю, пролил свою божественную кровь и страдал на Голгофском кресте, чтобы ты мог приобрести лучшую родину, которой будешь в совершенстве доволен. С полчаса мы имели приятную беседу о Спасителе мира. Затем он дал мне подержать руль, и я пару минут вел корабль по Генисарецкому озеру. Мы обменялись адресами, а когда я вернулся домой, то первым делом выслал ему Новый Завет и трехтомник «Счастье потерянной жизни». Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Евреям 11 глава. Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. Евреям 4:1. Когда я вернулся домой из армии, то обещал маме, что останусь с ней целых 5 лет, и мама не скрывала своей радости. Но вскоре я встретил девушку, у которой было великое достоинство. Она выросла сиротой, а я и мечтал получить в жены сироту. К счастью, такая девушка, рассуждал я, нахлебалась в жизни всякого несчастья. Такая сможет любить и столь неуклюжего, как я. Такой и невзрачный муж покажется солнцем жизни. Сомнения все больше охватывали меня, и я решил расстаться с ней и отправился с этой нелегкой мыслью на свидание с любимой. Всего-то и осталось до места встречи несколько десятков шагов. Мне осталось пересечь железнодорожные пути, как вдруг меня кто-то остановил. Мой разум, казалось, раздвоился, и каждая половина легла на свою сторону. Слева услышал первое предложение дьявола, но я ему не ответил. Справа говорил Бог. Я продолжаю молчать. Опять начал дьявол со своими обещаниями. Но, как и прежде, я не ответил ему.
заговорил второй раз: «Бог». Он сказал: «Это она». Я молчал. И снова Бог сказал: «Она от меня». Когда я услышал это, то поднял голову и сказал: «Ты знаешь, Боже, что я не верил и делал беззаконное. Но что Ты даешь, то и хорошо. Я знаю, что буду с ней счастлив. Я подчиняюсь Тебе, иду и беру ее». И все вдруг исчезло. Это было первое наставление в моей жизни, которое Бог дал мне. Я подошел к ней и спросил: «Где живет ваш пресвитер?» «На горе», — ответила она. «Пойдем к нему». «Зачем?» «Увидишь». Когда мы вошли к нему, а это был знаменитый и мудрый служитель Степан Герасимович Дубовой, я спросил: «Как мне вас называть? Брат Степан или Степан Герасимович?» «Брат Степан, брат Степан», — ответил он. «Мы, брат Степан, хотим вступить в брак». И тут он и моя невеста хором спросили: «Что?» «Да-да, мы хотим вступить в брак. А зачем ты хочешь бракосочетаться у верующих? Мир мне чужой, и туда меня уже не тянет. А у вас я пока тоже чужой. Я был в то время приближенным к вере. О том, что я пережил и что Бог мне указал, я никому не рассказывал 10 лет, а то и больше. Думал, что это Бог велел мне взять Ирму в жены. Он все и устроит. Мне не о чем переживать». «Хорошо», — сказал пресвитер. «Церковь рассмотрит этот вопрос, и что решит, мы тебе сообщим». И церковь разрешила, и даже устроила наш брак, хотя в то время подобные союзы не допускались. Кстати, тогда же еще одна подобная пара тоже просила разрешения, чтобы жениться, но им отказали. По букве надо было бы поступить с обеими парами одинаково, но по духу следовало решить так, как

Вот так быстро пролетели обещанные матери 5 лет. Но мама была безмерно счастлива, что я женился именно на этой девушке. 18 марта 1998 года исполнилось 36 лет, как мы женаты. Мое прежнее обещание любить жену 6 месяцев я перевыполнил в 72 раза.

Однажды мысль ко мне пришла, и я задумалась тогда, что значит в Библии слова «Не уходите никогда из дома Божьего, друзья». Собрания не оставляйте, всегда в общении пребывайте, добром друг другу помогайте, в любви и мире пребывайте. Но в жизни нашей так бывает, что человек себя лишает, в гордыне сердца своего уходит с церкви далеко. Трапезу Божью пренебрегши, стал церковь Божью поносить, свои обиды раздувая, не хочет никого простить. И так в злобе, негодовании уходит дальше от Христа, своих грехов не признавая, уходит спешно в мир греха. Так жизни он себя лишает в святых обителях Творца, ведь он судьбы своей не знает, не знает дней своих конца. Но тот, кто Библию читает и Слово Божье исполняет, тот знает, надо всех прощать, чужих грехов не замечать. Но если что-то и заметил, свои колени преклонив, он в кроткой искренней молитве его до Бога приносил. Ведь наша жизнь как пар, как ветер, что появился и исчез. И если мы Господни дети, у нас надежда в жизни есть. Те, кто исполнят Божью волю и веру в сердце сохранят, тому в небесный вечный город врата золотые отворят».

Момент творения. Царь Вселенной. Этот малыш в яслях, глаз Божий, обращенный ко всему человечеству. Он еще очень мал, но он царь Вселенной. 4000 лет мир ждал, что исполнится Божье обетование, и он вернет себе все народы. Это обещание сначала было дано нашим прародителям, Адаму и Еве, когда грехопадение разлучило их и все творение с Богом. С того момента на протяжении последующих 4000 лет верные Богу не оставляли надежду на исполнение Его слова. Сотни раз за это время Бог повторял свое обещание послать в мир Спасителя. Евангелие от Иоанна говорит, что Слово, ставшее плотью ради нас, это то самое Слово, через которое все начало быть. Это Слово стало орудием, создавшим на земле невероятное многообразие живых существ. Бог создал и человеческий мозг, и бутон розы. За один день, прежде чем приступить к более серьезным вещам, Он создал миллиарды звезд и зарядил их достаточным количеством энергии, чтобы они могли светить тысячелетия. А кто мы такие в сравнении с этим? Не способные даже измерить энергию, которую эти звезды тратят за одну секунду своей жизни. И вот мы видим Его, младенца, принявшего человеческий облик. Вот лежит Царь Вселенной. Не способный даже попросить о том, чтобы Его накормили. Почему? Ответ известен. Он был орудием, сотворившим нас. Мы нуждались в помощи, иначе мы могли бы оказаться навечно потерянными. Поэтому Он пришел, чтобы любой ценой стать инструментом нашего спасения. Мы можем лишь застыть в глубоком почтении перед этой любовью, которая пришла в мир, чтобы избавить его от греха. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

благотворительная душа будет насыщена. И кто напояет других, тот и сам напоен будет. Притчи 11:25.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте передачу «По страницам Библии».

Я читаю 21 главу из книги пророка Исаии. Пророчество о пустыне Приморской. Как бури на юге носятся, идет он от пустыни из земли страшной. Грозное видение показано мне. Грабитель грабит, опустошитель опустошает. Восходи, Елам, осаждай, Мид. Всем стенаниям я положу конец. От этого чресла мои трясутся. Муки схватили меня, как муки рождающей. Я взволнован от того, что слышу. Я смущен от того, что вижу. Сердце мое трепещет. Дрожь бьет меня. Отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня. Приготовляют стол, расстилают покрывало, едят, пьют. Вставайте, князья, мажьте щиты, ибо так сказал мне Господь. Пойди, поставь сторожа, пусть он говорит, что увидит. И увидел он едущих попарно всадников на конях, всадников на ослах, всадников на верблюдах, и вслушивался он прилежно с большим вниманием. И закричал, как лев: «Господин мой, на страже стоял я весь день, и на месте моем оставался целые ночи. И вот едут люди, всадники на конях, попарно». Потом он возгласил и сказал: «Пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые. О, измолоченный мой и сын гумна моего! Что слышал я от Господа Саваофа, Бога Израилева, то и возвестил вам». Пророчество о Думе. Кричат мне с Сеира: «Сторож, сколько ночи! Сторож, сколько ночи!» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите». Пророчество об Аравии. В лесу Аравийском ночуйте, караваны деданские. Живущие в земле Фимайской, носите воды навстречу, несите воды навстречу жаждущим, с хлебом встречайте бегущих. Ибо они от мечей бегут, от меча обнаженного и от лука натянутого, и от лютости войны. Ибо так сказал мне Господь: еще год, равный году наемничьему, и вся слава Кидарова исчезнет, и луков у храбрых сынов Кидара останется немного. Так сказал Господь, Бог Израилев. Я читаю 22 главу книги пророка Исаии. Пророчество о долине видения. «Что с тобою, что ты весь взошел на кровли? Город шумный, волнующийся, город ликующий, пораженные твоим не мечом убиты и не в битве умерли. Все вожди твои бежали вместе, но были связаны стрелками. Все найденные у тебя связаны вместе, как недалеко бежали. Потому говорю: оставьте меня, я буду плакать горько. Не усиливайтесь утешать меня в разорении дочери народа моего. Ибо день смятения и попрания и замешательства в долине видения от Господа Бога Саваофа. Ломают стену, и крик восходит на горы, и Елам несет колчан, люди на колесницах и всадники, и Кир обнажает щит. И вот лучшие долины твои полны колесницами, и всадники выстроились против ворот, и снимают покров с Иудеи. И ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме Кедровом. Но вы видите, что много проломов в стене города Давидова, и собираете воды в нижнем пруде, и отмечаете дома в Иерусалиме, и разрушаете дома, чтобы укрепить стену. И устраиваете между двумя стенами хранилище для вод старого пруда. А на того, кто это делает, не взираете,
и не смотрите на того, кто издавна определил это. И Господь, Господь Саваоф, призывает вас в этот день плакать и сетовать, и остричь волосы, и припоясаться вретищем. Но вот веселье и радость. Убивают волов, режут овец, едят мясо, пьют вино. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. И открыл мне в уши Господь Саваоф. «Не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрете», — сказал Господь, Господь Саваоф. Так сказал Господь, Господь Саваоф, «Ступай, пойди к этому царедворцу, к Севне, начальнику дворца, и скажи ему, что у тебя здесь? И кто здесь у тебя, что ты здесь высекаешь себе гробницу?» Он высекает себе гробницу на возвышенности, вырубает в скале жилище себе. Вот Господь перебросит тебя, как бросает сильный человек, и сожмет тебя в ком, свернув тебя в сверток, бросит тебя, как мяч, в землю обширную. Там ты умрешь, и там великолепные колесницы твои будут поношением для дома Господина твоего. И столкну тебя с места твоего, и свергнут тебя со степени твоей. И будет в тот день, призову раба моего Елиакима, сына Хелкина, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его, и будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. И ключ дома Давидова возложу на рамена его». Отворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не отворит. И укреплю его, как гвоздь в твердом месте. И будет он, как седалище славы для дома отца своего. И будет висеть на нем вся слава дома отца его, детей, и висеть на нем вся слава дома отца его, детей и внуков, всей домашней утвари до

возвещено из земли Китийской. Умолкните, обитатели острова, который наполняли купцы сидонские, плавающие по морю. По великим водам привозились в него семена Сихора, жатва большой реки, и был он торжищем народов. Устыдись, Сион, ибо вот что говорит море, крепость морская. Как бы ни мучилась я родами, и не рождала, и не воспитывала юношей, не возвращала девиц. Когда весть дойдет до египтян, содрогнутся они, услышав о Тире. Переселяйтесь в Фарсис, рыдайте, обитатели острова. Это ли ваш ликующий город, которого начало от дней древних? Ноги его несут его скитаться в стране далекой. Кто определил это Тиру, который раздавал венцы, которого купцы были князья, торговцы, знаменитости земли? Господь Саваоф определил это, чтобы посрамить надменность всякой славы, чтобы унизить все знаменитости земли. Ходи по земле твоей, дочь Фарсиса, как река. Нет более препоны. Он простер руку свою на море, потряс царство. Господь дал повеление о Ханаане разрушить крепости его. И сказал: «Ты не будешь более ликовать, посрамленная девица, дочь Сидона. Вставай, иди в Киттим, но и там не будет тебе покоя. Вот земля халдеев. Этого народа прежде не было. Ассур положил ему начало из обитателей пустынь. Они ставят башни свои, разрушают чертоги его, превращают его в развалины. Рыдайте, корабли фарсисские, ибо твердыня ваша разорена. И будет в тот день, забудут Тир на 70 лет, в мере дней одного царя. По окончании же 70 лет с Тиром будет то же, что поют о блуднице. Возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница, играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе. И будет по истечении 70 лет Господь посетит Тир, и он снова начнет получать прибыль свою и будет блудодействовать со всеми царствами земными по всей вселенной. Но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу, не будут заперты и уложены в кладовые, ибо к живущим пред лицом Господа будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели до сытости и имели одежду прочную». Читаю 24 главу книги пророка Исаии. «Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодною, изменяет вид ее и рассевает живущих по ней. И что будет с народом, то и со священником, что со слугою, то и с господином его, что со служанкою, то и с госпожою ее, что с покупающим, то и с продающим, что с заемщиком, то и с заимодавцем, что с ростовщиком, то издающим в рост. Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово сие. Сетует, уныла земля, поникла, уныла вселенная, поникли возвышающиеся над народом земли, и земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Зато проклятие поедает землю, и несут наказание живущие на ней. Зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей. Плачет сок грозда, болит виноградная лоза, воздыхают все, веселившиеся сердцем. Прекратилось веселье с тимпанами, умолк шум веселящихся, затихли звуки гуслей. Уже не пьют вина с песнями, горька секер для пьющих ее. Разрушен опустевший город,
все дома заперты.

нельзя войти. Плачут о вине на улицах. Помрачилась всякая радость, изгнана всякое веселье земли. В городе осталось запустение, и ворота развалились. А посреди земли, между народами, будет то же, что бывает при обивании маслин, при обирании винограда, когда кончена уборка. Они возвысят голос свой, восторжествуют в величии Господа, громко будут восклицать с моря. Итак, славьте Господа на востоке, на островах морских имя Господа Бога Израилева. От края земли мы слышим песнь «Слава праведному!» И сказал я: «Беда мне, беда мне, увы мне! Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски. Ужас и яма, и петля для тебя, житель земли!» Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму, и кто выйдет из ямы, попадет в петлю. Ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся. Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена. Шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней. Она упадет и уже не встанет. И будет в тот день, посетит Господь воинство выспреннее на высоте, и царей земных на земле, и будут собраны вместе, как узники, в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и пред старейшинами его будет слава.

Он игроком был знаменитым, красивый, сильный, волевой. Не утруждал себя он бытом, не связывал себя судьбой. Добытые игрой банкноты в движимость он обращал и не знавал ни в чем заботы, но духом и душой нищал. Себя он возвышал над всеми, был мудрецом в своих глазах. Не понимал все то, что он сеет, придется свое время жать. Однажды женщину он встретил, ее прекрасней не встречал, и в сердце ёкнувшим отметил, как видно, час и мой настал. Женился, но с игорной страстью он расставаться не спешил. Держала казино со властью все фибры пленницы души. И вот уже рождение сына справляют в молодой семье, и говорит отец счастливый при всех красавице жене: «Тебе за дар спасибо этот, теперь я для него живу, и жизни денежные секреты я передам сполна ему. Он будет горд и независим». Тут встала бабушка жены: «Приходит счастье к людям свыше, от родников святой весны», — смиренно молвила старушка. «Хочу сказать я всем, кто здесь, жизнь не театр, не игрушка, нам дарит жизнь благая весть. Я правнуку желаю мира и светлой радости небес, да не владеют им кумиры, но лишь Иисус, кто вечно есть». «Что?» — вдруг раздался голос грозный. «Мой сын баптист? Не допущу! Я с головы его и волос вовек Христу не посвящу!» 15 лет минуло, мальчик познал искусство игрока и опускался глубже, дальше, в пучину жадного греха. Своим игрок гордился сыном, отца достоин он во всем. Достаточно ума и силы ему стать первым игроком. Так мыслил юношей, любуясь, объятый тьмой греха отец. Но штиль порой сменяет буря, грядет беспечности конец. Случилось раз отцу и сыну взять выигрышем и гордый банк. В пути домой по их машине открылась жуткая стрельба. Ах, к счастью, не было ранений, и выигрыш остался цел. Но дрогнул сердцем старый гений, почуяв на себе прицел. «Кто нашей скорость смерти ищет?» — задумался отец-игрок. «Сочли нас в казино за лишних? Должно быть, кончился наш век». В душе сомнение поселилось, жизнь не прошла ли стороной? И мысль настойчивая билась: оставить нужно казино. Он видит сон. В лазури чистой стоит в одеждах золотых прекрасный муж с лицом лучистым, в руках в списании святым. И слышен голос: «Остановка тебе дана в пути земном. Ты жил блистательно и ловко, и душу искалечил злом. Ты клялся, что и волос сына вовек Христу не посвятишь. Вот сын твой, молодой и сильный, в рассвете лет закончит жизнь». Отец-игрок в поту проснулся и в ужасе глаза открыл. К душе незримо прикоснулся Господь, что основал миры. Он вспомнил сон во всех деталях. «Мой сын, он должен умереть? Какая мне открыта тайна? Не смыть, не выжить, не стереть. Христос, ты сам ко мне явился. Тебя же я не признавал, ни разу в жизни не молился, а значит, с небом воевал». Скорбело сердце: «Боже святый, помилуй сына и меня. Я брошу все, вино и карты, молюсь и каюсь ныне я. От всей семьи свой сон в секрете скорбящий сохранить решил. А в воскресенье встал с рассветом и вдоль молитвы поспешил. И вскоре стал христианином.
Смеялся сын ему в лицо. «Что сделалось с тобой ныне? Ты был мне другом и отцом, сейчас баптистом стал. Нелепость, стыжусь отцом тебя назвать. Иисус, молитвы, братство неба, противно даже повторять». Закончив грубую тираду, сын удалился в казино. Отцу была одна отрада и утешение одно. Смиренно, преклонив колени, он сердце Богу открывал, а сыне скорбное топление перед Иисусом изливал. Шли годы, сын не отвлекался на увещевание отца и духом чуждым отрекался от светлой истины Творца. И вот свершилось сновидение на перекрестке трех дорог на 25-м дне рождения. Ушел из жизни сын игрок. Святой отец, спасенный грешник, утратив сына своего, рыдал над гробом безутешно, виня себя лишь одного. Оплакав вечную потерю, он перед церковью предстал и братству по единой вере свой горький опыт передал. Я был игрок, и этой страстью моя кружилась голова. Я сыну передал, к несчастью, секреты злого мастерства. Я клялся, что и волос сына не будет Богу посвящен. Не знал в словах, какая сила, был словом сын мой обречен. Слова, нужна нестрея. Что можем мы произносить? От них страдаем и болеем, и словом можем мы убить. Имел единственного сына и сам его же погубил словами, что произносились без мудрости и без любви. Отцы и матери, и дети, молю вас именем Христа, всего сильнее в мире этом сердца храните и уста. Я все сказала, пусть больше скажет нам всем святой Господин Дух. Пусть Божья мудрость в сердце ляжет во избавление наших душ. Сутулившись отец печальный, с тяжелым сердцем сел в рядах и каждым размышлял в молчании о скрытом таинстве в словах.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Иоанна 16, 22-24. Ученики искренне любили Иисуса и потому были опечалены Его речами об Его скором отшествии. Они не вполне понимали, о чем Он говорит, и потому их печаль была вполне естественна. Иисус спешит предупредить их о том, что настанет день, когда снова увидит своих друзей, и тогда уже никто не сможет отнять у них радость общения с Ним. Иисус сразу же уточняет, что у них есть возможность иметь совершенную радость, то есть радость, которую ничто не может омрачить или уменьшить. Эта радость неприходящая, потому что имеет вечную природу. Хотя жизнь человека на земле весьма ограничена по времени, его душа вечна. И, соответственно, земному выбору человека наследует либо вечное мучение в аду, либо вечную радость жизни с Богом, которую уже сейчас имеют небожители, то есть жители неба, постоянно находящиеся в славе Божьей. Совершенная радость является неотъемлемой частью состояния небожителей, так как они никогда не разлучаются со святым Богом, который их сотворил, чье величие и милость они постоянно созерцают. Именно это является основой радости и всякого верующего человека, который спасен кровью Иисуса Христа. Радость — спасение от власти греха, и как следствие этого — возможность пребывать в общении со своим Спасителем. Ибо грех, который прежде стоял стеной между грешным человеком и святым Богом, был удален. Апостол Павел говорит нам, что мы должны всегда радоваться. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю, радуйтесь. Филиппийцам 4:4. «Всегда радуйтесь». Конкретизирует он послание Фессалоникийцам в 5 главе. Эта радость не зависит от внешних причин и обстоятельств и постоянно пополняется из неиссякаемого источника жизни вечной. И все же следует признать, что существует нечто, способное лишить верующего человека этой совершенной радости. Первой причиной потери радости является отсутствие молитвы или ее недостаточность. Как мы уже говорили, причиной радости является общение с нашим Спасителем. Вслед за словами Павла «всегда радуйтесь» следует «непрестанно молитесь». Если мы не молимся или молимся редко и мало, то, соответственно, лишаем себя полноты радости. Мало получаем, потому что мало просим. Второй причиной потери совершенной радости является грех. Да, тот самый грех, который был удален от нас через веру в кровь Иисуса Христа при нашем покаянии. Из Слова Божьего нам известно, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, так как избавлен, свободен от власти греха. Но если мы не бодрствуем, не храним себя и своего спасения, то можем, нечаянно или намеренно, совершить грех. Если вы потеряли радость, следует проверить себя, нет ли в нашей жизни какой-либо неправды. Грех, будь то явный или тайный, перекрывает канал, соединяющий нас с источником радости. Мы
понимаем, что грех не является нормой жизни христианина. Напротив, он противоестественен. Благодарение Богу, что все духовно возрожденные люди, исполненные Святым Духом, имеют силу жить свято и пребывать в совершенной радости, о которой говорит Иисус. Господь наш, мы смиренно приходим к Тебе в молитве. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа, веди нас по этой жизни до пришествия в небеса. Храни нас в чистоте, будь нашим наставником и утешителем, чтобы ничто не могло нарушить совершенной радости нашего пребывания в Тебе. Слава Тебе и Твоему Сыну ныне и вовеки. Тебе единому, мой Отче, принадлежит и слава, и хвала. Пускай она несется днем и ночью за все Твои великие дела. Я ими постоянно восторгаюсь, как Ты чудесно все предусмотрел, и мудростью Твоею восхищаюсь, которой ум бы не уразумел. Настолько бедным кажется сравнение, как с океаном капелька воды, Твоей любви великое откровение, с моей любовью в мире суеты. Но хочется, чтоб в капельке кристальной Ты отражался образом своим, даятель жизни, чудный, безначальный, в могуществе своем непостижим. Пускай безмерной милости величие провозглашает суть Твоей любви, настолько к человеку безграничной, что люди и вместить бы не смогли. А Ты ко мне был милостив и нежен, и от невзгод различных укрывал. Хоть путь мой был опасен и заснежен, но Ты меня в руках своих держал. Не дал упасть, не дал поранить ногу, дыханием согревал меня своим и облегчал нелегкую дорогу, наставником и другом был моим. И я смотрю назад и удивляюсь, что было б, если б не Твоя рука, и трепетно к ногам Твоим склоняюсь. С Тобой дорога трудная, легка. И боль не боль, и горе как не горе, когда всю душу наполняешь Ты, и тонет вся печаль моя, как в море, и явными становятся мечты, и убегают прочь мои сомнения от дивного общения с Тобой. И нет преград, и в сердце утешение, и Твой целительный Господь покой. Пусть неизвестен путь мне предстоящий, но радует, что в каждой жизни миг Ты будешь мне опорой настоящей, и буду я всегда в руках Твоих. Не выпускай меня с Твоих объятий, я всю себя Тебе лишь отдаю. Благодарю за милость благодати и за великую любовь Твою.

благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Притчи 11:25.

Дорогие друзья, мы приветствуем вас в этой передаче «Молитва да благословит каждого Господь». Я рад сегодня приветствовать каждого из вас. И вновь мы сегодня опять встречаемся с вами в передаче «Молитва», где сегодня мы имеем эту прекрасную возможность вместе молиться, вместе ходатайствовать, вместе с вами вспоминать, говорить и рассуждать, друзья, рассуждать о том, что делает Господь. Делает Господь и производит. И у кого есть нужды, есть переживания, есть проблемы, мы об этом будем молиться. Будем молиться. Я приглашаю всех вас. Вы можете присоединиться к нам. И даже в YouTube, сегодня у нас прямой эфир, и вы можете в YouTube присоединиться. Мы будем вместе с вами молиться. Да благословит всех вас Господь. Объявляю наши координаты, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29, 425-296-78-29. На этот номер вы можете написать, на этот номер можете позвонить. Возлюбленные, честно сказать, я уже заскучился за микрофоном, наверное, так правильно сказать. Все в разъездах и в полетах. И, знаете, слава Богу, теперь я уже пролетел, нахожусь дома на несколько недель. Я думаю, наверное, в ближайший месяц я буду здесь у микрофона стараться быть. И так, как говорится, опять поездки. Друзья, хотел бы сказать, слава Богу, Бог благословил нас. Мы были в Аргентине, когда мы об этом говорили, мы об этом молились, об этом просили, чтобы Господь благословил, и Бог благословил нас, и мы там находились. И, конечно же, хочу сказать, что Господь благословил, мы рукоположили на пасторское служение брата Николая Борисовец, который сегодня трудится в церкви пасторского служения. Пусть Бог его и благословит. И мы рады были принять в этом участие и работаем над тем, возлюбленные, чтобы, знаете, радиослужение развивалось в испанском мире, развивалось. И об этом мы будем молиться. Я приглашаю вас, наше желание, чтобы там и развивалось радио испанское, и об этом мы уже давно с вами говорим, друзья. Мы знаем, у нас есть радио испанское на испанском языке, где мы слушаем. И желание наше, чтобы иметь там, знаете, миссионерскую базу прямо в Буэнос-Айрес. Прямо в столице иметь офис, иметь служение, где могут приезжать миссионеры. Работаем над тем, чтобы, знаете, расширять служение U-Turn Ministry, расширять служение радио. И мы просим вас молиться об этом. Возлюбленные, молиться, просить Господа, чтобы Бог, знаете, вел своей рукой так, как Он желает и так, как Он хочет производить. Об этом наша молитва. Также хотел бы передать много приветов с Аргентины от наших радиослушателей, от наших молитвенников, которые тоже молятся вместе с нами, которые принимают участие, принимают молитву с нами, и да благословит всех вас Господь, радиослушатели. Это всем большой привет. Там, где кто проживает, да будет имя Божие благословенно. И также, друзья, там есть нужды. В Аргентине я находился там, есть семья, где ихняя дочь нуждается в свободе. Нуждается в свободе, чтобы Бог освободил от злых духов. Просили молиться, и мы об этом будем молиться. Также есть тоже нужды, где сыновья не знают Господа и нуждаются, и родители просят, чтобы Господь дал им покаяние. И об этом мы тоже будем молиться. Возлюбленные, также, конечно, есть... Там есть сестра Лида и ее муж тоже, который имел инсульт несколько раз, и просят молиться. Просят молиться, чтобы Господь явил милость и явил свою благодать. Друзья, и я об этом говорил, что мы скажем и будем об этом молиться. Будем вспоминать наших братьев и сестер, которые проживают в Аргентине, чтобы Бог благословлял, устроял. И также брат Петр Рачук, епископ, он сейчас полетел в Парагвай, в соседнюю страну, тоже там по труду трудится, он был тоже вместе с нами, и
Он продолжает проповедовать, продолжает трудиться, продолжает служить и вдохновлять Божий народ. И правим. Давайте мы тоже помолимся за таких служителей, которые это делают, которые несут служение и проповедуют. Также в Аргентине проходят библейские уроки, занятия с пастырями, с молодежью. Проводит Анатолий Борисовец, которым, знаете, в детском доме, там в церкви служение, чтобы Бог благословлял, расширял, устроял, вел и производил свою работу. Это по поводу Аргентины очень коротко такие, и, знаете, об этом несколько мыслей. Хотелось, чтобы Бог благословлял и расширял. Я думаю, мы сделаем несколько эфиров по поводу Аргентины в миссионерских полях, и мы больше об этом поделимся с вами и расскажем. Друзья, пусть Бог благословит каждого из нас. Продолжаем молиться, возлюбленные, за проповедь Евангелия. Проповедь Евангелия, чтобы она распространялась по всему лицу земли, и чтобы Господь, знаете, насаждал, чтобы Господь насаждал церквя. И знаете, и сегодня это большое, огромное поле проповеди Евангелия. Даже если мы говорим про Буэнос-Айрес, в Аргентине третья часть населения только проживает в столице. Вы представляете, там, не, там 17 или 18 миллионов людей, друзья. И только вдумайтесь, сколько можно там открыть церквей, которых нету, которые, знаете, сегодня этот народ нуждается в Иисусе Христе. Это мы только говорим про одну страну. А сколько таких испаноговорящих стран, а сколько других африканских стран, островов. Сегодня из-за этого Слово Божие говорит: молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на Него свою. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, мы должны сегодня быть в молитве, молиться и ревновать о том, чтобы имя Божье прославлялось, имя Божье расширялось, и, конечно же, чтобы слава Божья наполняла, знаете, землю, чтобы народ каялся, обращался к Богу. И еще раз объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. На этот номер вы можете писать, звоните, мы будем вместе с вами молиться. И также, кто пишет в Ютубе, Фейсбуке или других платформах, мы будем зачитывать ваши нужды и будем молиться. Но обращаемся, друзья, к теме, которая была на этой неделе, а тема была «Плоды Духа в нашей жизни». И это очень сильная тема. Знаете, об этом приятно рассуждать и вникать, и всякий раз, когда над этим рассуждаешь, и на всякий раз, когда над этим смотришь, всегда есть о чем подумать, всегда есть посмотреть, как это происходит в моей жизни. Место Писания к этому, это мы читаем Галатам, 5 глава, 22-23 стих. «Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». На таковых нет закона. Друзья, вот многие люди не хотят ходить в закон. Знаете, не хотят ходить под законом. Не быть, знаете, находиться под законом. Но чтобы не находиться под законом, плоды Духа в нашей жизни должны возрастать, умножаться. И это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие и вера, и потом кротость, и воздержание. Все эти плоды, они должны расти и возрастаться в нашей жизни все больше и больше. Знаете, я буду говорить, мы говорим про эти плоды все, я их буду напоминать, но я говорю о росте. Давайте о росте. И давайте мы посмотрим так. Когда нам было 15 лет, плоды Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, вера, кротость, воздержание было на уровне 15-летнем. Понимаете, мы имели эту любовь, мы имели радость, у нас на нашем уровне, и мы как бы справлялись. Для нас легко было прощать, нам было легко любить, воздерживаться. Да, может, у нас не было такого сильного воздержания, но мы пытались, да. Кротости, может, у нас не сильно оно работало, мы над этим работали. Но когда нам стало 20 лет, друзья, эти же дары, они также должны возрастать. И когда нам становится 20 лет, нам начинает быть чуть тяжелее любить. Нам начинается быть чуть
тяжелее радоваться или тяжелее чуть-чуть иметь мир. Да? Вот, вот этот процесс роста, как мы растем в этой жизни, как мы возрастаем в этой жизни, так же само и плоды должны возрастать. И кто над этим работает, то он видит, что у него начинаются проблемы с любовью, и он этот вопрос подтягивает, он над этим вопросом работает. Он видит, что у него проблемы начинаются с радостью, он подтягивает этот вопрос радости или мира, или долготерпения и так далее. И он начинает над этим работать.

30, и ты уже начинаешь видеть, как бы в эти года больше эту разницу. И ты видишь, кто-то возрастает в этом, и эти плоды духа, они возрастают, и человек преображается, человек меняется, человек становится, знаете, милосердным, и у него очень много, этот плод духа, он сильно проявляется. Знаете, вера, он такой уверенный в Иисусе Христе. Кротость, знаете, которая у человека проявляется, и ты это видишь, он начинает быть кротким и также воздержанным, не вспыльчивым. Знаете, дает выдержку, дает всему этому, чтобы, знаете, было только к созиданию. И ты это видишь и наблюдаешь. И оно растет вместе с человеком. То есть человек приходит в полный возраст, да, или приходит такой в глубокий возраст, мы скажем так, да, и эти же плоды, они возрастают. Но всегда ли это так происходит? Другой вопрос к нам. Всегда ли так в нашей жизни? К сожалению, нет, друзья. К сожалению, есть, мы видим и наблюдаем, что идет деградация. Есть развитие, есть деградация. В том, что человек, он приходит более в старший возраст, он приходит в такой преклонный возраст, и он теряет. Он теряет, он никогда не работал над этим, чтобы плод духа, любовь или радость, или мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, они развивались и росли вместе с ним. Он над этим не работал. Он был очень занятый человек, да, какими-то моментами, но когда в жизни приходят эти, твой возраст, твои дети выросли, у тебя появляются внуки, у тебя появляются, скажем, молодое поколение, и все-все многое, многое в церкви. Ты потихонечку, если ты был пастырем, ты уже становишься почетным пастырем, и так далее, тогда и потихоньку. И мы видим, да, возрастает молодежь, нам что-то начинает не нравиться, нам что-то не подходит, и многие другие моменты, и у нас здесь мы начинаем терять любовь, мы начинаем терять этот мир, радость, долготерпение, у нас начинает пропадать вера, кротость. Почему, друзья? Почему? Неужели Господь поменялся? Неужели Господь потерял силу? Неужели Господь не способен сегодня, знаете, вести это поколение? Да, Он способен. И Он ведет это поколение. Он ведет, знаете, нас. И мы, только проблема в нас, мы теряем это. Друзья, мы над этим не работаем. Мы не прилагаем усилия, или не прилагали, может, даже усилия, тому, чтобы эти плоды возрастали. И хотелось, чтобы мы над этим глубоко, глубоко рассуждали. И сегодня мы прилагали усилия, старания. Блажен тот человек, который прилагает к этому старания сегодня. Прилагает усилия, который молится, который постится, который анализирует себя и видит свое состояние и говорит, мне в этом надо упражняться, мне в этом надо поститься, мне в этом молиться, потому что мне этого не достает, мне этого не хватает. Я начинаю полагаться на свои силы. Я начинаю сегодня высказывать свой характер. Я начинаю быть сегодня тем, кем я хочу быть. Я не хочу смиряться, я не хочу сегодня, знаете, проявлять любовь к ближнему, потому что они должны считаться с моим возрастом, с моим экспириенсом, с моей судьбою тяжелой, трудной и так далее и тому подобное. Друзья, но Писание этому нас не учит. Абсолютно. Писание учит, чтобы плоды Духа, они должны в нас производить работу, действия. Пусть Бог благословит нас, и мы сейчас будем молиться. Я приглашаю каждого из вас сердечно, друзья, чтобы мы прилагали к этому усилия, старания возрастать, чтобы мы анализировали себя и проверяли себя. Господь, помоги мне. Ты видишь, мне это сегодня не достает. В моем возрасте, где я сейчас нахожусь. Друзья, пусть Бог поможет нам. Почему Слово Божье, оно, знаете, обращает нас на детей и показывает. Иисус даже сказал, будьте как дети. Будьте как дети. Если Он даже приводит примеры, Он показывает и говорит ученикам. И говорит, вот эти, они войдут в Царство Божье.
Если мы не будем, как эти дети, нам не унаследовать. Почему? Потому что наш характер, адамовская плоть, знаете, это плоть, которая сегодня, она с

0: сопротивляется духу, она сопротивляется, она не желает сегодня ничего иметь общения с Господом Иисусом Христом. И вот здесь, когда мы пребываем в этом, когда мы, знаете, возрастаем, мы уподобляемся этим детям. В чем? Дети легко любят, легко благословляют, легко прощают, легко, знаете, соглашаются, смиряются. И они, знаете, вливаются в обстоятельства того, чтобы, знаете, только было общение, радость. Это дети. Знаете, я вчера приехал домой, привез детям мороженое. Они рады, все тебя обнимают и с тобой разговаривают, и они все находятся в таком, знаете, радостном восторге, потому что имеют мороженое, папа дома, и все прекрасно, хорошо. Друзья, вот это дети делают. Взрослым ты хоть привези пиццу или привези еще что-то другое, но если он огорченный или что-то ему не нравится, он это покажет. Он это покажет, да, ты мне тут цветы не неси, пиццу не давай, того не давай, все равно я недовольный или недовольная, или мне это не нравится и так далее и тому подобное. Ну, это неправильно, возлюбленные. Писание этому нас не учит. Писание учит, чтобы мы были выше этого. И сегодня, чтобы к этому идти, друзья, у нас есть прекрасная возможность, это молитва. Молитва, где Господь сегодня производит. Молитва, где Господь сегодня нас вдохновляет, где Господь нас научает. Сами мы не способны, возлюбленные, но с Иисусом Христом мы способны, возлюбленные. С Иисусом Христом мы способны возрастать в этих плодах, возрастать в этой силе, возрастать в этой благодати. Да благословит нас Господь. Будем молиться. Великий Небесный Отец, мы благодарны Тебе, что Ты есть начало и Ты есть конец. Отец, мы благодарим Тебя за то, что сегодня милость Твоя, она обновилась сегодня над нами. Хвала Тебе. Отец, я благодарю Тебя за это время. Я благодарю Тебя за эту прекрасную возможность, где мы сегодня в молитве преклонились, где мы в молитве молимся, где мы сегодня в молитве вместе с Вами, Господь, мы можем сегодня с братьями, с сестрами хвалить Твое имя. Слава Тебе, хвала Тебе и честь Тебе, и поклонение Тебе. Господь, я прошу Тебя, благослови эту молитву, наполни Духом Твоим Святым, наполни благодатью Твоей, наполни силой Твоей, наполни помазанием Твоим. Я прошу Тебя, веди Твоей могущей сильной рукой. Ты благословляй, Ты укрепляй, Ты направляй, Ты сегодня делай более того, чего мы хотим, Господь, и в чем мы нуждаемся. Ты знаешь, что нам не достает. Отец, мы сегодня говорим про плоды Духа, которые должны в нашей жизни возрастать и умножаться. Боже, Ты видишь каждое сердце, и Ты видишь, что нам не достает, какие сегодня плоды нам не достают. Помоги, восполни. Отец, восполни, чтобы мы сегодня укрепились, ожитворились, исполнились этим силой и славой Твоей, Господь, и углублялись, Господь, в жизнь свою во имя Иисуса Христа. И Дух Святой, производи в нас более работу. Производи в нас более силу Твою благодати и наполняй, и являй Твою славу. Хвала Тебе и честь Тебе, да будет Тебе и поклонение, великий, всемогущий Господь. Отец, Ты знаешь сегодня все нужды, которые сегодня перед лицем Твоим, Господь. Ты видишь проблемы, Ты видишь переживания, Ты видишь сегодня скорби народа Твоего по всему лицу земли. Отец Небесный, от Тебя не скрыто. Кто-то может писать, кто-то может сегодня говорить. Но большинство людей это только могут слышать сегодня, Господь. У них нет возможности написать, позвонить, сказать. Но у них есть проблемы, у них есть нужды, у них есть переживания. Скорби, Господь, там, где они проживают. Я прошу, услышь, благослови, яви Твою милость и яви Твою славу, и яви Твою силу. Отец Небесный, мы призываем, Господь, приди сегодня благодатью Твоей, наполни, оживи, пусть мир Твой божественный наполняет наши сердца, пусть Твоя любовь сегодня наполняет наши сердца, Господь, пусть Твоя власть сегодня наполняет наши сердца, и производи в нас работу Твою, силу Твою, благодать Твою, помазание Твое, великий, всемогущий Господь. Господь Небесный, мы за все Тебя благодарим Тебя, мы за все Тебя славим. Ты Альфа и Ты Омега, Ты начало и конец. Господь, благослови этот эфир. Мы благодарим Тебя и славим, великий Бог. Аминь. Дорогие друзья, мы приветствуем вас. Это передача «Молитва». Да благословит каждого из вас Господь. Да будет имя Бога благословенным. Мы приглашаем вас сегодня, друзья, к тому, чтобы вместе молиться, ревновать и благословлять имя Господне. Да будет оно прославлено и возвеличено. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. Вы можете присоединиться. Мы сегодня с вами в молитве. И сейчас есть такая возможность, кто я смотрю, вот в Ютубе многие пишут нужды свои, переживания. Мы их будем тоже зачитывать, молиться. И также нам присылают смс-сообщения и звонят. И сейчас сестра Лариса зачитает те нужды, которые мы получили от вас. Будем молиться. Пусть Бог благословит, пожалуйста.
1: Мир вам, дорогие молитвенники! Благодарим вас за поддержку и за ваши молитвы. Еще нуждаемся в молитвах, чтобы Господь явил свою милость в нашем доме и в семье. Прошу поддержать, пожалуйста, в молитве одну семью. Есть трудности, чтобы Господь дал свою милость и помог этой семье. Мир вам, дорогие, да благословит вас Господь обильно. Сердечно благодарю за Его милость и испытания, за все, что Он посылает. Прошу также за сына Виктора, за его состояние. Господь все знает. Верю в силу молитвы. Прошу молиться за брата, за его жену и детей, чтобы Бог освободил от пьянства и всякой зависимости. Молитесь за меня, чтобы Господь дал милость. Несколько дней болит сердце, чтобы Бог удалил боли. Молитесь, пожалуйста, за Алину, чтобы Господь дал духовное прозрение, исцелил дух, душу, тело, устроил ее судьбу от своей руки. Дорогі брати і сестри, прошу підтримати в молитві мою сім'ю, щоб Господь допоміг в наших проблемах фінансових, також пошуком праці і фізичного оздоровлення. Дорогі, пожалуйста, проявите сострадание, молитесь за мое полное исцеление, за желудок от опухолей, кист, полипов, камней, от боли, немощей, болезней всего организма. Болею, лежу от уныния, угнетения, сомнения. Пожалуйста, молитесь, сестра Светлана. Помолитесь за семью, за семьи детей, чтобы пришли к Господу, особенно за сына. Он в зависимости. За спасение душ моих детей. Помолись за мой молитовный список. За нашу семью помолитесь. Есть много нужд и переживаний. Чтобы Господь вступился. За покаяние сына, братьев и их семьи. Прошу, поддержите в молитве за моих сыновей Андрея, Сашу. Чтобы Господь дал им сил противостоять греху, направлял на путь спасения, чтобы они укреплялись в Господе, служили Ему. Верю в силу молитвы, что Господу ничего нет невозможного. Сердечно прошу, поддержите в борьбе и в молитве за мой дом, за его устройство. Прошу милости у Господа, его вмешательства в эту ситуацию, чтобы его победа в мой дом пришла и восторжествовала. Пусть имя Господне в моем доме будет прославлено и возвеличено. С любовью, брат Михаил. За сына Мишу помолитесь, за освобождение от зависимости. За сына-подростка, у которого нет радости в жизни, возникают мысли о смерти. Пусть Господь очистит и сохранит ему жизнь. За детей моих, за личную встречу с Господом и спасение каждого из них. Вітаю, брати та сестри, прошу молиться за спасіння нашого дому, за наших дітей, за їхні судьби і здоров'я. Мир вам и благодать. Благодарю Господа за услышанные молитвы, которые Господь отвечает. Прошу, пожалуйста, за нашу семью, детей, за их духовное состояние, а также за сына Тимофея и его нужду. Да услышит Господь и даст свою милость. Пусть даст Господь в сердце мир и покой. Пусть Господь благословит и совершит работу в его жизни, а также в жизни каждого из детей. Прошу милости и радости за предстоящие роды дочери, за мужа и его здоровье, за наши финансовые нужды, за родных, которые не знают Господа, за сестру и ее мужа, и за молодежь и детей и подростков. Молитесь за мои ноги, чтобы Господь исцелил. бабушка Аня, чтобы Господь помог и сохранил моих мужа и брата в дороге, призвал родных на путь спасения. Помолитесь, чтобы Бог послал свою защиту и устроил меня на работе, чтобы Бог исцелил меня от болезней. Дорогие брати і сестри, прошу молитися за мого чоловіка, щоб Господь проявив милість, щоб він залишив алкоголь, прийняв Господа в своє серце. Вся слава Господу! Прошу за нашу сім'ю, за покаяння дітей, за божественний мир та любов нашої сім'ї, за християнську судьбу нашої донечки Ані і допомогу у навчанні. Помоліться, будь ласка, за табір, що проходить в Італії для дітей з України, у їх яких батьки загинули на війні, і за групу, яка проводить цей табір, щоб Бог благословив і Духом Святим зробив свою роботу у дитячих серцях. Сердечно благодарю за молитви за племянницу Ані. На воскресному богослужении покаяння просила за освящение, прощение грехов, хочет принять водное крещение. Слава Господу! Прошу, чтобы Господь дал сил полностью разорвать греховные отношения с друзьями из мира, дал силы свыше и пережить духовное крещение, чтобы утвердиться духом во внутреннем человеке. За Любу и ее мужа помолите, чтобы Бог послал примирение, совершенная любовь наполняла их дом. За меня помолитесь, чтобы Бог помог бодрствовать в молитве и при чтении Слова Божьего, чтобы мои мысли и помышления сердца были угодны Господу. Я очень нуждаюсь в Божьей помощи. Также за предстоящие роды нашей дочери, за мужа, чтобы Бог укрепил духовно и исцелил его. За мужа моего помолите, чтобы Бог его исцелил. Прошу, чтобы организации выплатили за повреждения от пожара. Прошу молиться за моих внуков, чтобы Господь оградил их от мира и греха, приближал их к себе для славы Бога. За мое исцеление помолитесь и восстановление здоровья сестры после операции, за исцеление ее мужа, за маму, за приготовление к вечности, за моих детей, чтобы Бог помог и разрешил их нужды. Поддержите в молитве за Илью, которому очень нужна помощь от Господа. Пусть воля его совершится над ним, и он получит восстановление для дальнейшего служения Господу. Поддержите в молитве за сына, который отступил от Бога. Сегодня он стал мишенью для врага. Очень больно это видеть. Пусть милующий отец освободит его с сетей врага и даст возможность помириться с Богом. Верим в силу молитвы. Благодарность нашему Небесному Отцу за отцовскую заботу и любовь к нашему дому. Верим, что всех наших детей он привлечет служить ему. Дорогие, помолитесь за молодую семью, чтобы Господь разрушил все планы врага и сохранил от развода. Прошу поддержать в молитве за дочь Веронику, за ее освобождение, очищение, исцеление ее духа, души, тела и разума, чтобы Господь освободил от всякого заблуждения и духовного плена. Прошу за сына Даниила, чтобы Господь Духом Святым коснулся сердца, и он заключил завет с Господом. За исцеление бронхов было крово. Помолитесь, прошу. Поддержите в молитве за устройство судеб детей, за готовность тети к переходу. За нашу семью помолитесь, чтобы был мир и поддержка один другого, а также почтение и уважение. За племянника Диму, за его покаяние и милость от Бога. Дорогие друзья, очень прошу за моих детей и внуков, чтобы Дух Святой коснулся их сердец, чтобы Господь поднял их духовно. Сердечно благодарю. Слава Господу! Во вторник просили молиться, чтобы Сергей вернулся в центр реабилитации, и Господь вышел навстречу. Он сейчас в центре. Поддержите его молитвы, чтобы он твердо стоял в Господе и все упование возложил на него, и были духовные силы держаться пути Господних. И последняя нужда, которую я зачитаю сейчас. Помолитесь за нашу семью, за духовное обновление и пробуждение, за меня, чтобы Господь дал сил и веры стоять в проломе за семью, за сына Сергея, который находится в тюрьме, чтобы Бог дал ему покаяние и спасение.
0: Друзья, давайте мы также помолимся за тех, у кого сегодня тяжелые моменты в жизни, категория людей, которые в семьях. которая сегодня между мужем и женою, и, знаете, где есть разногласия, где нету, может, той верной любви или, знаете, моментов, где сегодня враг нашел какие-то причины, где сегодня не дает тому, чтобы был мир, радость, благословение. И о таковых давайте будем молиться, чтобы Господь укрепил, помог. И также давайте, как я говорил, помолимся, где я встречался в Аргентине с братьями, сестрами, которые также просят, чтобы за них помолились. Помолились, чтобы Бог явил милость, дал свободу детям, сыновьям, дочерям. И где сегодня муж также болеет у одной сестры Лиды. Там, чтобы Господь исцелил, явил милость, явил свою благодать и силу. Тот, кто сегодня нуждается, тот, кто сегодня ищет, кто обращается, чтобы имя Божье прославлялось и любовь Божья возрастала в жизни каждого из них. Будем молиться. Отец Небесный, мы преклонились перед Тобою, Господь. Мы благодарны Тебе за эту милость, Господь. Я благодарю Тебя за то, что мы сегодня живы, здоровы, и мы сегодня имеем все необходимое в своей жизни, чтобы сегодня еще раз прославить Твое имя, еще раз, Господь, говорить о имени Твоем, вспоминать сегодня, читая Слово Твое, Господь, о плодах Духа, которые сегодня так необходимы в жизни нашей. Отец Небесный, я благодарю Тебя. Боже, мы молимся сегодня за тех, кому сегодня трудно, тяжело, Господь. И мы молимся за тех, кто сегодня пострадал. Мы знаем, Господь, вчера или позавчера, Господь, на этих днях было землетрясение в 5 разных странах или разных местах, как мы знаем, что произошли землетрясения, Господь. И пострадало самое большее, это Венесуэла, где погибли люди, Господь, большие разрушения. Отец, мы молимся сегодня за тех людей, которые сегодня, Господь, пострадали. Те, которые сегодня потеряли жилье, те, которые сегодня, Господь, лишились сегодня близких, родных, друзей, родителей, детей, которые сегодня, Господь, они отошли, Господь, от них. Боже, помоги, утешь, да будет милость Твоя явлена над каждым. Отец Небесный, мы молимся сегодня за всех тружеников, миссионеров, евангелистов, служителей, пасторов, которые несут Евангелие, которые проповедуют, которые распространяют Слово Твое, Отец Небесный, благослови. Являй Твою силу, являй Твою славу, и пусть имя будет благословенным и прославленным. Боже, я прошу Тебя, распространяется пусть Слово Твое на островах, распространяется в народах, Господь, племенах, Господь, в странах Твое Слово. Рождаются новые церквя, Господь, открываются новые церквя. Пусть сегодня пробуждение, Господь, оно приходит на весь мир, ибо Ты грядешь за церковью Своей, и Ты грядешь за народом Своим. Ты готовишь народ Свой к взятию, к взятию, Господь. Слава Тебе, хвала Тебе, Боже. И помоги нам сегодня быть тем народом. Помоги нам быть сегодня теми детьми, людьми, которые сегодня прилагают усилия, старания быть в центре руки Твоей, Господь, где Ты желаешь использовать нас. Благословляй, веди, управляй, направляй, открывай двери для проповеди Евангелия. Господь, открывай сегодня страны для проповеди Евангелия, открывай племена для проповеди Евангелия. Господь, наделяй Твой народ силой Твоей, властью Твоей, дарами Твоими. Боже, помазание Твое, нам необходимо это, Бог мой, благословляй, наполняй, и пусть имя Твое прославляется в жизни каждого из нас. Отец Небесный, наделяй сегодня славой Твоей. Бог же, мы также в молитве молимся за эти нужды, которые были сказаны, Господь, где сегодня дети не знают Тебя, где дети сегодня отошли от Тебя. Помилуй, яви милость Твою, дай им покаяние, дай им силу Твою, дай им Твою любовь, дай им Твою радость, дай им Твое помазание. Боже, помоги, благослови. Отец, наша молитва сегодня за тех, кто попали в зависимость, попали сегодня, и Господь находится в зависимости. Дай им свободу, подай им свободу, подай им Твою благодать, подай им Твою силу, подай им Твое помазание, Боже, дай им сегодня выйти из рабства, Господь, алкоголя, наркотика, Господь, азартных игр, порнографии или других моментов, Господь, дай сегодня, чтобы они вышли во свет во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, да прославишься Ты в этом также, Господи, мы молимся за реабилитационные центра, за каждого служителя, труженика, который трудится, который сегодня, Господь, прилагает усилия, старания, душепопечительствует. Боже, благослови и являй Твою славу, силу. Отец Небесный, мы об этом молим и просим Тебя. Господь, я также прошу Тебя, Ты знаешь, Ты видишь, кто на одре болезни находится, кому сегодня трудно, тяжело, болеет, Господь, подай Твою утешительную руку, Господь. Подай Твою руку исцеляющую, Господь, который помогающий во имя Иисуса Христа. Прославься и возвелись те нужды, которые имеет народ, Господь. Ответь, благослови, укрепи, яви Твою славу, яви Твою силу. Отец, Ты видишь, где скорби сегодня, где сегодня боль, где, может, сегодня предательство, отвержение, где сегодня, Господь, разочарование, где сегодня, Господь, просто слезы и нужды. В Тебе, Господь, помоги, яви Твою милость, яви Твою благодать и яви Твою силу. Да будет имя Твое благословенным, прославленным и возвеличенным. Ты Альфа и Омега, Ты начало и конец, Отец Небесный, прославлен будь и возвеличен. Кому нам сегодня обращаться, кому нам идти? У Тебя глаголы вечной жизни. Ты тот, который благословляешь, ведешь, направляешь и являешь Твою славу и силу. Хвала Тебе и честь Тебе, поклонение Тебе, Бог. Я благодарю Тебя за то, что сегодня есть молитва, группы. Я благодарю Тебя, есть братья и сестры, которые молятся, которые ревнуют сегодня, Господь, которые прилагают усилия, старания, чтобы Твое имя прославлялось и возвеличалось. Хвала Тебе, Отец Небесный. Мы об этом в молитве приносим перед лицем Твоим. Боже, благословляй, укрепляй, Господь, я прошу Тебя, расширяй пределы Твои, благословляй церковь Твою, народ Твой, пастыров, служителей, Господь, благодатью Твоей наполняй, да будет имя Твое благословенно. Наделяй сегодня народ Твой силой Твоей, Господь, чтобы они противостояли всякой болезни, Господь. Господь, наступали на всякую вражью силу. Боже, чтобы приходило пробуждение, приходило сегодня благословение. Отец Небесный, мы так в этом нуждаемся. Господи, благослови радиослужение, благослови Eternal Ministry, благослови детские дома, благослови реабилитационные центра, благослови пасторов, благослови церквя, Господь, благослови сегодня библейские школы, Господь, молодежные школы, пастырские школы, где сегодня прилагают усилия, старания, где молятся, где сегодня изучают Слово Твое, благословляй, чтобы распространялось Твое Слово, Господь, происходило пробуждение во имя Иисуса Христа, Отец Небесный, наполняй силой Твоей и благодатью Твоей. Отец, мы за все Тебя благодарим и славим Тебя. Боже, презри, Господь, на каждую нужду тот, кто не смог сегодня позвонить, сказать, и у него нет такой возможности, но он молится там, где он есть. Господь, ложит руки на больные свои места и говорит, Господь, исцели, яви милость Твою. Боже, подай исцеление, подай Твою милость, подай Твою любовь, подай Твою радость. А мы благодарны Тебе за то, что мы сегодня можем сегодня молиться, говорить об этом, вспоминать, вдохновлять друг друга, укреплять, Господь, за все прославься, Отец и Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья, мы приветствуем вас, Божьих вам благословений. Это передача «Молитва». И приветствую всех, кто к нам присоединился. Объявляю наши координаты, куда вы можете написать ваши нужды на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. На этот номер вы можете, друзья, прислать ваши сообщения, ваши желания, переживания. Мы будем молиться, и да, будет в этом имя Божье прославлено. Мы говорим и мы рассуждаем о том, чтобы плоды Духа в нашей жизни возрастали. Друзья, с каждым возрастом нашей жизни, когда мы отмечаем свой юбилей, день рождения, друзья, чтобы мы и также анализировали свою духовную жизнь, как у нас по поводу плодов Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И написано, на таковых нет закона, на таковых нету закона. Многие люди желают не находиться в законе. Многие люди не хотят ходить под законом. И об этом мы многократно слышим и видим, и говорят. Но когда мы имеем вот эти дары Духа Святого, друзья, вот здесь-то и оказывается ключ тому См мы не будем находиться под законом. Почему? Потому что в нас изобилуют Дух Святой, плоды Духа. Когда они у нас возрастают, они восполняют этот закон. И дальше, и более этого, друзья, и этот закон не становится для нас как закон. Это часть жизни нашей. Это становится для того, чтобы, друзья, приносить много плода. Закон нужен для тех, друзья, кто его, знаете, не желает соблюдать, не желает делать, да. И на это поставлены правила, и есть поставлены люди, которые потом и наказывают, и которые, знаете, дают нам штрафы, как мы в этом мире видим, да. Если мы, есть закон, есть правила, когда мы едем по дороге, но если мы нарушаем эти правила, если мы нарушаем эти, этот закон, есть те службы, которые останавливают нас и наказывают нас, друзья. Но это все сделано для чего? Для того, чтобы нам было хорошо, друзья. Чтобы мы не принесли какому-то ущерб своей плоти, своим близким, родным, друзьям, кто сидит у нас в машине. И также мы не, знаете, не сделали кому-то, принесли какую-то боль, какие-то ущербы, или даже, храни Бог, отняли жизнь во время дороги, ударив или побив кого-то, чьи-то машины, и нанесли физически какие-то травмы. Друзья, и это все дано для того, чтобы было хорошо. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы сегодня в этом над этим рассуждали, возрастали, укреплялись. Имя Божье прославлялось. И мы сейчас последние нужды, которые вы вам прислали, мы их выслушаем и будем молиться. Пусть Бог благословит. Пожалуйста.
1: Пожалуйста, помолитесь за моего сына Стивена, за его физическое исцеление. Дорогие, помолитесь за племянницу Надю, чтобы она вернулась к Господу, и Господь ее восстановил. За маленького мальчика помолитесь, Матфея. Ему сейчас будут делать операцию на глаза, чтобы Господь благословил руки врачей и операция прошла хорошо. Народ Божий, прошу об устройстве личной жизни, чтобы Бог даровал любящую жену. Прошу поддержать молитвы за мою семью, духовное пробуждение, рождение свыше. За Антона будем продолжать молиться, за спасение и Божью охрану над ним. Просим милости у Господа для его души. Нужда за спасение сестры Светы и ее семьи. Поддержите, пожалуйста, в молитве за исцеление от боли в кишечнике и за работу. Компания неожиданно закрылась. Будь милостив к нам, Господи, брат Павел просит. Прошу за исцеление моего человека Александра. Рак третьей степени. Уже ніякі хімії не капають, надія тільки на Господа. Помолитесь за мужа Сережу, щоб Бог просвітив йому разум, і він родився свыше. За племянника Михаила, щоб Бог освободил от зависимости, дал спасение для него. Помолитесь, щоб Бог звільнив мене з моєю дружиною і нашою дитиною від поганого впливу людей. Помоліться, щоб Бог зруйнував ворожі задуми. Брат Григорій просить народ Божий продовжувати молитися за призив і покаяння троїх синовей. За освобождення і покаяння сина Богдана просимо молитися. Сестра Марія просить за здоров'я сім'ї, дітей, внуків, за духовне состояние. Сестра Ольга просит за сыновей Диму, Влада и Юру, чтобы Господь дал покаяние, и они оставили грехи и вернулись в церковь. Нужда за сына Витю, который охладел духовно, чтобы Господь его помиловал. За сыновей Романа и Максима помолитесь, они в зависимости. Брат Георгий просит молиться за семью, за духовное состояние, обновление и пробуждение. За сестер Люсю, Лиду и Олю, чтобы Господь помог в болезнях, переживаниях, укрепил духовно и физически. За меня и мою сестру Тамару помолитесь, мы в болезнях. За спасение моей семьи, родных, близких, сердечно благодарю. Поддержите молитву за семью Гавриленко, за мир, любовь, благословение в доме. За нужды сестры Оли из Воронежа помолитесь, очень нуждается в молитвенной поддержке. Помолитесь за молодую семью, чтобы Бог вступился, дал мир и сохранил от развода. За спасение моего родства, за сына, чтобы Бог исцелил ногу, устроил его судьбу. Прошу за дочь, чтобы Господь вступился сделал чудо в этой семье, за сына, чтобы укрепил веру, послал христианских друзей, за другого сына, чтобы благословил духовно, телесно и финансово, и дал деток, за мужа, чтобы Господь вышел навстречу в той ситуации, в какой он находится, и разрешили все проблемы, за духовный рост семьи. Помолитесь за спасение и освобождение от зависимости Виктора, Давида и Дениса. Нуждаться и Анафана, у него суды, чтобы он остался верным Господу. За дочь и зятя, чтобы дал покаяние, открыл им духовные глаза и дал страх Божий, чтобы они вернулись на праведный путь. Помолитесь, чтобы Бог разглянул все мои нужды. Прошу за сына Богдана, чтобы дал силы оставить грех и вернуться к Господу, и чтобы устроил судьбу. За нас с мужем помолитесь, из детей, внуков, родных, близких, чтобы дал пробуждение, очистил от всех пороков и привычек греховных. За маленькую девочку помолимся, ей 10 лет, она не разговаривает, плохо развивается. За спасение моей сестры и ее семьи, чтобы Господь поставил свою охрану над ними. Благодарю всех, кто молился за маленького мальчика, у которого была опухоль. Ему сделали операцию, и, слава Богу, все вырезали. Пожалуйста, продолжайте молиться за полное восстановление. Помолитесь за устройство и благословение в моей жизни. Очень нуждаюсь в Божьем руководстве. Прошу, поддержите в молитве и посте за мою семью, особенно за старшую дочь. Бог открыл, что Он хочет совершить свое дело, но она еще не твердо стоит на пути истины. Поддержите за дочечку, чтобы Бог исцелил ее глаз, и за мужа, за его духовное состояние, за меня. Нуждаемся в молитве. Помолитесь, чтобы Бог дал покаяние, мылись, спасение, прощение, то добрые доли, богатем, семьям, молоди, детям, людям в Черновецкой области та по всей Украине. Прошу молитись за нашого сина, щоб Господь торкнувся його серця, дав йому мир і бажання йти в церкву. Помолимся за страны, в которых мы живем, о мире, благословении, о Божьей милости. Будем молиться за начальствующих и властвующих, чтобы Господь даровал мудрость, разум для принятия правильных решений. Сердце царя в руке Господа, да совершится во всем его святая и благая воля. Прошу молиться за семью дочери Тани, за исцеление мужа и работу. И последняя нужда, которую мы сегодня получили, помолитесь, пожалуйста, за сына Мишу, чтобы Господь помиловал его. У него депрессия, да явит Господь милость. Благодарю.
0: Друзья, мы выслушали эти нужды. Приглашаю вас к молитве. Отец Небесный, мы преклонились перед Тобой, Господь, Ты слышал все эти нужды, Господь, и Ты не только их слышишь, Ты даже видишь каждого, тот, где находится, Господь, в каких обстоятельствах, в каких странах, где в городах живет, Господь, в селениях, домах, Господь, я прошу Тебя, Господь, яви Твою милость. Пусть Твоя благодать делает более того, чего мы просим, и о чем человек молится и просит, Господь. Да укрепится вера, Господь, да укрепится сегодня в его жизни плоды Духа, Господь, да возрастает. При этих всех обстоятельствах трудных, Господь, невозможных даже, чтобы имя Божье прославлялось, имя Божье величалось. Господь, я прошу, благословляй и наполняй и производи работу действий. Отец Небесный, дай мудрости, дай ведения и укрепления. Господи, дай сегодня каждому ответ на их просьбы, моления, прошения. Господи, Ты знаешь, от Тебя ничего не скрыто. Тот, кто сегодня проходит трудные моменты в жизни, Господь, по разным обстоятельствам, может, кого-то Ты испытываешь, кого-то Ты проверяешь, Господь, а кому-то Ты сегодня наблюдаешь, как он будет поступать, как он будет в этих обстоятельствах себя вести. Отец, благослови, я прошу Тебя, укрепи, чтобы каждый оказался верный. Каждый оказался верный в этом строении, которое сегодня строит. Боже, как Слово Твое говорит, от домостроителя требуется верности. Господь, помоги, благослови отца и мать, и каждого тот, кто прилагает усилия, старания, чтобы в этом возрастали, Господь, и Твоя слава, Твое имя, оно прославляло, производило работу и действие. Господь, мы благодарим Тебя за то, что мы можем молиться сегодня, мы можем сегодня ходатайствовать, мы можем сегодня стоять в проломе за тех людей, кому трудно, кому тяжело, кто проходит сегодня моменты тяжелые, трудные, и, Господь, где им нужна сегодня помощь. Боже, благослови, прославься и возвелишься. Отец Небесный, да во всем прославится имя Твое. Господь, я также прошу Тебя, помоги сегодня тем семьям, где есть боль, где есть сегодня скорбь. Помоги тем душам, где есть сегодня предательство и несогласие, и непринятие. Боже, исцели эти души. Яви Твою милость, яви Твою благодать, яви Твою силу. Дай сегодня победу, дай ему сегодня помазание Твое, Господь, чтобы оно изобиливало, Господь, и возрастала, и производила работу действия. Пусть мир Твой Божественный, Отец Небесный, обладает в их жизни. Пусть любовь Твоя наполняет их сердца, чтобы они были тверже, мужественны, крепче. Господь, сносили, проходили эти моменты. Господь, утешь, кому сегодня трудно, тяжело, Господь, укрепи ноги, чьи ослабели. Укрепи руки, чьи опускаются. Боже, благослови и яви Твою милость. Да будет Твоя слава, да будет Твоя сила, Отец, и любовь Твоя. Боже, я прошу Тебя, благослови каждого труженика, миссионера. Миссионерские поля расширяются, пусть больше и больше углубляются и производят работу и действия. Да будет Тебе хвала и честь Тебе, поклоняй Тебе, Господь наш, кто нуждается в охране, чтобы Ты их охранял, благословлял, вел, ограждай, веди, благословляй, Господи, тот, кто сегодня нуждается, чтобы Твоя рука сегодня благословляла, благословляй, Отец Небесный, и тот, кто просит сегодня, прости, Отец, прости тех, кто сегодня осознают свои ошибки, осознают свое, Господь, свою нищету, осознают свой грех, Господь, и нуждаются в прощении. Дай прости, Господь, благослови и дай Твою милость, дай Твою благодать и подай Твою силу. А мы благодарим Тебя, то, что милость Твоя над нами, любовь Твоя над нами, благодать Твоя над нами. Пусть мир Твой Божественный обладает нами. Пусть благодать Твоя обладает нами. Пусть милость Твоя сегодня наполняет наши сердца, и имя Твое прославляется в жизни каждого из нас. А мы благодарим Тебя и славим Твое имя. За все будь прославлен, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Друзья, мы благодарны Богу за этот эфир, за эту возможность, где мы могли сегодня молиться, поддерживать друг друга, благословлять и говорить о том, что сегодня Господь желает, чтобы в нашей жизни происходило. А это плоды Духа. И еще раз напоминаю, это Галатам 5 глава, 22-23 стих. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, верность, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Пусть оно возрастает в нашей жизни, производит действие и работу, чтобы мы прилагали усилия, старания. Господь, пусть нас производит более и более. И мы, друзья, полагаемся, доверяемся Иисусу Христу. И помните, тот, который ведет нас, укрепляет, благословит, он нас сохранит, он нас благословит. И Он нам даст силы пройти все те трудности, которые мы сегодня, может, встречаемся, переживаем, чтобы имя Божье в этом прославлялось. А мы прощаемся с вами. До следующей встречи с Господом.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, мы рады вновь приветствовать вас на волнах Радио МВИ. И сейчас предлагаем вашему вниманию прослушать продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: многие молодые люди в глубине своих сердец тоскуют по честности, искренности и чистоте. Наедине сам с собою, в одиночестве этих качеств не проявишь, они проявляются в обществе, на работе. Главное же – это общение с Богом, которому молодые люди могут посвятить силы и способности, да и всю свою молодость, потому что это единственный путь к полноценной жизни. Иосиф Армстронг совсем юным нашел эту связь с Иисусом Христом. Как часто он шел в пустующее школьное здание, чтобы в слезах и возмущении подчинить свои желания воле Божьей. Только его мать могла предполагать, какой внутренней борьбы ему это стоило. Будущее Иосифа никоим образом не выглядело светлым и многообещающим. Если другие мальчишки могли ходить в школу и учиться, как долго они захотят, и родители им при этом помогали и устраняли с пути всякие помехи, у него не было вообще никаких шансов учиться и получать образование, хотя он страстно об этом мечтал. И хотя вся его молодая жизнь состояла из надежд, которые приходилось себе подавлять, в нем постоянно жило желание, вопреки всем противодействиям, идти своим путем честно и твердо. С самого детства он тосковал по взаимопониманию с отцом. Еще маленьким ребенком он мечтал, как и другие дети, сидеть на коленях отца, но эта его мечта так и не сбылась. Позже он с завистливыми глазами наблюдал, как другие дети весело играли со своими отцами, а с ним отец не играл, и игрушек ему он не покупал. Его отец никогда не привозил из поездки что-либо в подарок ни матери, ни детям, как это принято в большинстве семей. Иосиф об этом должен был забыть. И поэтому он был благодарен за каждое доброжелательное слово и чувствительным ко всем красотам природы. Становясь взрослым, он все больше понимал, каким суровым и безрадостным было его детство. Его страстное желание любви нашло теперь ответ в чистоте и красоте Долорес Бейс. Будь то буйное многоцветие цветов или лучистая голубизна ясного неба, пение птиц в винограднике или теплый летний дождь, все говорило ему, что он любим. Впервые в своей жизни Иосиф встретил человека, с которым он мог говорить о своей тоске и сокровенных желаниях своего сердца, потому что Долорес понимала его. День ото дня он становился счастливее. Работа в винограднике была закончена, прежде чем начались осенние дожди. Случайно Иосиф слышал, как отец признался Золу Бантуму, что он выручкой от виноградника доволен. Ему же отец не сказал ни одного слова благодарности за хороший урожай. «Значит, ты нас покидаешь?» Катя стояла в дверях кухни, когда Иосиф спускался по ступенькам вниз. «Да», — отвечал Иосиф и поставил чемодан. «Мать хочет, чтобы я снова возвратился, да мне и самому хочется домой. Мы по тебе здесь скучать будем». «Вы были так добры ко мне», — сказал Иосиф, «и мне было у вас очень хорошо, большое вам за все спасибо. Ты же знаешь, я часто говорила, что больше никогда и никого не поселю в комнате Джерри. Но отдать комнату тебе мне было нисколько не жаль. Я вижу, отец за тобой приехал». «Да». «Добрый день, господин Армстронг». «Добрый день». Бинет взялся за шляпу и, улыбаясь, поклонился Кэти и Гирти, которая на кухне гладила белье. «Все готово в дорогу?» «Все готово, отец. Только помоги мне отнести вниз большой чемодан». «Порядок. Пойдем за чемоданом». Иосиф про себя подумал. Отец, наверное, хотел сказать «каждый шаг на счету», но он этого не сделал. «Я с вашим мужем в отношении оплаты за проживание сына все уладил», — обратился Бинет к Кэти, выходя из двери. «До свидания». «Гирти», — сказала Кэти, провожая их взглядом через окно, — «мы по этому парню еще скучать будем, да?» «Да, я думаю». «Мне даже страшновато подниматься вверх и заходить в его комнату». «Почему, Кэти?» «Ах, это напоминает мне тот момент, когда Джерри от нас ушел. Мне и во сне не снилось, что я когда-нибудь какого-нибудь парня могу так полюбить. Когда он будет жениться, обязательно получит от нас хороший подарок. Как хорошо снова быть дома, мама, кушать твой ужин. Иосиф весь светился от радости, когда он в этот вечер снова мог сесть за стол у себя дома. «Но сегодня приготовила ужин Виргиния», — сказала мама радостно. «Так ты уже умеешь варить, Виргиния?» «Да ты, между прочим, совсем уже взрослая стала. А ты, Лавел, ты, мне кажется, уже выше, чем я был в 12 лет. Ах, мама, это просто чудесно со всеми вами снова сидеть за одним столом». «Да, хорошо, что ты снова дома», — счастливо улыбнулась мама. Сколько любви было в ее голосе, да и могло ли быть иначе, ведь это был ее первенец, ее сын, которого дважды коснулась врачующая рука Бога. Это ее маленький Иосиф, который бесчисленное количество раз плакал ей в подол, когда его отец в очередной раз был груб с ним. Это был тот самый Иосиф, который и через сугробы снега, и в проливной дождь плелся домой, когда за ним не приезжал его отец. И разве это не он каждый день тайком уходил в сарай, становился на колени и молился Богу? Анни гордилась своим сыном, который теперь уже был на полголовы выше нее, нежные черты лица которого выражали честность и искренность. Он вернулся домой, чтобы ей помочь, чтобы облегчить ее жизнь. Она придвинула ему чашку. Сердце ее было наполнено благодарностью. Бинет направил через стол на Анне режущий суровый взгляд, как бы спрашивая, что с первого же вечера начинаешь снова баловать его. «Здесь у нас много работы», — сказал Бинет, немного погодя. «Я считаю, что надо живую изгородь подстричь и часть сада пересадить. Надо ограду местами починить и овраг на пшеничном поле зарыть. Я надеюсь, ты не научился у бантумов лодырничать, Иосиф». Бинет подозрительно недоверчиво посмотрел на Иосифа. «Не беспокойся, отец», — ответил он. «Я бы хотел, чтобы ты точно в 5 каждое утро был уже внизу. И ты тоже, Лавел. Каждый шаг». «Да-да», — сказал Иосиф. «Мы уже знаем. Каждый шаг на счету, не так ли, Лавел?» Иосиф нагнулся и ободряюще похлопал своего младшего братишку по плечу. Как хорошо было снова сидеть рядом с Иосифом. Хотя в возрасте их разделяло 10 лет, они по-настоящему чувствовали себя братьями. И Иосиф был для Лавела его идеал. Иосиф не подозревал, что его братишка постоянно любуется им. Виргиния же, наоборот, относилась к нему сдержанно, но и она любила брата всем сердцем. Как терпелив был он всегда к ним младшим, как всегда спешил им на помощь. Она снова увидела себя вместе с Иосифом в городе, где они продавали изделия своих рук, чтобы купить маме новое платье. Как многое их объединяет! Вот он, ее взрослый брат, который теперь выглядит веселым и счастливым. А какой у него уверенный и глубокий голос! Ее брат стал настоящим мужчиной. И вот наступило воскресенье. Иосифа уже всю неделю мучила забота, как он к бейсам попадет. Надо идти пешком, другого выхода нет. Он знал, бессмысленно просить у отца коня, а взять без спроса ему и в голову не приходило. Целый день Бинет ходил мрачный, как туча. Иосиф с утра до вечера тяжело работал. В 5, как того хотел отец, он уже был внизу и сразу же приступал к работе. Теперь Бинет только ждал, пока семья соберется на ужин, и тогда он дал волю своему недовольству. «Иосиф», — начал он после того, как тарелка с хлебом прошла по кругу, — «я же тебе категорически запретил с этой девушкой Бейс встречаться, но вчера вечером ты снова нарушил мой запрет». Иосиф ничего не ответил. «Ты же мне сказал, что не будешь больше к ней ходить, значит, ты меня обманул?» «Я на следующее воскресенье не ходил к ней», — отвечал Иосиф сдержанно, — «значит, я тебя не обманывал». «Но ты меня пытался убедить, что с ней все покончено». «Ты меня только спросил». «Я знаю, о чем я тебя спросил», — сердито кричал Бинет. «И я знаю, что я тебе сейчас скажу. Я тебя предупреждал. Если ты совет отца презираешь, то за последствия будешь отвечать». На лице Иосифа не дрогнул ни один мускул. Он сидел спокойно и ожидал, что будет дальше.
1: «Вот эту дверь видишь?»
0: «Вижу».
1: «Хорошо, тогда собирай свои вещи и уходи».
0: Иосиф поднялся и посмотрел отцу в глаза.
1: «Хорошо, отец», — сказал он спокойным голосом.
0: «Так я и сделаю. Через неделю мне исполнится 21, и тогда я так или иначе планировал искать себе работу».
1: «Может, ты и планировал», — в бешенстве угрожал Бенет. «Но теперь я использую свои права, и ты не уйдешь, я тебя выброшу. А этого могло бы не случиться».
0: «Но я просто не могу и не хочу жениться на девушке, отец, которая может быть богата», — ответил Иосиф.
1: «Ты увидишь, куда тебя это заведет. Ты вернешься, чтобы просить у меня прощения, и быстрее, чем ты думаешь».
0: Иосиф подвинул свой стул и встал рядом со стулом матери. Успокаивающе он положил ей руку на плечо и сказал: «Не волнуйся, мама, наверное, лучше, если я уйду».
2: «Бенет», — глотая слезы, которые бежали у нее по щекам, произнесла Анни, — «неужели ты еще сегодня хочешь его выдворить? Разреши ему остаться до завтрашнего утра». Рыдания сотрясали ее и мешали ей говорить. Виргиния и Лавелл тоже плакали.
1: «Хорошо», — выдавил из себя Бенет, — «садись и ешь.

0: В глазах ее стояла страх и озабоченность. «Не делай себе лишних забот об этом, мама», — успокоил он ее. «Я как-нибудь найду себе рабочее место. Господин Макракин делал мне такое предложение, так что я без всякого могу сейчас вернуться туда-обратно».
1: «Господин Макракин?» — удивленно произнесла Ани.
0: «Да, он мне давно делал предложение у него работать».
1: «А отец об этом знает?»
0: «Нет, я ему не рассказывал».
1: «Это ему, конечно, не понравится».
0: «Не знаю, а почему ты так думаешь?»
1: «Потому что он верит, что они с Макракином друзья».
0: «Я скажу Макракину лишь самое необходимое. Я же не обязан всем о случившемся трубить».
1: «Ты имеешь в виду молчать о том, что он тебя выбросил на улицу?»
0: «Я просто ищу себе работу, и в конце концов на следующей неделе я становлюсь совершеннолетним».
1: «Хорошо, Иосиф, тогда я спокойна, если это не пойдет по кругу». У Ани снова навернулись слезы.
0: «Пожалуйста, мама, ну пожалуйста, ты должна успокоиться».
1: «А ты сильно обиделся?» — спросила она.
0: «Не так сильно, как бы это было год назад. Теперь, когда я знаю, что Долорес меня любит, мне это легче переживать».
1: «Но, Иосиф, если она узнает обо всем, как она к этому отнесется?»
0: «Она уже кое-что знает».
1: «Неужели?»
0: «Мама, мне пришлось ей об этом сказать. Между нами должна быть ясность».
1: «Но что она по этому поводу думает?»
0: «Вначале ей это показалось страшным. Тогда тетя Зара поговорила с ее матерью. Теперь она к этому относится спокойнее».
1: «Тетя Зара?»
0: «Да».
1: «Иосиф!» — воскликнула теперь мать потрясенная. «О чем же тетя Зара знает?»
0: «Не о многом».
1: «Как я буду ей и другим теперь в глаза смотреть?»
0: «Так же, как и я, мать».
1: Иосиф, как бы защищая ее от осуждающих взглядов, обнял мать за плечи. «Какая же она маленькая и хрупкая! Как я часто думал, что все останется в тайне, но ты помнишь историю про Иосифа, которую ты мне часто рассказывала, когда я был еще мальчишкой?»
0: Аня сидела некоторое время, погруженная в свои мысли. Рука Иосифа все еще лежала на ее плече, и он чувствовал, как ее бьет мелкая дрожь.
1: «Иосиф», — обратилась она к нему после некоторого молчания, — «ты хочешь сказать, что история Иосифа помогала тебе все эти годы?»
0: «Она помогала мне все эти годы больше, чем ты себе можешь представить, мама», — ответил он. «Если бы ты не рассказывала мне эти библейские истории в детстве, я не знаю, как бы я сегодня жил. Одно я знаю совершенно точно. Мама, если бы ты не научила меня всегда обращаться к Богу, я бы сегодня отца своего ненавидел».
1: «Иосиф».
0: «Да, мама, именно так».
1: «А сейчас ты его не презираешь?»
0: «Я должен согласиться, что часто очень был близок к тому, чтобы ненавидеть его. Мне стоило большой внутренней борьбы вытеснить из сердца горечь. Я все время думал о тебе. Ты была мне примером. Помнишь, ты мне рассказывала про глубокую яму и про свет с небес? Если ты все эти годы могла быть терпеливой и даже в самые тяжелые черные дни видеть Божий свет, то почему и мне не смочь? Единственное, что меня очень огорчает, это духовное состояние отца». По бледному, изможденному лицу Ани все еще текли слезы.
1: «Я об этом тоже очень много и часто думала», — печально сказала она.
0: «Одно я для себя решила твердо, что до конца своей жизни буду стремиться Виргинию и Лавелла воспитывать так, чтобы их приближать к Богу. Я так рада, что ты за столом, когда отец был так возбужден и сердит, сохранял спокойствие.
1: Я знаю, они не забудут, как ты вел себя в ответ на выпады отца».
0: «Если честно сказать, мама, в какой-то степени мне его отношение стало безразлично. Конечно, мне больно, что вот так приходится с вами расстаться, но ты же знаешь, отец никогда не проявлял ко мне добрых чувств. Поэтому я уже очень жаждал скорее стать совершеннолетним».
1: «Я это знала».
0: «Обещай мне, мама, что ты постараешься

0: удастся выбросить из головы все тяжелое и заснуть. Я по меньшей мере попробую. Как она постарела, моя милая мама. Мама, я очень боюсь, чтобы у тебя снова не случилось сердечного приступа. Ты так тяжело переживаешь все. Не бери себе слишком в голову. В голосе его было столько тепла и озабоченности. Я изо всех сил буду стараться, Иосиф. Тогда я еще сейчас соберу свои вещи, а завтра меня уже здесь не будет. Спокойной ночи, сын. Спокойной ночи, мама. Он проводил ее до ступенек. «Будь сильной, моя маленькая мама», — сказал он. «Не забудь, Бог нас и в темноте видит». Он на некоторое время задержал ее руку в своей. «Ты же в это твердо веришь, мама, не так ли?» Если Иосифу и казалось, что он ее перешагнет без особых усилий, он все же долго не мог заснуть. Счастливые и печальные, злые и добрые мысли кружились и путались, мешая ему успокоиться. Тогда он, как это часто бывало в молитве, пришел к Богу, и крепкий, спокойный сон все поставил на свои места. Да, Иосиф мог уйти, но его мать этого сделать не могла. У него была Долорес, для которой он хотел жить и которую хотел любить, а у матери кто у нее был? Виргиния и Лавелл, оба еще дети, у которых все будущее впереди. Они тоже, скорее всего, будут с нетерпением призывать тот день, когда смогут уйти из дома. Но Анни Амстронг должна до горького конца свое выдержать. Это тяжелым камнем лежало на душе Иосифа. Он еще вчера вечером был так счастлив рядом с Долорес. Они стояли у ворот, прежде чем расстаться, и говорили о многом. Потом он, как уже не первый раз, пешком отправился домой. Они беседовали недолго, может, четверть часа, но и этого времени было достаточно, чтобы убедиться, что они друг другу нужны. Они будут друг о друге заботиться. А кто будет заботиться о маме? Сразу после завтрака Иосиф взял шапку, потом вещи и был готов покинуть родительский дом. Он найдет себе рабочее место и тогда заберет оставшиеся вещи. «До свидания, мама», — сказал он. «До свидания. Храни тебя Господь». «Подожди немножко, Иосиф», — вмешался отец. «Я хочу, чтобы ты еще одно дело исполнил, прежде чем исчезнешь».
1: «Какое?»
0: «Поезжай к Симпсонам и одолжи для меня большую бричку для перевозки сена. Возьми сразу двух лошадей с собой».
1: «Поехать к Симпсонам?» Иосиф снова отставил свою сумку.
0: «Да, тебе еще нет 21 года».
1: Иосиф сначала посмотрел на отца, потом на мать. «Ну что ж», — сказал он, — «я поеду». Иосиф обуздал двух лошадей, на одного из них накинул седло, чтобы на нем верхом отправиться к Симпсонам, ферма которых находилась на расстоянии примерно 1 мили от фермы Стоксов. С огромной сеновозкой он отправился в обратный путь. Лошади сами бежали легкой рысью. «Каждый шаг на счету», — ворчал он про себя. Вдруг он заметил, что в уздечке одного из коней ремешок свисает. Должно быть, оторвался. Обе лошади сделали испуганный рывок вперед и поскакали. Иосиф изо всех сил пытался удержать их, но лошади совершенно вышли из повиновения. К тому же они его уже забыли, и его голос их только еще больше пугал. На следующем повороте он только услышал страшный треск. Его обволокла туча пыли, и он погрузился в темноту.

Уважаемые радиослушатели, продолжение истории «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах радио МВ. Ждем вас! Божьих вам благословений!

Искупитель. Книга пророка Исаии, 54 глава, 5 стих. Иисус – Искупитель. Наш и наш Он навечно. Все свои деяния Христос совершает ради нас. Он наш Царь, наш Священник, наш Пророк. Когда мы встречаем на страницах Писания новое имя Искупителя, давайте считать его нашим под этим именем, как и под любым другим. Все, что принадлежит Ему – посох пастуха, жезл отца, меч военачальника, митра священника и мантия пророка – все это наше. Иисус использует все свое величие ради нашего возвеличивания и будет защищать нас всеми существующими средствами и способами. Вся полнота Его божественности является нашей неистощимой сокровищницей. Его совершенство как человека, с которым Он пришел на землю ради нас, является нашими во всей полноте Своей. Для нас наш милостивый Господь обличился в одежды добродетели, на которой нет ни пятна, ни складки. Он дает нам возможности достойно вести деятельную жизнь верных слуг Божьих. Он ниспосылает нам награду за смиренную покорность и ревностное служение. Он укрывает нас нарядным и незапятнанным покрывалом своей безгрешной жизни. Сверкающее благочестие Его служит нам украшением. И сверхчеловеческая кротость, с которой Он принял смерть, наша хвала и слава. Он завещает нам свои ясли, чтобы мы могли узнать о том, как Бог стал человеком, и свой крест, чтобы научить нас тому, как человек может подняться к Богу. Все его помыслы, чувства, поступки, слова, чудеса и молитвы были во имя нас. Он прошел дорогой печали за нас и даровал нам все плоды деяний своей жизни на земле, как свое небесное наследие. Сегодня Он наш так же, как Он был нашим до этого. И Ему не стыдно называться нашим Господом Иисусом Христом. Хотя Он благословенный единородный Сын Божий, Царь царей и Владыка владык, всегда и везде Христос наш, навеки вечные. Он отдал всего Себя нам. Друг мой, силой Духа Святого назови Его своим Искупителем. Чарльз Спирджен.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Перед праздником Пасхи Иисус, встав с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Иоанна 13 глава, 1, 4 и 5 стих. Умывание ног. Начиная с событий главы 13 и до ареста в Гефсиманском саду, Иисус обращался только к Своим ученикам, чтобы подготовить их к Своему уходу. Поскольку они были опечалены и встревожены, Он заверил их, что идет приготовить место им, а затем придет и заберет их к себе в дом Отца. Он наставлял их, чтобы они любили друг друга, как возлюбил Он, и обещал послать Святого Духа, который должен был пребывать с ними. Он учил их, как приносить плод, и готовил к возможному гонению. Но ему пришлось столкнуться с серьезной проблемой, их непониманием того, что такое истинное величие. Иаков и Иоанн захотели выделиться, а остальные стали негодовать на них. Это говорит о том, что у них все еще была одна и та же проблема — гордость и стремление к превосходству. Поэтому прежде чем произнести свою замечательную речь в главах 14 по 16, он хотел показать им, что истинное величие заключается в смирении. Они уже слышали, как он говорил: «Возьми иго мое на себя и научись от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Самый трудный урок, который необходимо усвоить, — это смирение. И поэтому Иисус подал ученикам живой пример. Он снял с себя одежду и, как подобает слуге, опоясался полотенцем. Чтобы омыть кому-то ноги, нужно опуститься на колени. Невозможно мыть ноги брату, сидя на стуле. Царь Соломон говорил: «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Притча 16 глава, 18 стих.

Он умирал, а люди насмехались. «Давай, повелевай, открой уста, уверуем тогда. Мы здесь собрались увидеть, как сойдешь ты со креста. Где чудеса, которые ты делал? Мы слышали, ты мертвых воскрешал. Если ты Христос на самом деле, чего молчишь?» Но он не возражал. «Эй, царь царей, безвинно виноватый, где твоя сила, власть? Да он слабак, униженный, растерзанный, распятый, висит позорным зрелищем зевак». Так мир смотрел на смерть Эммануила. Но рано, рано отторжествовал. Любовь отца Иисуса воскресила на третий день, как он и предрекал. Свершилось чудо. Ангельские крылья, огромный камень отодвинул прочь, открыли гроб. И просто, без усилия, воскрес Христос. И озарилась ночь. Христос воскрес! Смотрите, это сила! Христос воскрес! Раскрыта тайна суть! Христос воскрес! Пуста его могила! Христос воскрес! Свободен в небо путь! Он царь царей и царственную властью явил нам милость, к жизни возродил. Мы веруем и знаем цену счастью, которую для нас Христос пролил. О, человек, прими любовь Христову, безумием без безбожных не гордись, из мертвых упованию живому для радости небесной возродись. Люби царя, что в образе распятия божественную мощь себе явил. Люби его, поверь, твой грех, проклятие навечно ко Христу он пригвоздил. Люби, чтобы любовью оживилась твоя душа, блаженство возлюбя. Люби Христа, сегодня его милость объятия раскрыла для тебя.

благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Притчи 11:25.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Кратчайшим из семи возгласов, произнесенных Иисусом Христом с Голгофского креста, было его пятое изречение, состоящее всего лишь из одного слова – «жажду». Этим словом распятый страдалец Иисус Христос выразил агонии не только своего тела после отчаянной битвы на кресте со всеми силами ада, которые обрушились на него, но и жажду своего сердца. Сегодня я хотел бы с помощью Духа Святого сосредоточить наше внимание на этом слове, выражающем неизъяснимое томление как тела, так и духа нашего дорогого Спасителя. Я уверен, что в этом слове мы найдем для своих жаждущих душ утешение, ободрение, подкрепление и обогащение. Да, скорбь, страдания и бесчеловечные муки распятия, которые Христос перенес для того, чтобы Его невзгодами и нищетою обогатились ты и я. О, возлюбленные, склонимся в смирение перед нашим великим вождем и совершителем веры и примем с Голгофы Его благодатный дар – потоки живой воды, за которые ради нас Он уплатил так дорого Своею драгоценную кровью. В первую очередь, чтобы лучше понять значение сказанного Христом слова «жажду», мы хорошо сделаем, если прочтем это место в 19 главе Евангелия от Иоанна, стих 28. Звучит этот стих так. «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит, жажду». Это пятое слово «жажду» определенно отличается от остальных шести изречений, сказанных Христом со креста, тем, что этим возгласом Он привлекает внимание к самому себе. Во всех других изречениях, сказанных со креста, Он ничего не просит для Себя лично, а здесь пятым словом Он говорит «жажду». Жалоба эта была о физической нужде. И так поняли его палачи, потому что в следующем же стихе сказано о том, что напоивши уксусом губку и наложивши на исоп, они поднесли ее к устам его. И тут невольно возникает вопрос, могла ли одна лишь физическая жажда заставить Спасителя просить воды? О том, что его физическая жажда была невероятной, не может быть никакого сомнения. Он уже несколько часов висел на кресте, так что он испытывал невыносимую жажду. Но, дорогие мои, разве это сравнимо с его духовной мукой в час, когда он был покинут своим небесным отцом? И тогда все же он не просил о помощи. Поэтому мы должны прийти к выводу, что в этом вопле должно быть более глубокое значение, чем всего лишь физическая жажда. Я думаю, что ответ на этот вопрос мы найдем в контексте, в котором было сказано слово «жажду». Для этого я еще раз прочту 28 стих. Слушайте. «После этого Иисус, зная, что все уже совершилось, да сбудется Писание, говорит жажду». Истощенный в жестоком сражении с сатаной и со всеми силами ада, сказав «жажду», Христос этим, во-первых, объявляет себя победителем. Это мы ясно видим из содержания 28 стиха. Обычно мы не обращаем должного внимания на эти слова. Слушайте, «после того Иисус, зная, что уже все совершилось, говорит жажду». После того, после чего? После трехчасового мрака, после ужасных страданий, не только физических, но когда, взяв на себя грех мира и став грехом за нас, он был оставлен своим отцом. После этого он говорит жажду. Обратите внимание, что по вдохновению говорит Иоанн. Иисус, зная, что уже все совершилось, говорит жажду. Иисус сохранил это слово до этого определенного момента, что видно из слов «после того». И когда настал этот момент, когда все совершилось, говорит «жажду». Когда Христос сказал «жажду», то все то, что Он пришел совершить на эту землю, было завершено. Он полностью полностью исполнил дело искупления. Семя жены поразило змея в голову. Первое великое пророческое слово самого Бога исполнено. Борьба с силами тьмы была окончена полной победой. Да, Сын Человеческий, одержав победу над врагом душ человеческих и совершив это чудное спасение, говорит жажду. О, какое утешение имеем мы в кресте Христовом! Здесь противник, змей, дьявол, был поражен. Согласно нашему тексту, Христос уже нанес смертельный удар по неприятелю, когда он воскликнул жажду. Об этом мы также читаем в послании к евреям во 2 главе в стихах 14 и 15, где сказано, что Он, Сын Божий, воспринял плоть и кровь, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Наш могучий воин пренебрег своими нуждами до тех пор, пока он не восторжествовал над своим врагом, и, зная, что уже все совершилось, теперь он говорит «жажду». Но дальше заметьте, что когда Христос сказал «жажду», он отождествился с обещанным в Священном Писании Спасителем-Искупителем. Слушайте, после того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит жажду. Сказав жажду, Иисус указывает на себя, как на того, который до последнего слова исполняет пророческие изречения об обещанном Мессии, Избавителе, о самом себе. 68-й псалом является пророческим псалмом о страданиях Мессии. Каждый, кто честно, с открытым сердцем и глазами читает этот псалом, не может не увидеть в нем Христа. Из-за недостатка времени я прочту только 22 стих из этого псалма, так как он связан с нашим текстом. Слушайте. «И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Видите, дорогие друзья, вися на кресте Христос, и это пророческое слово должен был исполнить. Каждое слово, сказанное о нем в Ветхом Завете, должно исполниться. Тогда никто не сможет опровергнуть факт, что воистину именно Он, Иисус Назарянин, является обещанным Спасителем мира. Через весь Ветхий Завет слышен вопль об этом Избавителе. Многострадальный Иов в недоумении взывает: «Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас». Где нам найти такого посредника, который мог бы примирить грешника с Богом, которого он обидел и оскорбил? Благодарение Господу, здесь на кресте мы его находим. Иисус Христос, Он один может положить руку свою на Бога и на кающегося грешника, привести их вместе и совершить между ними примирение, слава и благодарение Ему. Исаак, сопровождая отца своего Авраама на гору Мария, спрашивает: «Где же агнец? Ведь если не было агнца, то должен был умереть Исаак. И, возлюбленный, если не пришел бы агнец Божий, то ты и я должны были бы умереть в наших грехах, непомилованными, и проводили бы вечность в аду. Но как Бог усмотрел овна для Исаака, так и для нас Он усмотрел агнца, сына своего, как жертву умилостивления за наши грехи. Волхвы с востока ищут грядущего царя-избавителя. Где родившийся царь иудейский? Вот он висит на кресте. Разве не видите надпись над ним? Сей есть Иисус, царь иудейский». Да, возлюбленный, Бог отождествил своего возлюбленного сына-искупителя многими доказательствами, чтобы никто не ошибся. Читайте Ветхий Завет, и вы обнаружите, в каких деталях прямыми пророчествами, иносказательными выражениями и прообразами изображен наш Господь Иисус Христос. Например, сотни лет до его явления было сказано о нем, что он будет рожден от девы в городе Вифлееме, и что как ребенок он будет вызван из Египта. Предсказано и о его служении, о его входе в Иерусалим, о том, что он будет предан. С большой детальностью описаны его страдания и, наконец, его воскресение. Ни один человек, честно читая Священное Писание, не мог бы ошибиться с такими точными указаниями, что действительно Иисус Христос был обещанным Спасителем. Доказательства, которыми обладал он, были такого характера, что ни одна личность в истории не соответствовала бы такому описанию, кроме Иисуса Христа. И теперь здесь на кресте, после того, как он одержал полную победу над врагом, восторжествовав над грехом и дьяволом, Иисус еще раз призывает внимание к тому, что он есть тот долгожданный, обещанный Избавитель, сказав «жажду», ибо это единственное пророчество о нем, которое еще не было исполнено. Дорогие друзья, мы призываем вас к самому тщательному исследованию Священных Писаний, чтобы вы лично убедились в том, что Иисус Христос воистину Спаситель мира, о котором свидетельствует закон и пророки. Как точно о нем было предсказано за века до его явления на нашу греховную землю, и как точно

Мой слушатель полностью убедился в личности Иисуса Христа. Исследуйте Писание, ибо Писание свидетельствует о нем, что Он единый, могущий спасти нас. Мой друг, твой ли Он Спаситель? Этот чудный Христос, который ради тебя висел на Голгофском кресте, проливая свою святую кровь, чтобы спасти тебя от вечной гибели? И чтобы ты не ошибся, но воистину знал, что Он тот, о котором свидетельствует закон и пророки, чтобы сбылось Писание ради тебя, Иисус воскликнул: «Жажду». Это для того, чтобы ты знал и имел уверенность, что Он воистину тот, который пришел взыскать и спасти погибшие. Приди к Нему сейчас, Он жаждет твоего спасения. Но прошу отметить, что, сказав «жажду», Христос этим не только исполнил Писание и показал, что Он воистину тот, о котором свидетельствуют законы пророки, но здесь, на кресте, Спаситель также выразил этим возгласом жажду своего любящего сердца о погибающем грешнике. Почему Христос так горько страдал? Для чего Он снизошел с лазурных небес, став человеком? Принял образ раба и покорился самому позорному образу смерти. Возлюбленная причина одна – жажда спасти тебя и меня. С самого начала, с момента создания человека и его падения, Писание говорит нам о жаждущем Боге. Бог, ищущий блуждающего человека в глубоком прошлом, на рассвете создания мира, когда впервые человек согрешил, был тем же Богом, который теперь, приняв образ человека, висит на кресте и взывает жажду. Он тот же Господь Бог, ходящий в раю во время прохлады дня, жаждущий спасения Адама, взывающий: «Адам, где ты?» О, как жаждал Бог опять привлечь человека к себе после того, как перед потопом вся плоть извратила перед ним свой путь. Он посылает к ним Ноя, проповедника правды, чтобы люди покаялись и возвратились к нему. Это жажда Бога спасти грешника. А как жаждала и томилась душа его, когда вопль народа израильского в Египте дошел до него, видя страдания народа. Он посылает Моисея, чтобы освободить свой народ от рабства египетского. Да, вся история народа израильского свидетельствует о Божьей жажде спасти его и иметь с ним общение. Слушайте один из возгласов жаждущего Бога спасения своего народа. «Как оставлю я тебя? Возвратитесь! Возвратитесь от ваших злых путей! Зачем вы хотите умирать, о народ израильский?» И когда мы переходим в эпоху Нового Завета, то видим, что эта Божья жажда воплощена в Сыне Его, Иисусе Христе. Смотрите, как эта жажда обостряется, достигая кульминационной точки на кресте, откуда мы слышим Его вопль: «Жажду!» Все, что Христос говорил или делал, было откровением Его любящего сердца. Видя толпы народа, сказано, что Он жалился над ними, ибо они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Посылая своих учеников, Он говорит: «Идите к погибающим овцам дома Израилева». Всегда Он ищет погибшую овцу, где бы он ни был, будь то в Назарете, в Капернаум, селения или города Иудеи, находясь ли среди мытарей и грешников, везде и всюду Он жаждет спасти погибшее человечество. Вы помните, как сказано, что Ему должно было проходить через Самарию? Почему? Потому что там была одна душа, которую Он жаждал спасти. Утомленный и изнуренный длительной ходьбой, Он сел у колодца. Правда, Он жаждал попить воды из колодца, но это была только Его физическая жажда. И вот почему, когда женщина подошла к колодцу, Он говорит ей: «Дай мне пить». И вы думаете, что Спаситель пережил только физическую жажду? О, нет, дорогие мои, Его жажда заключалась в желании спасти эту погибшую душу. Вот это и есть пища и питье Его. О, какой парадокс! Разве мы, грешники, поймем Его? Христос утолил свою жажду тем, что напоил женщину водой, которую Он ей дал. А для пьющих эту воду, которую дает Христос, она сделается в них
источник.

источником воды, текущей в жизнь вечную, благодарение ему вовек. Да, он пошел в языческую страну, чтобы там спасти бесноватую дочь женщины Хананейки. Он переплывает на другую сторону озера, в Гадаринскую страну, потому что душа его жаждет спасти одержимого. Он остановился за воротами Иерихона, потому что там была душа, нуждающаяся в его спасении, слепой нищий Вартимей. И он проходил через Иерихон, чтобы там взыскать и спасти Закхея, начальника мытарей. Его жаждущую душу, точно как магнит, влекло туда, где была погибающая душа, будь то религиозный Никодим или грешница Мария Магдалина, богач-юноша или умирающий на кресте разбойник. Да, там, вися на позорном Голгофском кресте, испытывая нечеловеческие муки, он жаждет. Чего же он жаждет? Спасения своих преследователей. Прости им, ибо не знает, что делает. И разбойника, взывающего к нему, «Помяни меня, когда придешь в царствие твое», он говорит, «Ныне же будешь со мною в раю». О, как дорого стоило Христу утоление жажды твоего и моего спасения! Спаситель дал нам понять об этой цене в своей чудной притче, где он говорит, «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее». О, как много сказано в этих 4 последних словах. «Пока не найдет ее». Поиск этой пропавшей овцы привел его на Голгофу, где ценою своей драгоценной крови он заплатил за ее спасение. Да, везде, на страницах всей Библии, вы найдете жаждущий возглас Спасителя. И этим жаждущим возгласом Священное Писание заканчивается. Послушайте. «И дух, и невеста говорит, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Но мне кажется, что больше всего томление и страсть этой жажды Спасителя выражено в словах, сказанных Лаодикийской церкви. «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Почему Христос стучит? О, мой дорогой друг, чтобы он мог вечерить с тобою. Это его жажда иметь с тобой общение. Подумайте, Бог всемогущий ищет общение с человеком. Он ждет твоей веры, твоей любви. Да, Иисус Христос возжаждал в смертных муках на кресте, чтобы избавить тебя и меня от вечной жажды в огне неугасимом. Ведь подумай, там нет воды и нет того, который мог бы даже омочить концы перстов своих, чтобы прохладить язык мучающегося в пламени вечном. Почему сейчас, пока есть возможность, не прийти к Иисусу Христу, который сказал, «Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того из чрева потекут реки воды живой». И вот, чтобы Дух Святой мог осуществить это чудо в твоем сердце, мой дорогой друг, Он, Иисус Христос, ради твоего спасения изрек на кресте жажду. Почему не удовлетворить сегодня жажду Спасителя отдачи себе Ему? Ты можешь сделать это там, у твоего радиоприемника сейчас. Преклони колени и скажи, «Господи, дай мне эту воду». И тогда вода, которую Он даст тебе, сделается источником воды, текущей в жизнь вечную. Приди сейчас к Иисусу Христу, жаждущему твоего спасения. Да поможет тебе Господь. Аминь.

Он придет во мгновение ока. Он придет при последней трубе, и людей, прославляющих Бога, заберет Он на небо к себе. И иссякнут все стоны и слезы, упразднится господство греха. О, друзья! А вы встретить готовы Иисуса Христа, жениха? Знаю я, вся исчезла б усталость, если б ангел перед нами предстал и сказал, что неделя осталась до прихода на землю Христа. Представляю себе ту тревогу, позабыв о земной суете. Мы усердно молились бы Богу, проповедуя всем о Христе. Прекратились бы ссоры и войны, забастовки в борьбе за права. И потоки людей добровольно отовсюду стекались к церквям. Опустели бы кинотеатры, не стояли б толпой за вином, телезрители, все аппараты повыбрасывали бы все в окно. Деньги сразу бы сделали ссором. Люди с Богом вступили в союз, зная то, что придет очень скоро за народом своим Иисус. Осознав, что такое Голгофа, поднимали бы к небу глаза. Ах, какая была б суматоха, если б ангел такое сказал. Но такого не будет вовеки, никогда. Почему, видишь, друг, как, мигая, смыкаются веки, он придет неожиданно вдруг. Не покаяться, не помолиться, не успеешь ты в этот момент. Опечалятся многие лица, услыхав от Спасителя: «Нет, нет вам места в небесной отчизне, и представьте, не знаю я вас, не записаны вы в книге жизни, упустили спасительный шанс». Вам совет был, доколе не поздно. Примиритесь сегодня с Христом, вы к Нему отнеслись несерьезно и махнули рукою. Потом, друг, тебе без Христа одиноко, ты стоишь на опасном пути, но любовь милосердного Бога тебя может от ада спасти. Друг, покайся сегодня пред Богом, и тогда избежишь многих бед. Он придет во мгновение ока, он придет при последней трубе и воздаст по заслугам тебе и мне.

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Евангелие от Луки 4:40. Солнце уже зашло. Так происходит в жизни многих людей. Солнце заходит на неопределенное время. Тогда темнота покрывает их чувства. Наступает грусть, уныние, отчаяние. Причин для этого предостаточно. Неутешительные результаты медицинского обследования, смерть близкого человека, муж оставил семью. Всего не перечислишь. Многие живут просто в ожидании чего-то страшного. Оказавшийся в темноте, нуждается в надежде. Ему необходим свет. Ведь свет, каким бы малым он ни был, создает ориентацию. Каждый человек нуждается в ней. В темноте начинает по-особому работать память. Не имея света, можно жить воспоминаниями. К примеру, на больничной койке. Там оживают мечты. Слабые говорят о былой силе, старики рассказывают о минувшей молодости, и все они спрашивают, навсегда ли эта темнота. Мальчишка едет впервые со своим отцом в поезде. В пути поезд входит в туннель. Все купе погружается во тьму. Испуганный сын ищет на ощупь руку отца. «Папа, ты здесь?» Отец берет сына в руки, притягивает его к себе и говорит, «Малыш, ты же знаешь, я всегда с тобой, не бойся». После того, как зашло солнце, люди собрались в путь к Иисусу. Нам не сообщается, каких именно больных они привели с собой. Это могли быть как физически, так и душевно больные. Но одно остается очевидным. Никто из них не захотел оставаться в темноте. Они ищут помощи, они ищут света, они ищут исцеления для своих родственников и себя самих. Со своей бедой они идут к тому, о ком они слышали. Он тот, кто может. Он может помочь. Вблизи Его, через прикосновение Его рук, все, что было больным, исцеляется. Исцеленные внутренне могут ликовать и на костылях. Прикосновение любви Иисуса всегда

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов – повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов – повторение чтения книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Первое послание к Коринфянам, глава 5. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего, и вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Поэтому станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира этого. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, с 1 стиха. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви? К стыду вашему говорю». Неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы нам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете притом у братьев, или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрево для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши — суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте, блуда! Всякий грех, который, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые — суть Божии. Первое послание к Коринфянам, 7 глава. «А о чем вы писали ко мне? То хорошо человеку не касаться женщины. Но в избежание блуда каждый имеет свою жену, и каждая имеет своего мужа. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были как я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам, говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачною. Или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей. Впрочем же я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его». Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны, к миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступай так, как Бог ему определил. И каждый, как Господь призвал, так я повелеваю по всем церквам. Призван ли кто обрезанным? Не скрывайся. Призван ли кто необрезанным? Не обрезывайся. Обрезание — ничто, и необрезание — ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, равный призванный свободным, есть раб Христов. Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся пред Богом. Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость, быть Ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женою? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но такие будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Я вам сказываю, братья, время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром этим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разница между замужнею и девицею. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, не согрешит, пусть такие выходят замуж». Но кто непоколебимо тверд в сердце своем, и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так, по моему совету. А думаю, и я имею Духа Божия. 1 Коринфянам, 8 глава. О идоложертвенных явствах мы знаем, что мы все имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничего, что идол в мире ничто. И что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас

Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего.

«Любое дело начинай с Богом. Спроси о Его планах и предложи Ему себя для исполнения Его целей. Когда мы поступаем именно так, вся ответственность лежит на Нем, а мы находим, что служение Ему полно сладостного покоя. У нас нет иной ответственности, кроме той, чтобы следовать Его водительству. А мы служим тому, кто способен как строить планы, так и осуществлять их, и Его дело никогда не терпит неудачи. И услышал я голос Господа, говорившего: «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». Исаии 6:8. Господь ищет тех, кто всецело отдаст себя Ему, исполняя Его повеления в точности и с постоянством. Великое благо тому, кто готов отвергнуть свою волю и хочет быть водимым Духом Божиим. Сколько благословений на этом пути самоотдачи Богу! Это один из трудных путей, но лишь он полон радости перед лицом Божьим и поддержкой свыше. В руках Божьих нечего бояться, хотя лукавый будет всячески вредить, чтобы помешать исполнению его воли. Но кто может остановить намерение Всевышнего? Господь укажет нам путь служить Ему с постоянством, не останавливаясь ни перед чем, чтобы довершить то, что нам поручено. Господь пользуется верными, готовыми угодить Ему и жаждущими совершать для Него труд.

0: просторном зале города Большого безбожник-лектор с речью выступал. Он говорил: «Не верьте, люди, в Бога!» И все святое дерзко отвергал. Из уст его поток глумленный лился на тех, кто Иисуса признавал. Кто век безбожия верил и молился, он их фанатиками называл. В своих словах он долго изощрялся, а наконец надменно произнес: «А может быть, из вас кто попытался мне доказать, что был таки Христос? Найдется ли тот, кто мне не доверяя, науку нашу ставя ни во что, существование верит ада, рая? Ну кто же выступит? Скажите, кто?» Но все молчат, хотя народу много на лекцию в том зале собралось. Но кто же постоит за веру в Бога? Хотя бы сердце смелое нашлось. С ученым в спорах трудно состязаться, и все молчат, согласен кто или нет. Но чтоб осмеянным не оказаться, никто не хочет дать ему ответ. Но вдруг в рядах невольно зашумели: «Идет, идет, смотрите, есть один!» Все повернулись, и на самом деле идет к трибуне скромный гражданин. В простом пальто, седою бородою, был видно уж в преклонных он летах. К трибуне вышел, встал перед толпою, любовь светилась в старческих глазах. И зал затих, все ждали с нетерпением, о чем старик осмелится сказать. Тот помолчал минуту и в смирении пред всем народом начал возвещать: «Я человек простой и неученый, и не берусь научно доказать, что есть Господь, и я им сотворенный, хочу из жизни случай рассказать. Я родом из далекой деревушки, раскинутой над быстрой рекой. На самом берегу моя избушка, где вырос и был с детства рыбаком. Однажды ночью разразилась буря, такой еще я в жизни не видал. И описать тот ужас не могу я, какой семьей в то время испытал. Нависли темные густые тучи, дождь непрестанно нам в окно хлестал. Сверкала молния и гром гремел могучий, а ветхий домик весь скрипел, трещал. Я выскочил скорее тревоги полной, чтоб свой челн покрепче привязать. А на реке вздымались грозно волны, реки знакомой я не мог узнать. За валом новый грозный вал катился, и ветер рвал деревья у реки. Весь берег каменистый разорился, и камни разбивались на куски. И вдруг сквозь бурю, вы вообразите, услышал я, как из пучины волн: «Спасите, люди добрые, спасите!» Пронесся крик, отчаяние полн. Я никогда в любую непогоду не выезжал рыбачить в челноке. Ну а теперь под грозным небосводом погибну я в бушующей реке. Ведь у меня жена и деток двое, я должен жизнь свою беречь для них. Что пользы, коль пожертвую собою, оставлю в мире сиротами их? Но вновь из волн донесся крик ужасный, кричали в отчаянии уста. Я разобрал тогда довольно ясно: «Спасите, люди, меня ради Христа!» И это имя чудное, святое, коснулось нежно сердца моего. Он за меня пожертвовал собою, отдам, коль нужно, жизнь ради него. Я на колени ставши помолился, и вновь поспешно челн свой отвязал. В пучину грозную на нем спустился, к тому, кто помощь ради Бога ждал. Каким-то чудом непонятным, изнемогая средь стихии злой, подплыл к нему, взял в челн, и вновь обратно достигли берега, гонимые волной. Как ликовал я, радостью объятый, на берегу вновь Бога прославлял, и взял спасенного тогда, как брата, свой дом убогий на ночлег принял. И в моем доме он поел, согрелся и отдохнул от всех своих тревог, со мною вместе плакал и молился, и говорил, что спас его сам Бог. А поутру, когда он расставался, меня благодарил и обнимал. Я говорил ему: «Ты жив остался, смотри, чтоб Господа не забывал». Прошли года, и никогда до ныне не приходилось мне встречаться с ним. Теперь, смотрю, стоит он на трибуне, надменный, полный сил и невредим. Когда он стал над Богом насмехаться, знакомый голос и черты лица: «Да, это он, не мог я обознаться!
1: как он забыл о милостях Творца. И этот человек Христа поносит, и тех, кто сердцем верует в Него, когда же тонет, силу Бога просит, зовет на помощь именем Его. Речь старика стремительным порывом сорвала с лектора весь грозный вид. В портфель собрав доклад свой торопливо, он покраснел, смутился и молчит. Всем было видно, совесть его мучит, и он смущение тихо прошептал: «Да, верно, был такой со мною случай, все это правда, что старик сказал». А сам, поспешно взяв свою одежду и никому ни слова не сказав, как человек, утративший надежду, под шум толпы скорее покинул зал. Мой друг, а ты, прослушав эту повесть, и для себя уроки извлекай. Не заглушай, не усыпляй же совесть, сегодня сердце Господу отдай. Не жди ты в жизни бурь, тревоги, когда беда нависит над тобой. Мой друг, сегодня ты, нуждаясь в Боге, приди, склонившись перед Ним в мольбе. Скажи Ему: «О Боже всемогущий, в житейском море погибаю я. Спаси, помилуй, и средь тьмы гнетущей небесным светом озари меня». И будь уверен, Он придет с любовью, и свет небесный в сердце изольет. Грехи твои омоет кровью, тебя давно Он с нетерпением ждет.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Подходит к Симону Петру. Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Иоанна 13 глава, 6-8 стих. Омовение ног. Случай, когда Господь Иисус омыл ноги Своим ученикам, полон важных уроков для них и для нас. Один из таких уроков заключен в словах Господа, адресованных Петру: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Это означает, что невозможно иметь общение с Господом, если ноги грязные. Под словом «ноги» подразумевается наше ежедневное хождение в этом оскверненном и оскверняющем мире. И они должны быть омыты, если мы хотим иметь общение с нашим святым Богом. Наше общение с Отцом и Его Сыном Иисусом Христом. Мы не можем ходить беспечно и наслаждаться этим общением, поэтому необходимо, чтобы ноги были чисты. В своем рвении Петр ответил: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Но Господь сказал, что тому, кто омыт полностью, нужно омыть лишь ноги. Он говорил о духовном омовении. Принимая Христа как своего Спасителя, верующий омывается полностью, и он больше не нуждается в этом омовении. Когда оскверняется грехом, он нуждается в том, чтобы его ноги были чисты, дабы его хождение с Господом было восстановлено, что делается водой слова. Господь также хотел, чтобы мы омывали ноги друг другу и делали это так, как делал Он. Он хочет, чтобы мы сняли свою одежду, отбросили гордыню и заняли смиренное положение, так, чтобы не смотреть свысока на своих братьев. Мы должны быть осторожны, чтобы пользоваться не кипятком или ледяной водой, а мудростью свыше и нежной любовью к тем, ноги кого мы хотим омыть. Мы должны делать это во славу Его и для благословения святых.

Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит. Притчи 11:27.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вам послушать выдержки из воспоминаний о жизни Якова Левина. Где-то в начале 70-х годов прочитал я в бюллетене Совета родственников узников очень интересную статью, в которой брат описывал, как отбывал срок в лагере на севере Дальнего Востока. Однажды, когда брат серьезно занемог, его заставили вымыть в больнице пол, к которому давно не прикасалась рука человека, и линолеум плотно, словно бетон, покрывала грязь. Брат, выбиваясь из последних сил, сгребал и смывал эту грязь. Утром лучи солнца заглянули через больничные окна в коридор на вечером вымытый пол, который теперь блестел, играя в лучах солнца. В этот момент вошел главный врач больницы, ахнул и, с любопытством разглядывая чистоту помещения, спросил, кто вымыл так чисто пол. И ему ответили, и он сказал этому брату: «Вы останетесь после выздоровления в больнице санитаром». Быть в лагере санитаром – это значит остаться в живых, избежать холодной или голодной смерти. Когда старый санитар сдавал свое дежурство новому, то предупредил, показывая на одну палату: «Там находятся не люди, а звери. Будь осторожен». Во время дежурства брат вошел и в эту палату. В ней лежал больной, который убил многих людей и даже родную мать. Он попросил воды. Брат-санитар ушел и принес ему свою порцию воды. В лагере питьевая вода выдавалась строго по норме. Потом этот же пациент попросил санитара отдать ему свои тапки. Он и эту просьбу выполнил, а сам надел старые опорки атамана. Как-то этот убийца спросил санитара: «Что ты за человек? Совсем не такой, как все люди». «Я христианин», ответил санитар. Бандит разразился бранью и бросил тапок в брата, который успел выскочить за дверь. В эту палату он мог входить только во время утреннего обхода врачей. И вот однажды атаман спросил врача: «Сколько мне еще осталось жить?» Врач молчал, но он настойчиво повторял свой вопрос. «Если хотите знать, — сказал врач, — то меньше 3 дней». Больной паник. В палате стало тихо. Вскоре в палате заметили, что он что-то бормочет. Прислушавшись, они услышали, как тот говорил: «Мама, помоги молиться». Ту, которую он убил, теперь призывал, чтобы она помогла молиться. На 3-й день, когда санитар вошел в палату, то увидел, что душа преступника уже не в этом мире. Его лицо выражало совершенное спокойствие. Один из больных заключенных, посмотрев на него, сказал: «Словно озарило его светом». «А может, и с вами будет так?» — спросил брат-санитар. «Может быть, может быть», — ответили они. Размышляя об этой истории, я очень хотел когда-нибудь встретить этого санитара. Однажды в Риге на богослужении я увидел в другом конце зала седого старца и вдруг услышал знакомый голос пастыря, как свет мелькнул перед глазами. Это тот самый санитар. Тут же я подошел к нему и сказал: «Так это вы описали такую интересную смерть убийцы?» Он посмотрел на меня удивленно, помолчал, затем ответил: «Так было. И неправду я не мог написать». В те времена практически все писали анонимно о подобных ситуациях, потому что за правду сурово карали. За одну только подпись можно было получить несколько лет лагерей. Он очень удивился тому, что я узнал, что эту историю рассказал именно этот брат. И даже испугался. Но, успокоив его и открыв ему, что это откровение от Господа, я попрощался с ним, радуясь тому, что Господь даже желания боящихся Его исполняет.
Жили мы тогда на хуторе. Один единственный дом на опушке леса. До асфальтированной дороги 10 км. Если пешком лесом, то через 3-4 километра ближайший поселок Легатный. Попасть к нам было совсем непросто. Правда, к дому вела дорога, покрытая толстым слоем песка, вперемешку с огромными камнями. Мы со временем скатили камни с дороги в придорожную канаву, а песок потихоньку уплотнялся, и езда по ней становилась сносной. Но еще в тот период, когда к нам добраться было трудно, вдруг в двери постучалось несколько друзей. «Что вас привело в столь позднее время?» — спросил я, встречая их. «А я пришел получить ответ от Господа, и я не уйду, пока я его не получу», — ответил один из друзей. Это был Герман Корт. «А я-то при чем? Мы пришли к тебе и хотим ночь провести в молитве. Не знаешь, что мне делать. Зовут в Валге жить и трудиться, а я в Сигулде живу и тружусь, и неплохо устроен. Не могу решиться». Мы встали на колени и молились по очереди и по многу раз. Обращали наше внимание к обетованиям Священного Писания и снова молились. Почему-то ему посоветовали: «Останься жить, где живешь. Ты имеешь там труд от Господа и все остальное. Что тебе еще?» «Нет, это меня не устраивает. Я хочу прямой ответ». «Хорошо». Мы снова встали на колени. Снова зазвучала молитва. Вдруг голос Духа Святого сказал: «Ему должно переселиться в Валгу». Только я раскрыл свои уста, как рядом молящийся Адольф Ристо повторяет ту же фразу: «Ему должно переселиться в Валгу». «Да, Герман, это правда. Тоже и мне сказал Святой Дух». «Это вам сказал Дух Святой, но не мне. Я хочу быть уверенным. Я нуждаюсь в ответе». «Ты нуждаешься в ответе, ты его и получишь», — ответили мы ему. «Ты возьмешь один жребий, и на нем будет стоять ответ Божий, то есть Валга. Предупреждаем тебя заранее. Все остальные будут пустые. И чтобы ты не пришел в сомнение, мы возьмем не две записки, ибо тогда шанс был бы равен 50%, а много записок, но только одна будет иметь в себе ответ, о котором Дух Святой нам открыл». Брат Герман задрожал и произнес: «Возьми записки в свои руки, из них хочу тянуть свой удел». Он вытянул одну единственную записку, раскрутил ее и прочел: «Валга». И все упали на колени, теперь уже в благодарственной молитве за то, что Господь дает ответы, которые понятны и ясны для просящих у Него. После этого он переехал в Валгу и там протрудился на молодежной ниве еще много лет. В Ветхом Завете часто прибегали к жребию, что даже описано в Новом Завете как пример — служение Захарии по жребию. А вот в Новом Завете, кажется, описан один только случай, и то это было до Дня Пятидесятницы, то есть до Дня Сошествия Святого Духа. А в нашем случае ответ был дан Духом Святым и прежде жребия. Но на этот раз опыт служения Ветхого Завета показал свою созвучность и единство с голосом Святого Духа. После этого случая прошли десятилетия, и я никогда не пользовался жребием для того, чтобы узнать волю Божью. Но тогда я радовался слову, написанному в книге Притчи 16:33. «В полу бросается жребий, но все решения его от Господа, и они услышат голос мой». Иоанна 10:16.

Хотя многие десятилетия христианство преследовалось по всей огромной территории Советского Союза, оно все-таки продолжало жить. И это было великое чудо. Было время, когда церковь осталась без рукоположенных служителей, но она никогда не оставалась без проповедников. Когда большинство оказались в трудармии, в армии и тюрьмах, церковь Христову повели старушки, которые из-за отсутствия зубов едва говорили, но они повели народ Божий. Этим служением старушки занимались и во время Второй мировой войны, а также и в послевоенное время. А когда наступило некоторое облегчение, и братья вернулись, кто откуда, из ссылок, тюрем, лагерей, трудармии, то старушки передали эстафету служения служителям, а сами заняли место в рядах слушателей. Разве была такая армия на земле, когда были бы арестованы все генералы и офицеры и весь командный состав, а воинские подразделения продолжали бы войну? Но Церковь Христова победила и под руководством старушек. Ни тюрьмы, ни лагеря, ни трудармии, ни штрафы, ни ссылки не смогли погубить Церковь Христову. Писание говорит, что Церковь — это невеста Христа. Об этой невесте сказано: «Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами». А Исаия возвещает: «Бедная, бросаемая бурею, безутешная, вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы ни вооружился против тебя, падет. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь». В бывшем СССР, при самых жестоких гонениях, когда казалось, что все задушено и задавлено, раздался клич предупреждения. В то время детям запрещалось посещать богослужение. Взрослым преподавалось крещение только после 30 лет. Зачастую в больших и малых общинах было по 2-3 Библии и несколько песенников, которые были написаны от руки. В основном общины христиан находились в городах, где в прошлом были скопления ссыльных, как Сибирь, или лагеря и тюрьмы, как в Казахстане, Сибири, на Дальнем Востоке, Севере или Южной Республике, куда в свое время были сосланы миллионы христиан. Все эти верующие хорошо понимали повеление Христа: «Исследуйтесь Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Или чтобы поступать благоразумно во всех предприятиях и быть услышанным в путях своих. Для того надо исполнять 8 стих из 1 главы Иисуса Навина, а именно: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». В народе Божьем начались поиски, как размножить христианскую литературу, так как в стране остались считанные экземпляры книг, когда-то изданных в основном миссией «Свет на Востоке». Конечно, народ Божий всегда пользовался рукописями, но это кропотливо и объемно. Первым, наиболее успешным способом оказалась гектография. Так в свое время издавал и распространял листовки Ленин. Варился обыкновенный желатин, затем в него опускался жгут толщиной в 7 мм, который укладывался на край вокруг стекла. Как только желатин в жгуте остывал, веревка крепко пристывала к стеклу. Затем заливали горячий желатин на стекло в толщину жгута, то есть 7 мм. Стекло относили в подвал. Оно остывало. Поверхность желатина смазывали глицерином. И на него клали лист бумаги с текстом, написанным специальными чернилами. Лист крепко приглаживался по всей поверхности желатина. Потом, взяв его за один угол, снимали целиком. Чернила оставались в желатине, и можно было на этой матрице делать до 400 копий. Если же на одном листе было написано сразу 4 книги,

Но я постеснялся, посмотрел на сидящую на другом конце стола хозяйку дома, которая была занята тем же трудом, и начал молиться молча. «Нет, на колени, молись за сестру Фризин. Господи, я не решаюсь. Третий раз и опять непослушание». И тут я услышал последнее слово пастыря. «Посмотри на часы. Было 21 час 55 минут. Запомни». Ночью я вернулся домой, и моя жена Ирма говорит: «Умерла сестра Фризин». «Знаю», — ответил я, — «в 21:55. Откуда ты мог узнать?» И я ей все рассказал. Прошло более 30 лет, и до сих пор со стыдом вспоминаю о своей трусости. Но этот случай научил меня большему послушанию Духу Святому.

С детства я знала о Боге. Правда, мама очень мало объясняла нам из Священного Писания. А если я что-либо спрашивал, почему так или иначе, она отвечала: «Вот так, и никаких объяснений». Но она вела настоящий молитвенный образ жизни. Жили мы в одной комнате, и молилась она тогда, когда все уже спали. Ночь была в ее распоряжении. Все это сказалось и на нас, детях. Но я очень не хотел верить. Давно кончилась Вторая мировая война. Но война против Христа и его последователей велась во все годы советской власти. Эта война все еще никак не заканчивалась. Просто позорно, что мощная держава, мировая империя с многомиллионной армией, вела войну против распятого Христа. Хулиганы и те придерживались правила «лежачего не бей», хотя у лежачего все тело свободно, а у распятого все тело прибито. И против него вести войну? Библия, первые страницы которой были написаны более 300 лет назад, считалась антисоветской, хотя главные лозунги социализма и коммунизма взяты из Библии: «Кто не работает, тот и не ешь». 2 Фессалоникийцам 3:10. «Каждому по потребности, от каждого по возможности» Деяния 4:34-35. Все и всюду, на производстве, в школах, яслях и детсадах, в средствах массовой информации, все было направлено против веры. Все это в какой-то мере не могло не влиять на людей. Находясь в армии, я решил искать истину, стал исследовать атеизм. Читал все, что мог найти на эту тему. Но чем больше я читал, тем противнее мне становилось. Я замечал многие искажения и обманы. Авторы могли себе это позволить, поскольку купить Библию было негде, чтобы проверять, а верующие были лишены голоса. Один пример. Авторы писали, что Библия учит ненавидеть родителей своих. Возненавидеть отца и мать свою — это искаженное сокращение из Евангелия от Луки 14:26. На деле же сам Бог дал заповедь: «Почитай отца твоего и мать твою». Кто же злословил родителей, были достойны смертной казни. Левитам 20:9. Когда же пришел Христос, то Он обличил иудеев за то, что они отменили заповедь Божью почитание родителей ради своего предания. Марка 7 глава. Наконец я заметил, что критика Библии однобока. Библия — книга Священного Писания, святая книга. Об этом надо судить духовно, а атеисты всегда подходят с материалистической точки зрения. А о духовной стороне они умалчивают, потому что не под силу она им. Но сила Библии есть ее святость. Только потом я узнал, что душевный человек не принимает того, что от Духа Святого, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Вернувшись из армии, я был приглашен к моему старшему брату Давиду и его жене Лизе в гости. Под вечер заметил, что он и его жена забеспокоились. Они

недавно хотели куда-то идти. Вы хотите куда-то идти? Идите, я спокойно отправлюсь домой». «Нет-нет», — был ответ, — «мы останемся. Хотя нам очень бы хотелось пойти на богослужение, которое сейчас будет неподалеку от нас. Может быть, ты тоже пойдешь с нами?» Только ради того, чтобы им не быть бременем, я согласился и пошел. Так я оказался первый раз на богослужении после многолетнего перерыва. Через год, на Пасху 14 апреля 1963 года, я нашел возле постели больной матери мир. Я видел безбрежный океан, ни одной волны. Только вдали, насколько хватало взора, на поверхности воды была легкая рябь. Мир, мир, мир, долгожданный покой. Я даже не чувствовал радости, настолько я был упоен миром. Мир после бури. Теперь мне захотелось быстрее на богослужение. И вот настал день. Слово говорил первый брат. Я даже не слушал, о чем он говорил. Я молился об одном — быстрее бы он кончил. Не успел он окончить и призвать к молитве, как я уже громко молился Богу. Вот в этот момент пришла радость, радость во Христе.

Момент творения. Чудесная звезда. Что это была за звезда, за которой следовали волхвы в поисках младенца Иисуса? В дни Рождества во многих газетах и журналах появляется множество статей с различными толкованиями. Одни считают, что это была комета. Другие, что это было сближение двух или более планет или звезд. Можно ли верить этим объяснениям? Проанализировать их нетрудно. Все, что для этого нужно – Библия и карта Святой Земли. В Евангелии от Матфея 2.1 сказано, что волхвы пришли с востока, от Святой Земли. Далее в стихах 2 и 9 сказано, что они увидели на восточном небе звезду, указывающую на рождение младенца. Вопреки картинкам на рождественских открытках, мудрецы не следовали за звездой весь путь до Иерусалима. В Евангелии от Матфея 2.9 мы читаем, что как только они прибыли в Иерусалим, звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними и привела их к Иисусу Христу. Матвей ясно говорит, что мудрецы в поисках младенца двигались из Иерусалима в Вифлеем. Вифлеем находится к югу от Иерусалима. Евангелист говорит также, что звезда привела их прямо к Иисусу. Это не вполне вписывается в наше представление о звездах. Мало того, что эта звезда двигалась, она еще и привела волхвов к конкретному дому. Эти восточные мудрецы были привычны к виду звездного неба. Они могли бы отличить комету или сближение небесных тел от необычной звезды. Очевидно, что эта звезда была специально создана Богом, чтобы известить мир о Рождестве Спасителя. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит. Притчи 11:27.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Сегодня мы будем продолжать нашу обширную тему «Недели. Божье изобилие». Мы с вами видели уже в наших прошлых радиобеседах, что изобилие Бога связано прямым взаимоотношением с обетованиями Божьими. Вчера в нашей беседе мы рассмотрели три практических шага в направлении присвоения себе, то есть воспользования обетованиями Бога. Первый шаг – позволь Святому Духу направить тебя к определенным обетованиям. Мы сказали также, что Святой Дух является администратором нашего наследия, то есть обетований Божьих. Так что мы не избираем сами своего обетования наугад, но позволяем Святому Духу направлять нас в направлении обетования, которое отвечает нашей нужде и соответствует Божьему плану для нас. Это очень важный шаг. Инициатива здесь всегда должна принадлежать Богу, хотя и от нас должен быть соответствующий ответ. Второй шаг. Когда вы направлены к обетованию, изучайте его и исполняйте его условия. Мы указали также на тот факт, что большинство Божьих обетований в Библии является условным, то есть зависит от исполнения определенных условий. Бог говорит: «Если ты сделаешь то или другое, я сделаю то или другое». Это звучит по-детски требовать от Бога осуществления Его части, тогда, когда мы еще не исполнили своей, то есть, когда мы еще не изучили условий, которые начинаются словом «если». А после этого мы должны исполнить все эти условия, которые составляют нашу часть. Третий шаг. Поддерживайте в себе состояние веры и действуйте в состоянии с нею. Если вы претендуете на обетование, действуйте так, как всякий ожидающий на исполнение обетования. Это и есть поддерживание своей веры. Сегодня мы намерены рассмотреть два специфические обетования, имеющие отношение к изобилию. Как одно, так и другое находятся в книге псалмов. Первое обетование записано в 33-м псалме, в стихах 10 и 11. Читаю. «Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». Второе обетование мы нашли в псалме 83 стихе 12. Читаю. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь даст благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ». Ясно, что в этих текстах даны прекрасные обетования. Но перед тем, как изумляться этими обещаниями или обетованиями, мы должны проверить требуемые условия. Фактически здесь есть три условия, ясно изложенные в этих стихах. Первым условием есть страх Божий, вторым условием есть искать Господа, и третье условие – хождение в непорочности. Но давайте вернемся к обетованиям и посмотрим, куда они ведут. Псалом 33, стих 10. «Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его». Неправильно будет сказать только «нет скудости у боящихся Его». Следует всегда отметить тот факт, что это касается только тех, кто боится Бога. Второе условие – искать Господа. Псалом 33, 11 стих. Читаю. «Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». Будет звучать совершенно по-детски, если я скажу: «Это замечательно. Я не буду терпеть нужды ни в каком благе». Ведь в данном случае я ничего не упомянул об условии, к
которое заключается во фразе «ищущие Господа». А ведь это обетование только для тех, которые ищут Господа. И после этого в Псалме 83, 12 стихе мы читаем такие слова. «Ходящих в непорочности Он не лишает благ». Опять-таки будет звучать по-детски, если я скажу, что я нашел, что Бог не лишает людей благ. Мы не имеем права утверждать нечто подобное, потому что Бог не лишает благ только тех людей, которые ходят в непорочности. Это замечательный пример избирания обетований и ознакомления с их условиями. Мы желаем повторить еще раз все выше указанные условия. Первое условие – бояться Господа. Второе – искать Господа. И третье – ходить непорочно. Я желаю также заметить, что второе и третье условия вытекают из первого. Первое условие является основным. Если мы боимся Господа, то естественным есть то, что мы будем стараться Его искать и ходить непорочно. Всякий проповедник, который говорит тебе, что для того, чтобы не нуждаться, не обязательно исполнить специальные Божьи условия, которые в Его Слове, делает тебе, мой друг, плохую услугу. Дело в том, что ты будешь начинать с убеждением, что все в порядке, а после некоторого времени увидишь, что на самом деле это не так. Но не сваливай вины на Бога. Ты можешь обвинить проповедника, но дело в том, что ты сам лично должен принять ответственность за свои дела и предприятия. Ты пробовал получить обетования без изучения их и без исполнения требуемых условий. А теперь давайте взглянем на обетование. Оно передано сходным языком в обоих текстах. В Псалме 34, 11 стихе сказано: «Ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». А в Псалме 83, 12 стихе сказано: «Ходящих в непорочности Он не лишает благ». В каждом случае мы видим одно и то же обетование – ограждение от нужды. Общим резюме этих двух обетований и будет – ограждение от нужды. Это замечательное Божье обетование. Многие христиане не понимают этих истин, и в результате это приводит их в страх, и они думают, в чем дело. Иногда вещь может быть хорошей сама в себе, или, выражаясь по-философски, хорошей по существу. Но в данном случае не исключена возможность, что если даже вещь хороша сама по себе, она может не быть хорошей для меня в моей специальной или специфической ситуации. Это и есть то, что я называю относительно хорошая вещь. Я думаю, что здесь лучше всего употребить в качестве иллюстрации самый простой пример. Я приведу вам несколько примеров из реальной жизни. Первый пример. Бизнесмен, богатый человек, изобрел новое изобретение и думает, что оно принесет ему состояние, миллионы долларов, но у него нет денег, чтобы начать выпуск, продукцию. Он христианин и, естественно, молится, говоря: «Господи, если ты пошлешь мне 10 тысяч долларов, я сделаю на этом миллионы, и 9/10 моего дохода я обещаю отдать тебе». Это звучит солидно, хорошо. Но Бог знает, видит будущее. Он знает, что дело в данном случае окончится банкротством, и не посылает ему 10 тысяч долларов. Сами в себе 10 тысяч долларов – хорошая вещь, но для изобретателя в данном случае это плохая вещь. По существу это хорошая вещь, но относительно плохая. 10 тысяч долларов в данном случае означают для вышеупомянутого бизнесмена, изобретателя, банкротство. Вот почему Бог не посылает ему этих денег. Другой пример. У богатого человека есть сын-подросток. Этот подросток проявляет желание иметь автомобиль самой последней модели и самого дорогого типа, чтобы пощеголять перед своими ровесниками, друзьями. Он просит отца купить ему этого типа автомашину.
но получает отказ. Его отец мог бы купить своему сыну не одного, а 10 таких автомобилей. У него денег как воды. Но отец прекрасно знает пылкость, ненадежность и несерьезность возраста своего сына. Он понимает, что дело наверняка окончилось бы катастрофой и смертью сына, и поэтому отказывает ему в его просьбе. Сам в себе просимый автомобиль – хорошая вещь, но для сына, подростка, он только относительно хорошая вещь. Небесный Отец поступает со своими детьми таким же образом. Вот почему не только положительный ответ на молитву, но и отрицательный мы должны рассматривать как отвеченную молитву. Бог любит своих детей. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

открываю такое знакомое место из Библии, возвращаюсь к нему и читаю его вновь и вновь. И Господь говорит мне слова в простоте своей дивные: «Достигайте любви, во Христе познавайте любовь». Золотые слова, совокупность всего совершенного, глубина христианства и вести евангельской суть. Все пройдет, но любовь пребывает вовеки нетленную. Счастлив тот, кто находит любви превосходнейший путь и идет по нему, не прельщаясь светилами ложными. Возрожденный душой, поднимаясь до светлых высот, не ища своего, он искать будет лучшего, Божьего. И потерянный рай с Богом данной любви обретет. Нет, не призрак она, недоступный и недосягаемый. Ее образ прекрасный Господь в Своем Сыне явил, чтобы в жертвенной смерти Иисуса Христа постигали мы, что такое любовь, что такое вершина любви. Той любви, что слепым от рождения дарила прозрение, воскрешала умерших, несчастным спешила помочь. Той любви, что порочных людей не считала презренными, покорилась послушно Отцу в Гефсиманскую ночь. Римский полк бичевал ту любовь дикой злобой свинцовою, а бессильная зависть плевала в лицо той любви. У подножья креста узы смерти гремели оковами. Дьявол ждал, что любовь захлебнется в потоке крови. Но Иисус все простил на Голгофе, и злобе, и зависти. Обнищав ради нас, до конца грешный мир возлюбив, Он, распятый Иисус, вечной Божьей любви доказательство и пример христианам, как должно прощать и любить.

«Почитайте один другого высшим себя» Филиппийцам 2:3. Многие люди, которые слывут мудрыми, высмеивают библейские советы о том, как нужно относиться к себе. По их мнению, ставя других выше себя, мы становимся слабыми и беззащитными, и другие могут легко использовать нас в своих интересах. Но к чему привело такое эгоцентричное отношение к себе, которое пропагандирует мир? Подумайте, счастливы ли люди, сосредоточенные на себе, а их родные? Есть ли у таких людей настоящие друзья? Близкие ли у них отношения с Богом? Размышляя над этими вопросами, к какому выводу мы приходим? Что лучше, полагаться на мудрость этого мира или на мудрость Божьего Слова? Люди, которые доверяют тем, кого в этом мире считают мудрыми, похожи на заблудившегося туриста, который спрашивает дорогу у такого же туриста, как он. Иисус сказал о мудрецах, живших в его дни: «Они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму» Матфея 15:14. Поистине, мудрость этого мира — безумие для Бога.

Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит. Притчи 11:27.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Божьих вам благословений!

0: «Мама!» Взволнованная Агнес бежала в кухню. «Там что-то случилось, ты только посмотри!» Подбежала она к двери. «Мама, пойдем скорее, там точно кто-то разбился! Это случилось на повороте!» Агнес и Зара Стокс побежали к месту несчастного случая. Это было совсем недалеко от их дома. «Мамочка!» — вскрикнула Агнеса, которая добежала первой. «Да это же Иосиф! Позови скорее Фредди Денниса! Скорее, мама! Ты же быстрее бегаешь, чем я, Агнес! Беги скорее обратно!» Зара Стокс опустилась на колени возле неподвижного тела своего племянника и пыталась своим фартуком вытереть грязь с лица. «Иосиф!» — звала она снова и снова, но он не отвечал. «Господи!» — воскликнула она. «Иосиф, ты еще живой?» Вялый и неподвижный лежал Иосиф в дорожной пыли. Зара пощупала его пульс. Он слабо бился. Все пятеро стоксов примчались, задыхаясь от бега. «Давайте отнесем его домой», — предложил Фредди. Они положили его в комнате на диване, и Зара начала холодной водой осторожно мыть его запачканное лицо. Она поднесла к его носу камфоры, потом протерла его по щекам, но он не шевелился, лишь тихо простонал. Тимоти позвонил Бинету и доктору-лингвисту. Врач пообещал приехать так скоро, как только сможет. С бледными и опечаленными лицами стояли все вокруг, когда верхом на коне приехал Бинет. «Что случилось?» — спросил он недовольный. «Видишь, лошади чего-то испугались», — ответил Фредди. «Я уже понял, что что-то случилось, когда лошади без него вернулись домой». «Где же ты ушибся, Иосиф?» — спросил он и потряс Иосифа за плечи. «Он еще ни разу не пошевелился с тех пор, как мы его нашли», — сказал Тимоти. «Ты думаешь, он без сознания?» — удивленно спросил Бинет. «Мы постоянно окликали его», — объяснила Зара, — «но он не дает ответа, даже ресницами не пошевелил». Бинет застонал и вытер пот со лба. «Вы уже вызвали врача?» — спросил он. «Да, доктора-лингвиста». «И что он сказал?» «Он обещал как можно быстрее приехать. Может, это уже он?» «Да, это он». Все посторонились, когда вошел врач. Он наклонился над Иосифом и стал внимательно его осматривать. «У него опасный перелом черепа», — сказал он тихо. Бинет подошел к врачу и дотронулся его локтя. «Может, его лучше, как вы думаете?» «Его ни в коем случае нельзя сейчас транспортировать», — настойчиво произнес врач. «Положение его слишком серьезное. А где же его мать?» «Ее здесь нет». Доктор-лингвист задумчиво потер себе подбородок. «Это значит, Амстронг-младший, говорите?» «Это мой сын», — ответил Бинет. «Ваш сын? Если я правильно помню, у вашей жены было очень слабое сердце». Бинет нервозно откашлялся. «Да, знаете, не из крепких», — ответил он нерешительно. «А она еще жива? Я ее уже несколько лет не видел». «Мы долго жили на Западе». «Я вам советую ее сюда привезти», — сказал доктор-лингвист задумчиво. «Иногда только матери удается вывести сына из такого бессознательного состояния». «Госпожа Стокс, не могли бы вы выйти со мной?» Врач вышел из помещения, и через приоткрытую дверь было слышно, что они о чем-то тихо беседуют. «Завтра я приеду снова», — сказал он, возвращаясь в комнату за своей сумкой. «Если вдруг поднимется температура, сразу же поставьте меня в известность. Я немедленно навещу больного, господин Амстронг». «Конечно», — Бинет проводил доктора-лингвиста до двери. Он засунул руку глубоко в карманы, и глаза его беспокойно бегали. «Это же пойдет за ваш счет, я понимаю». «Да-да», — пробормотал Бинет. Он переступал с ноги на ногу и расстроенно откашливался. «Он же еще не женат или...» — спросил врач. «Нет, нет еще», — ответил Бинет. «Значит, он все еще работает у вас?» «Да, это с ним случилось, да», — подтвердил Бинет. Для меня это важно. Я не знал, что ваш сын уже совершеннолетний». Бинет теперь тяжело засопел носом. Он мог бы рвать себе волосы, но неожиданно для всех присутствующих слезы выступили у него на глазах, и, опершись на перила лестницы, он заплакал, закрыв лицо носовым платком. «Какая потеря! Если Иосиф не скоро придет в себя, ему придется заплатить приличную сумму, а бричку Симпсонов ее, наверное, тоже не удастся отремонтировать». Иосиф, конечно, был невнимательным, иначе не могло бы и быть. Мысли его определенно были у этой девицы. И вот, пожалуйста. И именно сейчас, когда у него столько работы, Бинет плакал безутешно. «Посмотрите только на дядю Бинета», — шептала Мариана. «Наверное, ему доктор сказал что-то, что Иосиф может умереть. Да, мама?» «Может быть», — шепотом ответила ей мать. «А что тебе врач сказал?» — спросила Агнес. «Он мне сказал, что надо за ним ухаживать, мои дорогие», — ответила Зара тихо. «А вы, девочки, беритесь за свои дела и ведите себя по возможности тише. Иосиф очень-очень болен. Бедная Анни, она это особенно тяжело перенесет». «Как ты думаешь, может, надо съездить за Долорес?» «Может быть». «Только это решать будет тетя Анни. Подожди, пока она приедет». Время перевалило за 12, когда Бинет вернулся с Анни. Бледная и трясущаяся, на носках зашла она в комнату. «Мой сын!» — плакала она и взяла его безжизненную руку в свои. «Иосиф! Иосиф!» — она провела рукой по его лицу, потом по волосам. «Иосиф, ты меня слышишь?» «Он еще ни разу не пошевелился с тех пор, как мы его занесли сюда», — сказал сочувственно Тимоти. «Кто-нибудь из нас всегда был рядом с ним». «Мой бедный, бедный мальчик», — повторяла Аня, сидя на стуле возле своего сына, вся такая маленькая и съежившаяся. Бинет стоял у кровати со стороны ног. Взгляд его был устремлен в пространство. Он не проронил ни слова. Наступил вечер, а Иосиф все еще не пришел в себя. Мать его сидела у изголовья кровати и ни на минуту не спускала с него глаз. Бинет нервно шагал по саду туда и обратно. Время от времени он входил, бросал вопросительный взгляд на Иосифа и снова выходил. «Как вы думаете, может, надо позвонить Долорес и ей об этом сказать?» «Да, Агнес», — печально согласилась Анни. «Позвони ей. Наверное, надо было уже раньше это сделать. Теперь уже скоро стемнеет». К счастью, Бинет этого разговора не слышал. Он уехал домой еще до ее прихода. «Завтра рано утром я приду сюда снова», — сказал он Анни, прежде чем оставить ее одну. «Я думаю, что ты не поедешь со мной, или...»
1: «Я останусь здесь», — решительно сказала она.
0: Джейди Бейс сопровождал свою дочь. Долорес смотрела на безжизненные черты своего любимого Иосифа. Она хотела поговорить с матерью, но не могла. Что-то сдавило ей горло. Видно было, каким усилием воли она сдерживает слезы. Анни с любовью взяла ее за руку и тихо сказала: «Я не думала, что мы встретимся снова при таких обстоятельствах». Долорес покачала головой, борясь со слезами. Иосиф лежал такой бледный и неподвижный. Долорес била мелкая дрожь. Какая она до сих пор была счастливая! Неужели он должен умереть? Она этого не перенесет. Агнес ей по телефону сказала, что состояние его очень серьезное. «Можно ли что-нибудь для него сделать? Или уже все, все возможное сделано?» — глотая слезы, произнесла Долорес. «Да, Долорес», — с тяжелым сердцем проронила Анни. «Мы больше пока ничего не можем сделать, кроме как молиться и ждать». Джеди и Тимоти сидели в углу комнаты и тихонько разговаривали, а Фредди и Мариана неотрывно смотрели на Долорес и Анни. «Что можно сделать для них? Чем им можно помочь?» «Может быть, лучше, если мы теперь пойдем домой?» —
1: — сказал Джедди и положил руку на плечо дочери.
0: «Попытайся еще ты с ним заговорить», — предложила Анни Долорес. «Может, он тебя услышит. Я все это время зову его, но напрасно».
1: «Иосиф!» — позвала Долорес полголоса. «Иосиф!» — повторила она. «Это я, Долорес!» Она наклонилась над ним, погладила его щеки и волосы. Никакого ответа.
0: «Идем, Долорес, нам пора», — напомнил Джедди, поднимая и сочувствуя.
1: «Я завтра позвоню пораньше», — пообещала Долорес. «Будем молиться, чтобы он снова вернулся к жизни».
0: Но проходили день за днем, а Иосиф в сознание не приходил. В конце недели его мать настолько исчерпала все силы, что еле держалась на ногах. Она почти ничего не ела все это время. Сон тоже не шел к ней. Один раз и Виргиния могла навестить брата, но она сразу опять уехала с отцом обратно. Дома было очень много работы, и Виргиния делала, что могла. Конечно, восполнить мать было не в ее силах. Лавелл работал с раннего утра до позднего вечера. Наступило воскресенье, и он, наконец, тоже смог приехать к Иосифу. Только что он мог для него сделать? Иосиф был без сознания и не знал, кто приходил навещать его или же нет. Зол и Кэти Бантум тоже дважды приезжали, а Чита Ажелфорд привезли большой красивый букет цветов. Приехали и Стеверт Грисли с Гельбертом Линьердом. Они возложили руки и помолились о выздоровлении Иосифа. Но и через неделю он все еще не вышел из глубокого бессознательного состояния. Вместо этого вдруг еще резко повысилась температура. Соседи и друзья, словно тени, появлялись в доме Тимоти Стокс, шептали Анне слова надежды и утешения и уходили. Каждому хотелось разделить несчастье и чем-то помочь. На лице Анни, казалось, навечно запечатлелись забота и усталость. Из всех посетителей, наверное, никто не был так расстроен, как Ирни и Лой. Он медленно прошел через комнату и встал рядом с кроватью, на которой лежал Иосиф. Он печально покачал головой.
1: «Это нечестно! Это нечестно!» — доносилось до слуха Анни. «Этого вы никогда не заслужили! Никогда!»
0: Анни не могла разобрать все, что он про себя бормотал.
1: «Абинет тоже здесь?» — спросил он, выходя из комнаты.
0: «Да, он здесь был, а сейчас он где-то дома», — ответила Анни. «Хочешь с ним поговорить?»
1: «Нет, я только хотел знать. Я думал, может, я что-то мог бы для вас и для него сделать».
0: И он кивнул головой в сторону Иосифа. «Мы ничего пока не можем, Ирни, только молиться».
1: «Это-то меня как раз так и расстраивает. Он за меня молился, когда я лежал в больнице. Это же несправедливо, чтобы такой человек, как Иосиф, должен был так страдать».
0: «Он, наверное, не чувствует боли, он же без сознания».
1: «Это трудно сказать. Может, он на самом деле не очень страдает, но чувствует себя в полной темноте».
0: «Да, так оно, наверное, и есть». Голос Анни вдруг приобрел ясное звучание. «Я до этого мгновения об этом как-то и не думала, Ирни, но если он и в полной темноте, то Бог все равно с ним. Я это знаю совершенно точно, Ирни. Даже если он никогда больше не проснется, я убеждена, что и во тьме смерти он оберегаем Богом. Иосиф с Богом.
1: Я так хотел, чтобы он снова выздоровел», — сказал Ирни.
0: «За него многие молятся», — прошептала Анни. «Доктор Линквист приезжал постоянно все эти 10 дней. Температура все поднималась, ее не удавалось сбить. Наконец настал кризис. У Бинета тоже появились темные круги вокруг глаз. Он теперь все чаще оставался сидеть у кровати Иосифа и все чаще щупал его пульс, но почти не разговаривал. Время от времени он проводил себя рукой по лицу, как будто его что-то сильно давило, и если он хотел избавиться от тяжелых мыслей.
1: Два раза в день звонила Толорес, и каждый раз она слышала один и тот же безрадостный ответ. Она молилась и ждала со страхом и надеждой. Она не отчаивалась, но верила: он должен выздороветь, он должен жить. «Я просто не могу поверить в это, чтобы он не выздоровел», — снова и снова повторяла она своей матери. «И пока бьется его сердце, я буду надеяться». На 11-й день после несчастного происшествия Иосиф начал подавать признаки жизни. Анни вскочила, погладила его по руке и позвала его по имени. «Иосиф! Иосиф, это я, твоя мама! Проснись, сынок! Скажи хоть словечко!» Иосиф несколько раз застонал. Бенет тоже дошел к кровати. Иосиф снова пошевелился и застонал. «Ты никак не можешь проснуться, сын!» — позвал Бенет и нагнулся над ним.
2: «Ска...»

0: скорей, каждый шаг!» С большим напряжением произнес Иосиф. Казалось, его язык прилип к небу. «Скорей! Каждый шаг на счету!» Вытавил он снова. Беннет провел себя рукой по горлу, потом отшатнулся назад, будто получил удар прямо в лицо. «Каждый шаг!» — бормотал Иосиф и продолжал стонать, словно у него были сильные боли. «Забудь об этом!» — сказал Беннет хрипло. Иосиф попытался поднять свои руки вверх, но они тяжело падали обратно вниз на одеяло. Губы его от высокой температуры потрескались и были угольного цвета. Беннет взял тряпочку, обмакнул ее в чашечку с водой и увлажнил ему губы. «Лежи, сынок, тихо. Забудь теперь про работу».
1: «Но...» — стонал Иосиф. Он на мгновение открыл глаза, и тут же веки его снова сомкнулись.
0: «Каждый шаг на счету, каждый шаг...»
1: Анни смотрела на Иосифа, испуганная, широко открыв глаза. «Почему он так говорит?» — обратилась она к мужу.
0: «Он думает, что он работает», — помедлив, ответил Беннет.
1: «Скорей!» — стонал Иосиф.
0: «Пригони бричку! Каждый шаг на счету!» «Ты должен это забыть, Иосиф!» — посоветовал ему отец. «Подожди, я тебе снова намочу губы! Не бросайся же так сильно! Скоро ты снова выздоровеешь, если будешь вести себя спокойнее!» «Лежи спокойно и отдохни».
1: «Каждый шаг...» Иосиф широко открыл глаза, невидящими глазами посмотрел на всех, окружавших его кровать. Потом снова погрузился в темноту. В этот вечер Беннет долго не шел домой. Он ждал, может, Иосиф снова откроет глаза и что-нибудь скажет, но ничего подобного не произошло. Вконец расстроенный, он ушел домой. Анни всю эту ночь опять осталась сидеть возле кровати Иосифа. Никто не мог уговорить ее прилечь, чтобы немного отдохнуть. Если Иосиф один раз открыл глаза, значит, он откроет их снова. Она пощупала его лоб. Он был уже совсем не такой горячий, как днем. В эти долгие дни напряженных ожиданий Анни страшно устала. Но теперь она увидела в сыне признаки вновь просыпающихся жизненных сил, и к ней пришли новые надежды. «Да, Долорес», — слышала Анни голос Агнес, — «ты позвонила вовремя. Наконец я могу тебя немного обрадовать».
0: «Нет, еще нет, но один раз он уже открыл глаза и сказал несколько слов».
1: «Ах, что-то вроде каждый шаг на счету. Нет, это не имеет никакого либо особого значения. Он, наверное, представлял себя на работе. По меньшей мере, так предположил дядя Беннет».
0: «Что?»
1: «Да, и отец и мать были рядом. Тетя Анни остались снова с ним». «Нет, температура снизилась». «Да, он, кажется, сейчас спит. Я ей об этом скажу, Долорес». «До свидания».
0: «Долорес звонила тете Анне», — шепотом сообщила Агнес. «Она просит, если Иосиф снова придет в себя, чтобы ты ему сказала, что она завтра утром к нему придет».
1: «Спасибо, Агнес, вы все так о нас заботитесь. Мы никогда не сможем вам это в полной мере возместить».
0: «Об этом не может быть и речи, тетя Анни. Мы же не рассчитываем на то, что вы нам за это должны заплатить. Мы рады, что можем чем-то помочь, чтобы Иосиф выздоровел. Я забыла вам сказать, что перед ужином брат Стевард звонил».
1: «Что он говорил?»
0: «Он был огорчен, что сегодня не сможет забежать, но завтра он обязательно постарается быть здесь. Он просил вас быть спокойны и верить. Вчера вечером в его доме встретились некоторые его друзья, чтобы помолиться об Иосифе».
1: «Как мне за все это отблагодарить?» — шептала Аня Амстронг.
0: «Скажи мне, Агнес!» — она растерянно смотрела на девушку. «Какой сегодня день?»
1: «Сегодня пятница, 17-е. А что?»
0: «Тогда

у Иосифа в понедельник был день рождения. «У него день рождения?» Агнес несколько ошарашенно посмотрела на тетю Анни. «Бинет, наверное, об этом подумал, а я совершенно забыла. Я ни о чем другом не могла думать, как молиться Богу, чтобы Иосиф снова пришел в себя. Мы, наверное, все лишь об этом и думали. Чем мне вам еще помочь, прежде чем я спать пойду?» «Нет, моя дорогая, ничего не нужно. Иди и хорошо выспись. Ты, наверное, тоже очень устала. А вы? Я потом отдохну, когда Господь усмотрит».

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра на волнах радио МВ. Божьих вам благословений!

Подними меня над всем, что может удалить, отвлечь, поймать в силки, заслонить тебя, затмить, мой Боже. Подними над всем, что душу гложет, что ее терзает на куски. Пусть я буду бедна в мире этом, но зато богата в мире том, верно твоим благостным заветам, огоньком горящим, тихим светом в мире темном, мрачном и пустом. Я хочу здесь ничего не значить, но своей чуткой душой в помощь быть тому, кто горько плачет и от мира слезы свои прячет, боль и скорбь души своей больной. Быть утехой, быть благословением, быть послушной слову твоему. Боже мой, услышь мое моленье, пусть мое здесь на земле хожденье будет в пользу брату моему.

Когда мы смотрим на работающий вентилятор, у нас создается впечатление, что лопасти его становятся прозрачными, и спустя некоторое время можно разглядеть то, что находится за ними. На границе между жизнью настоящей и будущей свойства души вследствие ускорения ее продвижения по пограничной зоне изменяются. Оказываясь у полупрозрачной границы вневременного измерения, душа начинает видеть тот свет умерших родственников и друзей. «Мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». Иоанна 14:19 предсказал Христос. По словам жены известного изобретателя Томаса Эдисона, ее муж перед смертью прошептал врачу: «Там так красиво! Не видел того глаз и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». 1 Коринфянам 2:9 свидетельствовал апостол Павел, побывавший на третьем небе. «Как-то я проведал одну христианку, умирающую от онкологического заболевания. Дорогой брат, с радостью сказала она, я никогда не думала, что так там красиво. Я, откровенно говоря, даже сомневалась в этом, но Господь показал мне кусочек неба. Вы даже не представляете себе, как там хорошо. И еще, как там чудесно поют. Теперь я не боюсь умирать». А ее только приблизившийся к Богу сын рыдал, предчувствуя предстоящую разлуку. Один писатель посетил могилу матери. Его сердце буквально разрывалось от тоски и печали. Вдруг у него возникло впечатление, что он слышит мамин голос. Но слова звучали четко, и он сразу уловил и узнал родные интонации. Мама сказала ему: «Зачем ты ищешь живых среди мертвых? Меня тут нет. Неужели ты думаешь, что я могла остаться в этом унылом безлюдном месте?» Он встал, подошел к могиле, коснулся рукой мраморной плиты. Внезапно вдруг кладбище предстало пред ним в истинном облике. Он увидел в нем только место, где покоятся бренные остатки, и не больше того. То, что находилось под могильным камнем, было всего-навсего внешней оболочкой, ветхой одеждой, которая оказалась сброшенной за ненадобностью. А мама и ее прекрасная душа не имели к ней никакого отношения. Он встал и пошел с кладбища, и с тех пор стал бывать там нечасто. Кладбище перестало быть для него местом скорби по безвозвратно ушедшим. Он понял, что не должен скорбеть, как прочие, не имеющие надежды. Ведь в Евангелии сказано: «Что вы ищете живого между мертвыми?» Луки 24:5.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит. Притчи 11:27.

Приветствую всех вас, дорогие наши радиослушатели, на волнах Радио МВ. Вы слушаете прямой эфир программы «Встреча друзей» по вашим заявкам, где каждый из вас может передать привет своим родным друзьям, поздравить близких людей с важным событием или же просто заказать любимую христианскую песню для себя и близких людей. Оставить свою заявку можно, позвонив или написав на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. На этот номер также можно отправлять сообщение в чате WhatsApp. Или же отправляйте текстовые сообщения на номер 919-283-98-68, 919-283-98-68. Как всегда, можно оставить заявку через наш веб-сайт radiomv.com. Можно написать сообщение в чате по трансляции на YouTube, если вы слушаете нас там, и также через приложение радио очень просто сделать звонок или же отправить смс-сообщение. Друзья, не упускайте возможность сказать хорошие, добрые слова тем, кто дорог вашему сердцу. Иногда одно доброе пожелание или музыкальный подарок могут подарить человеку радость и стать благословением. Поэтому участвуйте в этом эфире, мы ждем ваших звонков, сообщений и с большой радостью озвучим все ваши заявки в этом прямом эфире. А в начале часа предлагаю прослушать музыкальную композицию «Совершенно неизменно» в исполнении Игоря Акулова. Слушаем прямо сейчас.

Друзья, еще раз приветствую всех вас на волнах Радио МВИ. Напоминаю, вы слушаете прямую трансляцию программы «Встреча друзей» по вашим заявкам, где в течение этого часа будут звучать ваши поздравления, приветы, добрые пожелания и, конечно же, любимые христианские песни. Поэтому, если сегодня вы хотите поздравить родных, близких, передать кому-то теплый привет или же просто желаете услышать песню, которая особенно близка вашему сердцу, обязательно присоединяйтесь к нашему эфиру и участвуйте в нем. Свои заявки вы можете оставить, позвонив или написав на номер 425-296-78-29. Объявляю еще раз, 425-296-78-29. Этот номер также доступен в чате WhatsApp. И, конечно же, можно отправить смс-сообщение на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Можно оставить заявку в чате по трансляции на YouTube, если вы с нами там. Через приложение Radio MV очень просто сделать звонок или же отправить смс-сообщение. И на нашем веб-сайте radiomv.com. Также можно оставить заявку. Мы ждем ваши сообщения, поздравления и с радостью прочитаем ваши сообщения в этом прямом эфире и постараемся подарить немного тепла тем, кого вы любите. И начиная нашу программу, озвучу первое поздравление на сегодня, которое оставлено для дорогой тети Тамары Шульган. 27 июня свой день рождения отмечает наша дорогая и любимая тетя Тамара Шульган. Дорогая тетя Томочка, от всего сердца поздравляем вас с днем рождения. Мы очень любим вас, ценим ваше доброе сердце, искренность, заботу и тепло, которыми вы окружаете своих родных и близких. Пусть Господь обильно благословляет вас, дарует вам крепкое здоровье, мир, радость и свое благословение в каждом дне вашей жизни. Желаем вам духовной бодрости, сил и утешения от Господа, а также благословения во всем, к чему вы прикасаетесь. Пусть Божья милость сопровождает вас на всех ваших путях. Также желаем на память оставить слова из Священного Писания, 3 послание Иоанна 1:2. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». С большой любовью вас поздравляют племянники. Мы также вас, Тамара, сердечно желаем поздравить с днем вашего рождения. Пусть наш любящий Господь обильно благословит вас, услышит ваши молитвы и дарует на них ответ. В подарок для вас прозвучит музыкальная композиция «Идут года» в исполнении группы «Белые крылья». Еще раз с днем рождения вас!

друзья, мы продолжаем прямую трансляцию программы «Встреча друзей». Только что у нас прозвучала песня «Идут года» в подарок для именинницы Тамары Шульган. А далее, продолжая программу, озвучу следующее поздравление. Сегодня мы поздравляем с днем рождения, с 97-летием дорогого отца и дедушку Эстебана Ступак. Дорогой наш, от всего сердца поздравляем вас с этим прекрасным юбилеем. Мы благодарим Господа за долгие годы жизни, которые Он даровал вам, за вашу любовь, мудрость, молитвы и добрый пример верности Христу для детей, внуков и всех окружающих. Пусть Господь и дальше укрепляет ваши силы, наполняет сердце своим миром и тихой радостью. Пусть каждый новый день будет согрет Божьим присутствием, а благодарность и хвала Богу никогда не угасают в вашей душе. Мы знаем, что ваше сердце давно устремлено к небесной отчизне и с радостным ожиданием смотрит на встречу с Господом. И как драгоценна эта надежда для каждого верующего! Пусть Господь и дальше дарует вам мирное ожидание, духовную бодрость и утешение в обетовании вечной жизни, где уже не будет ни слез, ни болезней, ни разлуки, но будет вечная радость в присутствии Спасителя. На память для вас оставляем слова из Священного Писания, Псалом 70, стих 18. «И до старости, и до седины не остав меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущества Твоего». С любовью вас поздравляют дети и внуки, и все они желают, чтобы для вас, Эстебан, в подарок прозвучал ваш любимый псалом «О, как блажен, как счастлив я». Мы также вас сердечно желаем поздравить, Эстебан Ступак, с днем вашего рождения, с такой большой датой, 97-летия. Пусть Господь продолжает вас хранить под своим святым покровом, и пусть ваша жизнь и дальше будет благословением для всей семьи и живым свидетельством Божьей верности и любви. С днем рождения вас! Пусть Бог благословит вас и вашу семью. Следующая песня звучит для вас в подарок.

нас в эфире прозвучала песня «О, как блажен, как счастлив я» в подарок для Эстебана Ступак. А далее, продолжая программу, озвучу музыкальную заявку от нашего постоянного радиослушателя Александра Алиферчик. Он желает, чтобы в эфире прозвучала песня «Небо надо мною» в исполнении Петра Бальжек. Пусть эта песня напомнит каждому из нас о том, что наша истинная надежда и наша вечная отчизна у Господа. Итак, друзья, слушаем прямо сейчас вместе с вами песню «Небо надо мною» в исполнении Петра Бальжека.

друзья, напоминаю, вы слушаете прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что мы с вами прослушали музыкальную композицию «Небо надо мною», которая звучала по просьбе Александра Алиферчик. А далее продолжаю программу, озвучу поздравления. От всего сердца желаем поздравить нашего дорогого папу и дедушку Анатолия Гараж с днем рождения, которое он отмечает. Он отмечает свое 60-летие. Дорогой наш, от всей души поздравляем тебя с этим прекрасным юбилеем. 60 лет – это прекрасная пора, когда за плечами уже богатый жизненный опыт, множество добрых дел и бесценные семейные воспоминания. Мы благодарны тебе за тепло родного дома, за заботу, поддержку и за то, что всегда можешь объединить вокруг себя детей, внуков и всех родных. Пусть в твоей жизни будет еще много счастливых моментов, семейных встреч, искренних улыбок и поводов для благодарности Богу. Желаем тебе крепкого здоровья, душевной радости, мира, любви и обильных Божьих благословений тебе и всей семье. На память желаем оставить стих из Священного Писания, Псалом 36, стих 34. «Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю». Пусть Господь хранит твой дом, благословляет детей и внуков и дарует многие годы жизни в окружении любящих сердец. С любовью вас поздравляют дети, внуки и все родные. Желаю, чтобы в подарок для вас, Анатолий, прозвучала песня «Пролетят стрелою молодые годы». Присоединяемся к этим словам поздравлений. С днем рождения вас, Анатолий, с прекрасным юбилеем 60-летия. Пусть Господь благословляет вас надалее, вашу семью, дарует ответ на ваши молитвы и ведет вас своим путем. Подарок для вас будет звучать следующая музыкальная композиция «Пролетят стрелою молодые годы».

Мы продолжаем прямую трансляцию программы «Встреча друзей». Только что у нас в эфире прозвучала песня «В подарок для именинника Анатолия Гараж». А далее озвучу следующее поздравление. Мы от всего сердца желаем поздравить с днем рождения нашу дорогую мамочку и бабушку Ирину Унтилову. Ей исполнилось 73 года. Благодарим Господа за твою жизнь, за твою любовь, заботу, доброту и за тепло, которыми ты окружаешь своих детей и внуков. В этот особенный день мы желаем тебе обильных благословений от Господа и скорейшего выздоровления. Пусть Господь укрепит твои силы, поддержит в немощи, наполнит сердце миром и радостью. Пусть Божья рука неизменно хранит тебя, а Его милость сопровождает на всех жизненных путях. Мы верим, что Господь, который был верен все прошедшие годы, останется рядом и впредь, поддерживая и охраняя тебя. На память оставляем слова из Священного Писания, книга пророка Исаии, 46 глава, 4 стих. «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». С любовью вас, Ирина, поздравляют ваши дети и внуки. Они желают, чтобы для вас в подарок прозвучала песня в исполнении Тамары Шульган. Ирина, примите наши слова поздравлений с днем вашего рождения. Пусть наш любящий Господь обильно благословит вас, вашу семью, укрепит ваше здоровье и дарует ответ на ваши молитвы. Но в подарок для вас прозвучит песня «Когда трудно бывает» в исполнении Тамары Шульган.

Только что у нас в эфире прозвучала музыкальная композиция в подарок для Ирины Унтиловой. А далее озвучу следующее поздравление. Передаем сердечное поздравление для нашей дорогой и любимой мамочки Марии Карп, которая проживает в городе Такома, штат Вашингтон. Дорогая мамочка, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Мы благодарим Господа за драгоценный дар твоей жизни, за твой верный пример любви, веры и преданности Господу. Спасибо за твою заботу, молитвы, поддержку и тепло, которыми ты окружаешь всю нашу семью. Мы молимся, чтобы Господь продолжал укреплять тебя, направлять на всех жизненных путях и наполнять твои дни своим миром, радостью и обильными благословениями. Пусть Его милость и благость сопровождают тебя во все дни жизни твоей, а сердце всегда будет наполнено благодарностью и упованием на Господа. Также желаем благословить стихами из Священного Писания. Книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир! Мы очень тебя любим! С днем рождения, дорогая мамочка!» С любовью вас поздравляют все ваши родные и желаю, чтобы в подарок для вас прозвучала песня группы «Альфа» «Ты, наверное, мама постарела». Мы также вас, Мария, сердечно желаем поздравить с днем вашего рождения. Пусть Господь обильно благословит вас. Желаем вам долгих благословенных лет в окружении ваших любящих детей и внуков. Но в подарок для вас будет звучать следующая музыкальная композиция.

стойких ран стоил мой обман. И лишь теперь прошу в тиши: Господи, прости, маму ты мою благослови.

мы прослушали музыкальную композицию, которая прозвучала в подарок для именинницы Марии Карп. А далее, продолжая программу, озвучу поздравление, которое у нас отправляется в Сакраменто. 27 июня свой 35-й юбилей будет отмечать Иванна Канашук Михова, проживающая в городе Сакраменто. Дорогая Иванна, от всего сердца поздравляем тебя с днем твоего рождения. Пусть наш Господь обильно благословляет тебя, наполняет твою жизнь миром, радостью и своей неизменной любовью. Желаем тебе крепкого здоровья, счастья и Божьего водительства во всех жизненных обстоятельствах. Пусть каждый новый день приносит тебе новые причины для благодарности Богу, а Его милость и благость сопровождает тебя и твою семью на всех путях жизни. Желаем, чтобы Господь укреплял твою веру, исполнял добрые желания сердца и даровал свою мудрость во всех решениях. Также благословляем тебя словами из Священного Писания. Книга Числа, 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир!» С любовью вас, Иванна, поздравляют семья Гурских из Вашингтона. Мы также вас, Иванна, желаем поздравить с днем вашего рождения, с юбилеем 35-летия. Пусть Господь благословляет вас, вашу семью и исполняет желания вашего сердца. А в подарок для вас прозвучит песня «С днем рождения тебя» в исполнении Ланы Демко.

радиослушатели, на этом наша программа «Встреча друзей» подходит к завершению. Спасибо каждому из вас за этот час, за ваши добрые слова, поздравления и участие в этом прямом эфире. В завершении программы озвучу последнюю заявку на сегодня, и мы прослушаем музыкальную композицию. Наши слушатели просят поставить песню «Дивлюсь я в небесну блакить» в исполнении Поповичей. Будем слушать эту песню прямо сейчас. Ну а я прощаюсь на этом с вами, дорогие слушатели. Пусть Господь обильно благословит вас, ваши семьи, хранит вас, укрепляет в вере и наполняет сердце своим миром и надеждой. Пусть в ваших домах всегда звучит молитва, благодарность и добрые слова. А любовь Христова объединяет и поддерживает во всех обстоятельствах жизни. Берегите друг друга, дорожите временем, проведенным вместе, и никогда не забывайте благодарить Господа за Его неизменную милость, заботу и верность. Оставайтесь с Господом и, как всегда, на волнах Радио МВ. До новых встреч в эфире!

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Дорогие дети, я радуюсь, что могу снова говорить с вами. Медленно, но верно, мы приближаемся к новому завету нашего Господа Иисуса Христа. Но кое-что из Ветхого Завета нам все же нужно пройти. Иисус Христос происходил из царского рода, из семьи Давида, и сегодня мы узнаем, как начали цари управлять Израилем. Мы слыхали, что до сих пор этим народом управляли священники, а потом судьи, которые были одновременно и священниками. Но вот израильтяне начали просить себе царя. Такое управление не было новым. Соседние народы имели царей, и израильтянам показалось, что это хороший вид управления страной. Но это не было так на самом деле. Царь имел полную власть, ему принадлежали все самые лучшие земли, и кроме того, народ должен был платить ему налоги и отдавать десятую часть всего, что у них было. Израильтяне настаивали на том, чтобы Самуил поставил над ними царя. И Господь посоветовал Самуилу уступить их просьбам и дать им царя. Я уже говорила вам раньше, что весь израильский народ произошел от патриарха Якова, у которого было 12 сыновей. Самый младший из них был Вениамин, от которого, как и от других сыновей Якова, произошло теперь много людей. В числе этих людей, потомков Вениамина, был богатый человек по имени Кис. У него были большие стада и много земли, и иногда один из его сыновей по имени Саул помогал пасти стада на сочных злачных лугах. Однажды, когда он смотрел за стадами, несколько ослиц заблудилось в ближайшем лесу. Отец дал Саулу несколько слуг и послал его искать ослиц. В течение 2 дней искал Саул ослиц и никак не мог найти их. Наконец он сказал своим спутникам: «Пойдем домой. Отец, наверное, уже забыл о животных и теперь беспокоится о нас». Один слуга не захотел возвращаться домой без животных и предложил Саулу пойти с ним в ближайший городок и там найти Божьего пророка Самуила и обратиться к нему за помощью. У Саула не было ничего для Божьего человека, и он неохотно соглашался на это путешествие. Но у слуги оказалась серебряная монетка, и они решили отдать ее пророку. Когда они подходили к воротам городка, им навстречу вышли девушки черпать воду. Они стали спрашивать девушек: «Не знаете ли вы, где живет здесь человек Божий?» Девушки ответили: «Когда войдете в ворота городка, вы найдете его там». «Мы готовимся к великому празднику», — сказали они и пошли поспешно дальше. Саул и его слуга пошли к воротам города и недалеко от них нашли Божьего человека, пророка Самуила. Самуил сразу же знал, что Саул тот человек, которого ему посылает Бог. Как знал он? А очень просто. Дух Святой дал ему такое чувство в сердце, и он знал, что не ошибается. Дух Святой сказал ему: «Завтра в такое-то время придет к тебе человек из рода Вениаминова, и ты благослови и помажь его в цари над израильским народом. Он будет вождем их армии и будет хранить их безопасности от врагов их филистимлян». Саул не успел спросить об ослицах, как Самуил уже сказал ему: «Пойдем теперь на наш пир». Пропавшие 3 дня тому назад ослицы нашлись, и ты тот человек, на которого смотрит весь Израиль. Саул сильно смутился и говорил: «Я из самого малого племени, и моя семья самая незначительная в нем. Почему мне на долю выпадает такая честь?» Самуил повел Саула на пир и дал ему место среди самых почетных друзей. Самая лучшая пища была поставлена перед ним, и Самуил сказал ему: «Самое лучшее я сохранил для тебя». После обеда Самуил увел Саула в тихое место, где они могли спокойно говорить. Рано утром Саул собрался в путь, но Самуил пошел проводить его в дорогу. Через некоторое время Самуил велел слуге пройти вперед, а сам подошел к Саулу и сказал: «Я должен передать тебе слово, которое я получил от Господа». Самуил вынул рог с оливковым маслом и полил масло на голову Саула, а потом поцеловал этого высокого, красивого юношу и сказал ему: «Я сделал все это, потому что тебя назначил Бог быть царем Израиля». Для того, чтобы Саул поверил, что все это действительно так, Самуил предсказал 3 события, которые произойдут с Саулом на пути домой. В первом городке он встретит людей, которые скажут ему о том, что ослицы найдены, и отец беспокоится о нем. Во втором месте 3 человека выйдут ему навстречу и дадут ему 2 хлеба. И, наконец, у самой границы его земли он встретит группу пророков.
На пути к родной земле Саул изменился. Он знал теперь, что Бог с ним, потому что все, что сказал ему Самуил, сбылось в точности. Вблизи своего дома он принес жертву Господу, и там встретил его родной дядя. Первым делом он спросил, где ты пропадал? Саул рассказал дяде о встрече с Божьим человеком Самуилом, но ничего не сказал о том, что Самуил благословил его и помазал на царство. Через короткое время Самуил созвал весь народ в одном месте и объявил им новость, и всем хотелось видеть человека, которого Бог назначил для них царем. В числе прибывших на это место было и скромное семейство Саула, но сам Саул был на целую голову выше всего народа. Все обратили на него внимание, и все были довольны его статным видом и высоким ростом. Самуил сделал все нужные указания в отношении того, каким должен быть царь и какие обязанности народа к царю, но он знал, что люди забывчивы, и потому записал все слова в свою специальную книгу. Наконец он распустил народ, и Саул тоже пошел домой в сопровождении толпы, которая полюбила своего царя и чтила Бога. Но не всем людям понравился царь, которого дал им Бог. Были и такие, которые с первого взгляда не взлюбили Саула и не принесли ему подарков. Саул не обращал на них внимания и спокойно шел в свой дом. Он знал, что многое ожидает его впереди. Знал, что будут войны, в которых ему придется проявлять свою силу и власть. Но об этом мы с вами будем говорить в следующий раз. А на сегодня наша библейская история окончена. В этой истории нам открывается одна интересная сторона характера Бога. Мы уже знаем, что Он добр, полон любви к нам, слышит наши молитвы, отвечает на них, что Он строго наказывает нас за непослушание. А теперь мы еще видим, что иногда Он дает нам то, о чем мы просим, хотя оно и не совсем хорошо для нас. Почему Он делает это? Он учит нас не полагаться на свое суждение, но всегда искать Его воли и покоряться ей. Вот я приведу вам пример из вашей же повседневной жизни. Вы пристаете к маме, чтобы она позволила вам есть варенье ложкой, когда вам захочется. Мама знает, что добра от этого не будет и потому запрещает. А вы пристаете, не видя в этом зла для себя. Наконец мама говорит, вот тебе большая столовая ложка. Садись и ешь, пока не кончишь всю банку. Сначала вам кажется, что ваши мечты сбылись, и вы принимаетесь за варенье, но после нескольких ложек у вас начинает болеть живот, и варенье становится настолько противным, что вы не можете на него смотреть не только в тот день, но несколько лет после. Разве мама перестала любить вас, когда позволила есть варенье ложками? Конечно, нет. Но для вашей же пользы она решила проучить вас хорошенько, чтобы вы научились доверять ей, ее суждению, ее опыту, мудрости, заботе о вас. Так иногда поступает с нами Бог. Поэтому, когда мы просим у Него что-нибудь, будем просить прежде всего мудрости, чтобы нам не просить того, что может нам повредить. Господь хочет, чтобы мы доверяли Ему, и не ради себя, а ради нас самих, потому что только доверяя Ему, мы можем быть истинно счастливыми. Наше счастье не только за гробом, как это говорят те, кто не верят в нашего Господа. Наше счастье на земле. Что такое счастье? Как понимаете вы счастье? Подумайте об этом, дети. Если бы счастьем была хорошая, уютная квартира, много свободного времени и развлечений, полный желудок всего самого вкусного, деньги в банке и в кармане, слава, честный труд, беззаветное служение Родине и своему народу и прочее. Если бы все это было счастьем, люди не искали бы утешения в водке, не кончали бы жизнь самоубийством. Очень часто самоубийством кончают богатые, знатные, прославленные, даже полезные ближнему люди, у которых, казалось бы, было все, ради чего стоило жить. Но чего-то не хватало. Чего им не хватало? Почему у них в душе была пустота, ничем не заполненная, и не было настоящей радости? Наш дух вдохнул нас Господь. И он счастлив только в общении с Богом. Если мы не имеем общения с Богом и Его Словом, мы лишаем наш дух пищи, и он изнемогает от духовного голода. Счастье в единстве с Богом теперь на земле. Это мир в сердечке, сознание близости Бога и Его расположения к нам. Когда папа и мама с нами в мире, и мы поступаем угодно им, разве не счастливы мы тогда? Когда у нас мир с Богом, и мы поступаем так, как учит нас Он, мы счастливы. Любящий Бога любит ближнего, а жизнь любви – это и есть истинное счастье. А что нам полный желудок и хорошая квартира без мира в душе? Подумайте об этом, дети,
И вы поймете, что от мира в душе зависит и мир во всем мире. Пусть Христос поселится в вас своим духом.

Сразу же после начала революции, когда вокруг царили беспорядки, семья Берлоу поспешно покинули Париж и поселились в своем уединенном особняке в пригороде. Вдали от суеты и событий, происходящих в городе, они жили спокойно. Вокруг дома рос большой сад. Никто и ничто не тревожило покой этих добрых людей. Раньше граф Берлоу редко бывал дома, поэтому жена и дети были счастливы, что он сейчас постоянно с ними. А он был рад возможности общаться, наставлять своих детей. Особое удовольствие всем доставляли занятия музыкой. В тот зимний холодный вечер вся семья находилась в ярко освещенной комнате. Граф Берлоу накануне сочинил маленькое стихотворение и подобрал простенькую мелодию к нему. Альберт целый день упорно пытался ее сыграть, но это получалось у него с трудом. Зато Маргарита замечательно пела. Дети разучили эту песенку и хотели исполнить ее в тот же вечер, чтобы обрадовать отца и удивить маму. То был замечательный семейный вечер. После того, как граф и графиня вместе спели несколько песен, отец обратился к своим детям со словами: «Давайте послушаем, что вы можете исполнить». Альберт сел за рояль и заиграл, а Маргарита нежно и вдохновенно запела. Графиня была в восторге. Она нежно обняла детей и похвалила их за страдания и за удовольствие, которое они ей доставили. Внезапно дверь распахнулась, и в комнату ворвались вооруженные солдаты. Командир показал ордер на арест. Граф был объявлен другом свергнутого короля, а значит, врагом свободы и равенства, поэтому его должны были посадить в тюрьму. Жена и дети бросились к нему с отчаянным рыданием, обняли, как бы желая спрятать и защитить, но солдаты грубо вырвали его из их объятий. Плач матери и детей был душераздирающим. Несчастная женщина сделала все, что было в ее силах, чтобы попытаться спасти своего любимого мужа. Она поспешно отправилась в город и предстала перед судьей, чтобы доказать невиновность графа. Она просила всех своих соседей засвидетельствовать спокойную, уединенную жизнь ее мужа и тот факт, что он не принимал никакого участия в политике и никогда не осуждал новую власть. Но все было напрасно, и ей сообщили, что ее муж, скорее всего, будет приговорен к смертной казни. Когда убитая горем графиня вернулась в свое поместье, то обнаружила, что их дом занят солдатами, которые уже успели разграбить его и превратить в постоялый двор. Ее туда даже не пустили. «А где дети? Что с ними стряслось?» Эти вопросы не давали ей покоя. Но не у кого было искать ответа, так как всех слуг разогнали. Было уже поздно, и она не знала, что делать дальше. Вдруг кто-то прикоснулся к ней. Повернувшись, она увидела Ричарда, своего старого, доброго и преданного слугу. «Моя дорогая, добрая графиня Берлоу», — сказал он, — «вам нельзя здесь оставаться. Вы тоже находитесь под угрозой подозрения. Люди говорят, что слышали, как вы жаловались на несправедливость и жестокость нового правительства. Для вас нет иного выхода, как только бежать. Вы не можете спасти своего мужа, и ваше пребывание здесь только навлечет беду на вашу собственную голову. Ваши дети находятся в одном из дальних флигелей вместе с моей женой. Идите за мной, я провожу вас. Мой брат Джон, старый рыбак, готов помочь, и я отвезу вас к нему этой ночью. Он перевезет вас с детьми через реку в безопасное место. Таким образом, вы можете попытаться спастись». С большой благодарностью графиня поспешила за ним. Вскоре она вошла в дом Ричарда, но там ее ждала новая беда. От испуга и потрясения ее дочь Маргарита внезапно заболела и теперь лежала без сознания. У нее была высокая температура. «Это просто невозможно! Оставить ее! Я никуда не пойду, а буду ухаживать за ней здесь!» Сквозь рыдания промолвила бедная графиня. Но доктор и слышать об этом не хотел, и поэтому настоял, чтобы они с сыном немедленно бежали. Ричард и его добрая жена обещали заботиться о больной девочке, как о своей собственной. Графиня Берлоу опустилась на колени у постели своей дорогой дочери и с мольбой произнесла: «Я оставляю ее на ваше попечение, мои дочери.

0: добрые люди. Молю Господа о милости ко всем вам, да поможет Он вам присмотреть за ней. Храни вас всех, Господь, и да дарует нам встречу в свое время». Она замерла на мгновение, потом быстро поднялась с колен и, поцеловав своего ребенка, обняла всех. Потом взяла сына за руку и поспешно вышла из дома, даже не оглянувшись. Ричард отвез графиню и ее сына к своему брату Джону, который быстро переправил их через реку в более безопасное место. Но времени на отдых не было, поэтому графиня с помощью проводника, который был другом рыбака, поспешила вместе с сыном дальше. Путь их лежал к уединенной хижине в глубине леса, которую предложил им Ричард. После многих дней и недель странствий по холмам и долинам они были страшно уставшими, и силы их были уже на исходе. Наконец, в густом лесу они заметили маленькую низкую хижину. Проводник указал на нее своим посохом и сказал: «В этой хижине живет старый пастух со своей женой, они и приютят вас». Графиня Берлоу благодарно кивнула и по узкой тропинке последовала за ним к хижине. Старый пастух уже ждал их. Он вышел к ним с приятной улыбкой и приветливо протянул им руки. Чтобы показать свое глубокое уважение к ней, он даже надел свой единственный серый костюм. На шее у него был повязан красный платок, а на голове красивая зеленая шляпа с небольшим загнутым пером. «Приветствую вас, благородная леди», — сказал он. «Для меня большая честь приютить вас и вашего сына. Это моя жена, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вы чувствовали себя уютно». С этими словами он повернулся к жене, которая повторила его приветствие и пригласила всех к ужину, состоявшему из хлеба, молока и нескольких яблок. Затем добрая пастушка провела графиню в соседнюю комнату, из которой была дверь в следующую. Эти две комнаты будут служить спальнями. Большая комната была очень скромно обставлена, и ее единственное окно выходило в сторону леса, за которым возвышались две горные вершины. Графиня Берлоу была благодарна за то, что ей с сыном нашлось место в этом отдаленном убежище. Она ежедневно убирала свои комнаты, а остальное время проводила за вязанием, шитьем или чтением. Ей очень хотелось найти занятие для своего сына Альберта. Она хотела продолжить его обучение, но у них не было учебников. Однажды утром, когда она сидела, размышляя обо всем происшедшем с ними, звон церковного колокола вывел ее из задумчивости. Как раз в это время добрая старая пастушка поспешно вошла в их комнату и сказала, что приезжает очень уважаемый здесь священник из-за холма и будет сегодня проповедовать в часовне. Графиня Берлоу обрадовалась возможности побывать на служении и вместе с сыном отправилась в церковь. Людей было совсем немного, но это не помешало священнику произнести вдохновенную проповедь, каждое слово которой касалось сердец его искренних слушателей. Графиня жадно вслушивалась и старалась запомнить его слова. После службы она подошла к священнику и завела с ним разговор. Он оказался серьезным, богобоязненным, добросердечным стариком. К Альберту он отнесся с большим интересом. Священник пообещал обеспечить мальчика всеми необходимыми книгами. Предложил он также заниматься с ним по 2 часа в день, если Альберт будет приходить к нему домой. Дом этого доброго человека находился за холмами. Альберт был вне себя от радости, что сможет продолжать учебу под руководством такого учителя, и обещал приходить. Каждый день он едва мог дождаться того часа, когда с книгами под мышкой сможет отправиться в путь к домику за холмами. Насвистывая веселые мелодии, он шагал в такт им. В дождливые дни, когда дороги были трудными и нередко даже опасными, он был вынужден оставаться дома. Тогда у него была возможность отдохнуть, но он никогда не пользовался ею, а находил себе работу в хижине. По этой причине он завоевал искреннее расположение пастуха и его жены. В этой местности люди занимались канарейками. Они продавали их нередко даже в другие страны. У старого пастуха тоже было много таких птиц. Альберт попросил мать купить и ему одну канарейку. «У Маргариты всегда были канарейки», — сказал он. «И мне бы тоже очень хотелось иметь хоть одну. Это напоминало бы мне о ней и о нашем дорогом доме». Мать согласилась, и Альберт выбрал птицу, очень похожую на ту, которая была у его сестры. Птица с красивым желтым оперением и ясно блестящими угольно-черными глазками доставляла Альберту большое удовольствие. Вскоре птичка стала ручной, садилась на протянутый палец Альберта и клевала семена с рук. Всякий раз, когда Альберт писал что-то в своей тетради, птица садилась на подставку для пера и клевала его пальцы. Хотя он всегда наслаждался присутствием птички и ее проказами, все же иногда ему приходилось сажать ее в клетку, чтобы она не мешала ему учиться. Позже, когда птица начала петь, Альберт не мог ей нарадоваться.
1: «Ты можешь научить ее насвистывать хорошие песни», — сказал ему однажды старый пастух.
0: Альберт решил, что старик шутит. Он еще не знал, что канарейки, как и попугаи, умеют запоминать и имитировать человеческую речь. И не только запоминать речь, но и воспроизводить последовательность звуков, то есть мелодию. Он мог научить свою птичку разным звукам. Тут старик достал флейту и подал ему. «О, какая прекрасная флейта! Я буду счастлив научиться на ней играть!» — воскликнул Альберт. Старый пастух взял флейту и сыграл на ней простенький вальс. Затем показал Альберту, как с ней обращаться. Альберту очень понравились легкие, чистые звуки инструмента. Мальчик был одарен музыкальным талантом и хорошим слухом, поэтому вскоре овладел особенностями игры на этом инструменте. С тех пор он часто и без устали играл для птички песню, которой научил его отец. Он усердно в течение долгих часов, дней и недель старался научить птицу. И произошло чудо. Его труд был вознагражден. Птичка начала петь и вскоре пела его песню без единой ошибки. Альберт прыгал от радости и сердечно благодарил старика-пастуха за чудесную идею. Он снова и снова хвалил свою птичку и щедро угощал ее листьями салата, яблоками и конопляными семенами. Флейта и маленькая птичка очень помогали Альберту и его матери коротать время в уединении и неведении о судьбе отца и сестры. Проходили месяцы, а горести и тревоги графини так и лежали тяжелым грузом на ее сердце. Много ночей она проводила в слезах и без сна, а днем часто была грустной и печальной. Она изо всех сил старалась скрыть от сына свое горе. Заботы о нем отвлекали ее, ведь практически весь день был заполнен разнообразной работой. Особое внимание она уделяла учебе и воспитанию сына. Помимо заботы о сыне, графиня всегда находила доброе слово и улыбку для старого пастуха и его жены, чья жизнь, хотя и уединенная и нелегкая, но проходила в любви и заботе о других. Графиня видела у них радость, которая приходит от того, что человек делает для других все возможное во имя Господа. И это была действительно неприходящая радость, ибо всякое другое удовлетворение кратковременно. Графиня Берлоу всеми способами старалась получить известие о муже, но ее усилия не имели никакого результата, хотя некоторые сведения она и получала из газет. Их новый знакомый, старый священник, раз в неделю передавал ей газеты. Однажды вечером Альберт вернулся с очередной газетой и сказал: «У доброго священника не было времени прочитать ее, но он заметил по заголовкам, что в газете много интересующих тебя событий». Графиня взяла ее и с волнением стала читать. Одна новость показалась ей обнадеживающей, и она с волнением продолжила чтение. Однако на последней странице газеты было написано, что многие дворяне будут приговорены к смертной казни за свою поддержку свергнутого короля. В списке она нашла имя своего любимого мужа, графа Берлоу. Несчастная пошатнулась, как от удара грома. Газета выпала из ее рук, и она упала без чувств. Прошло несколько минут, прежде чем добрая пастушка услышала крик Альберта и прибежала на помощь. Она с трудом привела графиню в сознание. Ее уложили в постель, но ее отчаяние было так велико, что казалось, она не сможет это пережить. Бедный Альберт почти не отходил от ее постели, и день ото дня тоже стал слабеть и угасать. Добрый старик со старухой начали опасаться за их жизнь.
1: Весть о казни графа, казалось, отняла у матери и сына всякое желание жить. Старый пастух часто повторял, качая при этом головой: «Если так будет и дальше продолжаться, то грядущая осень непременно разбросает свои листья на могиле графини, а ее бедный сын никогда не увидит весны». А верный старый слуга Ричард с нетерпением ждал возвращения своего брата-рыбака Джона. Он был счастлив услышать, что графиня с сыном в полной безопасности. Теперь Ричард решил любой ценой попытаться спасти и своего господина, графа Берлоу. Он считал очень несправедливым и жестоким, что честный и порядочный гражданин должен быть приговорен к смерти за верность своему королю. На следующее утро Ричард поспешил в город, где его сын Роберт служил в Национальной гвардии. Это был добродушный, умный молодой человек, который время от времени исполнял обязанности часового перед тюрьмой. Ричард намеревался просить сына о помощи в освобождении графа, столь несправедливо заключенного в тюрьму. Через некоторое время отец с сыном встретились и со всех сторон обсудили сложившуюся ситуацию. Роберт сказал, что по-человечески нет никаких шансов на спасение графа, и на это надеяться не стоит. Но все же они договорились, что отец подождет до времени исполнения приговора в рыбацкой хижине своего брата, ибо невозможное человеком возможно Богу. Они решили не терять надежду до самого конца. Наконец настал день, когда приговор должен был быть приведен в исполнение. Граф, задумчивый и печальный, сидел в своей одиночной камере. Его окутывала темнота снаружи и внутри. Внутренняя темнота, безнадежность и страдания не за себя, а за тех, кто был ему бесконечно дорог, мучила его намного больше, чем темнота внешняя. Он очень переживал за своих близких и понимал, что их ожидают нелегкие дни. Он не знал ничего об их положении, живы ли они. В это время в коридорах раздались громкие крики. Солдаты бегали туда-сюда, крича: «Спасайтесь, кто может! Пожар! Пожар!» Эти слова и достигли слуха графа. Внезапно дверь его камеры распахнулась настежь. Густые клубы дыма и пыли хлынули внутрь, и ужасные отблески огня озарили его темную камеру. Перед ним стоял молодой солдат и кричал: «Спасайтесь!» По неосторожности пьяного слуги в здании начался пожар. Солдаты сбросили с себя плащи и оружие и спешили его потушить. Роберт решил попробовать воспользоваться этой предоставившейся возможностью. Схватив солдатскую одежду и оружие, он поспешил в камеру графу, понимая, что единственный шанс спасти его – это одеть как солдата. «Скорее, наденьте эту одежду и спасайтесь!» – повторял Роберт. Он помог графу накинуть плащ, надел на голову шляпу, застегнул рюкзак и дал ему мушкет. «А теперь, — сказал Роберт, — быстро спускайтесь по ступенькам и выходите через парадную дверь. В таком виде вы, я надеюсь, легко проберетесь сквозь толпу незамеченным. Затем пробирайтесь прямо к Джону, рыбаку, и там вы встретитесь с моим отцом». Граф Берлоу, понимая, что другого такого шанса ему, возможно, никогда и не предоставится, постарался как можно лучше сыграть свою роль. Деловито, как будто у него было какое-то срочное дело, он поспешил вниз по ступенькам и даже закричал людям, которые несли ведра: «В сторону! Посторонитесь!» Наконец он добрался до улицы неузнанным. Быстрыми шагами, сильно бьющимся сердцем, он добрался до городских ворот и продолжил путь дальше, поскольку Роберт предусмотрительно сообщил ему пароль, который служил пропуском из города. К полночи он добрался до рыбацкой хижины и постучал в окно. Рыбак подошел к двери, но отступил назад, испугавшись солдата, который мог явиться, чтобы арестовать его или его брата. Опасения его были небезосновательны, потому что они оба нажили много врагов из-за своей преданности семье Берлоу. Узнав графа, Джон радостно поднял руки и воскликнул: «О, это вы, граф Берлоу! Как я счастлив, что могу вам помочь!» Ричард, поджидавший его здесь последние 10 ночей, вбежал в комнату и воскликнул: «О, мой господин!» Они обнялись и заплакали. Первый вопрос, который мучил графа, касался его жены и детей.
0: Ричард быстро рассказал о подробностях их бегства и болезни Маргариты, которая к этому времени уже хорошо себя чувствовала и, ничего не подозревая, спала в соседней комнате. Шум, однако, разбудил ее. Узнав голос отца, она выскочила из комнаты, с неописуемой радостью она бросилась в его объятия. Он со слезами на глазах долго обнимал и целовал свою дочь. В ту же ночь граф решил продолжить свое бегство из страны, которая когда-то была для него родиной, а теперь превратилась в логово мятежников и убийц. На той же самой лодке, которая благополучно перевезла его жену и сына, он поспешно отправился в путь. Старый рыбак шел впереди, Ричард замыкал шествие. Ночь была ясная, и на небе сияли звезды. Все было тихо и спокойно. Вдруг они услышали звуки стрельбы и крики. «Стоп! Стой! Вы дезертиры!» Случилось так, что когда пожар в тюрьме был потушен, солдаты тщательно обыскали каждую камеру, чтобы выяснить, не сбежал ли кто-нибудь. К своему немалому удивлению, они обнаружили, что камера графа Берлоу пуста. Солдат, у которого исчезла одежда, громко кричал от ярости. «Он убежал с моей одеждой и моим оружием! Вперед, за ним!» Преследователи вскоре напали на след графа. Бедные граф и Ричард были ошеломлены, когда услышали далекие крики, но они еще крепче налегли на весла и гребли изо всех сил. Вскоре солдаты добежали до берега и открыли огонь по находившимся в лодке людям. Маргарита упала под сиденье, а мужчины гребли изо всех сил, пытаясь убежать от пуль. Одна пуля пробила шляпу графа, две попали в весло Ричарда. Маленькая лодка сильно раскачивалась и чуть не перевернулась. Чудом ее пассажиры остались невредимыми и благополучно добрались до противоположного берега. Все благодарили Бога за свое спасение. Немного переведя дух, они тут же продолжили свой путь. Граф поспешно сбросил с себя солдатскую одежду и последовал за верным и добрым Ричардом. Чтобы скрыть свои следы, Ричард повел их окольными путями через чащу леса. Самым большим желанием графа Берлоу было увидеть жену и сына. «Я не смогу иметь ни минуты покоя», — сказал он Ричарду, — «пока я не найду их. Ты говоришь, что они в безопасности, в скромной хижине пастуха, но как мы доберемся к ним? Моя дочь не может дальше идти пешком, а у меня нет средств, чтобы на чем-то ее подвезти». В ответ Ричард вытащил из своего узелка мешочек с монетами. «Вы не так бедны, как вам кажется, мой благородный господин», — сказал он. «Эти деньги все ваши». Граф Берлоу посмотрел сначала на деньги, а потом на своего верного слугу. «Видите ли», — продолжил Ричард, — «вы всегда щедро платили мне и помогали моей семье. Многие слуги тоже получали от вас всяческую помощь. Пока вы были в тюрьме, мы решили собрать небольшую сумму денег для вас, кто сколько был расположен. Мы очень благодарны вам за все хорошее, что мы получали от вас, поэтому многие принесли гораздо больше, чем я рассчитывал, и все они отдавали из любви и глубокой благодарности к вам». Граф Берлоу пересчитал деньги. «Это достаточно большая сумма», — сказал он, и с благодарностью возвел глаза к небу. «Но насколько это хватит?» «Мы будем экономить», — ответил Ричард, — «всеми возможными способами. А сейчас позвольте мне купить для вас лошадь и повозку». Скоро они совершили покупку. Повозка была с брезентовым покрытием, которое скрывало пассажиров от посторонних взглядов, а также защищало от солнца и дождя. Они ехали несколько дней по ухабистой и пустынной дороге. После страданий и грубого обращения, которому граф подвергся в тюрьме, после нервного потрясения, вызванного его смертным приговором, из-за напряжения и страха во время бегства он очень устал. Во время путешествия он скоро ослаб и был вынужден на некоторое время остановиться в маленькой деревушке, чтобы отдохнуть. Ричард снял пару комнат и купил еду. Поскольку он был хорошо обучен всем домашним обязанностям, то взял на себя заботу об их временном жилище и еде. Маргарита помогала, как могла. С утра до вечера она охотно выполняла каждое поручение, всегда сияя лучезарной улыбкой. Граф Берлоу был прикован к постели в течение многих недель. Прошло немало времени, прежде чем он смог сесть хотя бы ненадолго. Маргарита заботилась об отце, читала ему, подбадривала и таким образом приятно проводила время. Отец отвечал ей любовью и благодарностью. Приближался день рождения Маргариты. Проснувшись утром, она увидела, что на подоконнике стоят горшки с геранью, ее любимыми цветами, а рядом с ними в красивой клетке сидела канарейка. Птица, как две капли воды, была похожа на ту, что была у нее дома. Она была очень благодарна отцу за его подарок. «Прими эти простые подарки, дитя мое. В настоящее время я не могу дать тебе больше». Ричард приготовил праздничный обед, и все снова казались счастливыми и веселыми, как прежде. После обеда граф сказал: «Интересно, дитя мое, где сейчас наша мама и Альберт? Как они празднуют твой день рождения? Что с ними? Я всегда был спокоен за них, но теперь я часто вижу тревожные сны. Я боюсь». Маргарита обняла отца за шею и попыталась успокоить его. «Успокойся, папа», — сказала она. «Мы снова будем вместе, ведь Бог так удивительно до этого дня заботился о нас». «Да, это правда», — согласился он и вытер повлажневшие глаза. Наступила тишина. Это был глубокий, торжественный, волнующий душу момент. Вдруг канарейка запела. Это была мелодия, которую отец и дочь сразу же узнали. Птичка пела песню, которую граф сам сочинил и научил ей своих детей. Никто другой никогда раньше не слышал ее и не играл ее. Маргарита захлопала в ладоши и воскликнула: «Что это значит? Папа, это же та самая песенка, которой ты нас научил!» Все в изумлении смотрели на птицу. Птичка повторила песню еще раз и еще. «Это наша песня! Ни одна нотка не пропущена!»
2: «Это просто удивительно!» — воскликнул граф.
0: «Конечно, никто не мог научить птицу этой песне, кроме нашего Альберта, но как? Я не представляю! Ричард, где ты взял эту птицу?»
1: Ричард сказал, что накануне вечером купил канарейку у деревенского любителя птиц.
0: «Поспеши в деревню. Возможно, он сможет рассказать тебе больше о том, у кого он приобрел ее».
1: Ричард поспешил в деревню и не возвращался, казалось, целую вечность. Наконец он пришел с известием, что продавец купил канарейку у маленького мальчика, который жил со своей матерью за много миль отсюда. Тот мальчик и научил эту птичку петь и свистеть. При этом тот человек так хорошо описал мальчика и мать, что все были уверены, что это Альберт и графиня, которых они ищут. От таких обнадеживающих вестей граф почувствовал себя намного лучше и тут же стал готовиться к отъезду. Ричард упаковал и сложил в их фургон вещи. Клетку с птичкой повесили на крючке в верхней части фургона. Скоро все было готово. В путь они отправились на следующее утро. Во время путешествия Маргарита с отцом наслаждались сладкой песней канарейки. Это подбадривало их, и казалось, время шло незаметнее. Проехав 20 миль, они добрались до деревни почти на закате. В поисках ночлега они отправились в дом священника, как оказалось, того, который помогал Альберту в учебе. Там они и узнали, что графиня и Альберт Берлоу живут в скромной хижине пастуха, расположенной в нескольких милях отсюда.
3: «Графиня считает своего мужа казненным», — сказал священник. «И теперь ничто не радует ее сердце. Здоровье ее сильно пошатнулось, и кажется, что ей осталось жить совсем немного».
1: Граф спросил, как она могла получить такое неверное известие. Священник достал пачку газет, отыскал нужную и положил ее перед графом. Тот прочел, что в такой-то день и в такой-то час 20 заключенных, среди которых находился и граф Берлоу, были казнены.
2: «Весьма странно», — сказал граф.
0: «Скорее всего, они таким образом решили избежать ответственности за мой побег». Графу было очень больно, что эта весть принесла так много страданий его жене. Священник посоветовал им действовать постепенно и осторожно, чтобы радостное известие о возвращении графа не слишком потрясло ее и еще больше не навредило здоровью.
2: Намереваясь последовать совету доброго священника, они поспешно продолжили свой путь. Вскоре путешественники достигли вершины поросшего лесом холма и увидели низкую хижину с плоской соломенной крышей и дымарем, из которого поднимался легкий дым. Ричард поспешил вперед. Графиня Берлоу, одетая во все черное, грустно сидела у камина и вязала. Свет горящих дров освещал комнату, медленно наполнявшуюся тенями сгущающихся сумерек. Альберт сидел рядом и читал ее любимую книгу. Когда она увидела своего верного слугу, то радостно вскрикнула, и работа выпала из ее рук. Она протянула к нему руки и с восклицаниями радости и боли сердечно поприветствовала его, словно он был ее дорогой отец. Альберт тоже был глубоко взволнован. Затем графиня Берлоу указала на стул, который Альберт придвинул ближе к камину, и сказала: «Мой дорогой верный друг, садитесь, пожалуйста. Итак, мы снова встретились. Давайте не будем говорить о смерти моего дорогого мужа. Воспоминание об этом слишком болезненно для меня. Скажите мне, как моя дочь? Неужели она умерла, как предполагал доктор?» Поспешно Ричард объяснил, что доктор намеренно поставил худший диагноз, чем это было на самом деле, чтобы ускорить бегство матери. Маргарита очень скоро поправилась и с тех пор совершенно здорова. Графиня очень обрадовалась такому сообщению, и глаза ее радостно заблестели. «Но почему же вы не взяли ее с собой?» — успокоившись, спросила она. «Почему вы не увезли ее из того несчастного места, где она не может быть в безопасности? Как вы могли уйти без нее? Вы черствый, бесчувственный человек! Почему вы не...» Она не могла больше ничего сказать, потому что дверь отворилась, и Маргарита бросилась к ней. Она прижалась к матери так, что никто и ничто уже не могло их разлучить. Альберт присоединился к ним, и никогда не было слез более радостных, чем те, которые проливала графиня в своем безмерном счастье. Увы, радость вскоре сменилась отчаянием. «О, если бы мой дорогой верный муж был жив сейчас!» — промолвила графиня, поднимая глаза. «Тогда моя радость была бы полна. Мои дорогие дети, вы бедны и лишены отца. Это наполняет сердце вашей матери острой болью. Что я, бедная одинокая вдова, могу для вас сделать?» Тут Ричард прервал ее рыдание радостным известием о том, что графу удалось бежать. Графиня оказалась более сдержанной, чем ожидал Ричард. Большая радость от того, что она увидела своего верного слугу, огромная радость, что она снова обнимает дочь, была для этой женщины подготовкой к еще большей радости. Она была готова увидеть своего мужа, которого оплакивала как умершего. С трепещущим сердцем граф стоял перед дверью хижины, где каждое слово отчетливо долетало до его слуха. Едва Ричард произнес последние слова, как графиня воскликнула: «Он жив? Он спасся от рук палачей?» Охваченный волнением, граф открыл дверь и склонился у ног графини. Ошеломленная и испуганная, боясь поверить, что он действительно жив, она долго и пристально смотрела на его освещенное светом от камина лицо. Бедная женщина едва могла выразить свою радость, думая, что это все просто мираж. После долгой паузы она произнесла: «О, как я рада снова видеть вас, мои любимые, о которых я так долго плакала!» Это была трогательная и незабываемая встреча. Отец, мать, дети и их верный слуга провели тихий, радостный вечер в маленькой скромной хижине. Старый пастух и его добрая жена искренне разделяли счастье своих гостей. В тот вечер к престолу Господа неслись горячие и благодарственные молитвы. На следующее утро в эту скромную хижину пригласили еще одного гостя, который, сам того не подозревая, оказал неоценимую услугу в соединении семьи Берлоу. Это была маленькая канарейка. Увидев свою птичку, Альберт очень удивился и несказанно обрадовался. Во время болезни матери он не мог как следует ухаживать за канарейкой и был вынужден продать ее любителю птиц из отдаленной деревни.
0: Граф Берлоу подробно рассказал, как попала к ним эта птичка. Это действительно было чудо. Своей песней она помогла ему обрести надежду и силы, необходимые для продолжения поисков. И вот все так замечательно завершилось их встречей. Потом Алиберт рассказывал свою часть удивительной истории. «Как замечательно, что мне пришла мысль научить канарейку именно этой песне. Ведь я знаю много разных мелодий, но эта песня была для меня самой дорогой. Это же папина песня. Когда мне пришлось расстаться с моей птичкой, я был расстроен и совсем не мог предположить, что через это Бог вернет мне отца и сестру». «Смотрите, дети», — сказал граф, — «как через жизненное испытание мы можем обрести великую радость. Я верю, что через наши потери наши души обрели очень ценные качества и знания. Мы теперь на собственном опыте убедились, что доброта, сострадание имеют гораздо большую ценность, чем богатство. Бог удивительным образом вернул Альберту его канарейку, и я верю, что он может вернуть нам все, что мы имели». Всю зиму они провели под крышей доброго пастуха, а верный Ричард жил у соседей. Это было замечательное время, когда они могли наслаждаться общением друг с другом. Канарейка тоже не была забыта. Они хорошо заботились и очень любили. Холодными зимними вечерами вся семья собиралась у яркого камина, и канарейка начинала петь всеми любимую песню. Дети и родители присоединялись к этому пению, и казалось, что они никогда не перестанут радоваться, что Бог подарил им возможность быть снова вместе. В конце концов, им разрешили вернуться в свое имение. Они снова вступили во владение своим имуществом. Граф и графиня больше всего радовались не тому, что снова стали богатыми, а тому, что теперь они могли в полной мере воздать тем людям, что в трудную минуту, жертвуя собой, не оставили их в беде. Пусть эта история послужит всем нам вдохновением к добрым делам. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Пусть будет прославлено имя нашего Господа, который и сегодня дал еще нам возможность прийти пред Его лицо, чтобы послушать Слово Господне, но прежде всего, чтобы распахать поле нашего разума, чтобы распахать какую-то новину в нашем сердце, мы для этого молились перед Господом. Молитва – это тот плуг, который лучше всего и более надежный для распашки наших нив. Бог может прохать и скорбями, может достать наши сердца трудностями. Но лучше всего, когда мы это понимаем нашей головой и делаем это в молитве. Езекииль прочитал во время плена вавилонского. Ну и там было очень хорошие слова сказаны о будущем. Ну и как это будущее воспринимать, когда ты делаешь дело, стараешься, а все стоит на одном месте. Мы сейчас говорим: Господи, ну где же твои слова, где твои обещания, почему же ты не делаешь? Такое бывает у нас? Бывает. Но на все у Бога есть время свое. А я просто хочу напомнить два текста Писания из Библии, потому что не текста, а может быть отрывка Писания. Один из них, я когда-то напоминал о нем, когда был дан закон о проказе. Вы помните одно такое интересное место, не совсем удоборазумительное, когда человек придет к священнику и увидит, священник, что проказа его покрылась с ног до головы, нет ничего здорового в нем, он объявит его каким? Чистым. Вот, и действительно, это вот какая-то загадка. Ну, как это так? Объявит себя чистым.